0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Говорит радиокорпорация BBC.

0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре увеличили количество получателей мер господдержки. Дороги Нефтеюганского района приводят в нормативное состояние. В Нягане виновника ДТП обязали возместить пострадавший моральный вред. Югра расширяет круг получателей мер господдержки. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Теперь льготы по газификации жилья, обеспечению питанием в образовательных учреждениях, компенсации родительской платы за детский сад, а также льготы в учреждениях культуры, спорта и соцобслуживания будут доступны не только бойцам спецоперации и их семьям, но и военнослужащим, выполняющим задачи в приграничных регионах России. В перечень также включили солдат, участвовавших в сражениях в Донецкой и Луганской народной республиках с 11 мая 2014 года. Помимо этого, югорские власти утвердили мероприятие концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. В нее включили снижение административных барьеров в сфере недропользования, создание экспертного совета по инновациям в нефтегазовой отрасли и запуск программы повышения нефтеотдачи на пилотных участках. Также одобрена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. В план внесли меры по сохранению культуры и поддержке традиционных промыслов, развитию образования, здравоохранения и языковой среды. В Нефтеюганском районе приводят в порядок дороги. Например, в Кутяхе и Сентябрьском с задачей справились в кратчайшие сроки. Общее переустройство охватило более 4 километров полотна. Работы провели с применением современных технологий. Особенность в том, что дороги помогают вернуть нормативное состояние без капитального ремонта. Изношенный верхний слой асфальта заменяют на более прочный и долговечный щебеночно-мастичный асфальтобетон. При этом отфрезерованный старый материал не выбрасывают, его используют для укрепления обочин. Такой подход делает ремонт качественным и максимально рациональным. Теперь жителям Кутяха доступна современная подъездная трасса и еще 5 участков проезда внутри поселения. По улицам Привокзальной, Школьной, Центральной и Молодежной. А в Сентябрьском ровное и качественное покрытие появилось на Школьной, Западной и Садовой. Важно, что эти части соединяют основные социально значимые объекты поселений. Работы шли при поддержке правительства Югры в рамках госпрограммы «Современная транспортная система». Нягинский городской суд пересмотрел дело об автоаварии, произошедшей в ноябре 2023 года. Тогда пострадала местная жительница, пассажирка машины Nissan, с которой не поделил дорогу водитель Toyota Corolla. В результате ДТП женщина получила тяжкий вред здоровью, а виновного наказали за нарушение правил дорожного движения. Спустя время пострадавшая направила в суд новый иск, в котором потребовала 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь на длительное лечение, утрату привычного образа жизни и отсутствие попыток ответчика загладить вину. В результате рассмотрения обращение было принято решение удовлетворить требования частично, снизив сумму до 900 тысяч рублей с учетом разумности и справедливости. И последнее. В Линторе прошел межведомственный рейд. Специалисты проверили, насколько безопасно жилье в семьях, которые находятся под опекой соцслужб. В инспекции участвовали психолог, представитель комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудник пожарно-спасательной части. Вместе они обошли квартиры и дома, чтобы оценить, все ли в порядке с электропроводкой и отопительными приборами. Особое внимание уделили автономным дымовым извещателям. Это небольшие устройства, которые вовремя подают сигнал, если в помещении появился дым. Там, где оборудования не было, жильцам порекомендовали его установить. Кроме того, провели профилактические беседы и вручили памятки с тематической информацией и телефонами экстренных служб. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.
2: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
3: 7:04, 14 июля, вторник. Сегодня один день не было нас в эфире, а такое впечатление, что в отпуске побывали. Столько вчера успела попеределать дел, правда. И вот знаешь, когда делаешь какие-то дела, делаешь, и думаешь, сейчас домой приду, быстренько душ там туда-сюда. Ага. А управляющая компания не предупреждает о том, что отключат воду. Да. И причем не предупреждает ни за день, ни за неделю, не в день, когда воду отключили, да? И когда приходишь домой, воды нет, и ой, что такое случилось?
4: Сюрпризы, всегда же интересно.
3: Ты понимаешь?
4: Все правильно делает управляющая компания. Еще... Мне кажется, мы скучно живем. Единственный, кто нас развлекает, это наша управляющая компания, конечно.
3: В общем, представляешь, облом какой? Это просто невероятный. Я вчера пришла, как говорится, как взмыленная лошадь, понимаешь? И думаю, ну надо мне вот это вот в душ. А там, понимаешь, вот это... какая-то непонятная. И на вопросы к управляющей компании была тишина очень долго.
4: А ты, конечно, сразу же начала задавать вопросы.
3: Не я, соседи, потому что, видимо, все были как взмыленные лошади. И они все начали писать. Я думаю, ну-ка подожду.
4: Что у вас там застоило такое?
3: Ну, в общем, не ответила сначала управляющая компания. Долго, часа два, наверное, не отвечала. А потом скинули список. Точнее, как это?
4: Список требований. Вот это и вот это. Сделайте. И халвы еще принесете нам.
3: Ну, почти.
4: Нормально.
3: Знаешь, график отключения воды. Оказывается, об этом было еще известно 13 мая. Вчера было 13 июля. То есть они два месяца такие молчали для того, чтобы смотрите, какая новая неделя началась у нас с отключения горячей воды. В общем, я к чему это говорю?
4: Это
3: на самом деле это очень неудобная такая штука. Я понимаю, что им там нужно инженерные сети эти проверить и все такое. Но просто как-то в современных условиях жить без горячей воды и пользоваться вот этой потрясающей системой тазик-ковшик, она, конечно, напрягает невероятно, потому что я же, ну, знаешь, я еще утка такая, мне вот надо вот постоять, вот это под душем.
4: В этом плане.
3: Вот это мне, ну...
4: Пока вся намокну, да?
3: Да, вот это тело.
4: Стекает еще долго сначала. Это я представляю, я собаку так мою сначала. Долго-долго, часа полтора ее просто поливаешь водой, чтобы она пропиталась вся. И только потом мылить начинаешь.
3: Практически так же и я, потому что, как говорится, тело большая комиссарская, поэтому вот этот, а тут вот это получается только тазиком одним, понимаешь? Потому что, ну, пока вот она там нагреется, пока ты вот это вот, пока ты ее разведешь.
4: А ты солнцем нагреваешь где-то, выносишь, подносишь тазик.
3: Ну, просто у меня не очень большой таз, понимаешь? А большой покупать не, хранить негде, потому что у меня все...
4: Квартира маленькая у меня. Ты опять начинаешь жаловаться постоянно.
3: Да я не жалуюсь.
4: Надо с позитивом относиться. Вот смотри, я сегодня пришел на работу в хорошем настроении. Подхожу к кофейному аппарату, ставлю туда стаканчик, чтобы...
3: А он тебе бесплатный
4: наливает. А он мне бесплатный наливает кофе. Я тебе клянусь, бесплатный. Накопил сегодня вот именно у меня бесплатный кофе.
3: Ты понимаешь, это все потому, что ты туда ходил, деньги складывал. Он тебе все вот это вот посылал.
4: И вот кэшбэк вернулся наконец-то.
3: Отличное начало дня. У меня без воды, у Коли с бесплатного кофе. Скажите, как ваш день начался? Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Рассказывайте, что нового интересного. Какие способы, значит, знаете, взбодриться.
4: Да, чем вы поднимаете себе настроение по утрам? Это тоже очень важно.
3: Слушай, а может есть кто-то, кто поставил себе такой проточный...
4: Банки?
3: Нет. Проточный такой этот нагреватель, знаешь, который вот...
4: Да, я ставил себе проточный нагреватель.
3: И что, нормально?
4: Ну, нормальная штука, но очень неэкономная и ненадежная.
3: А, да?
4: Очень быстро может полить. Хотя, ну, это такая штука, лотерейка. У кого-то работает очень долго. Но неэкономно это на самом деле.
3: А, в смысле, воды больше утекают, чем...
4: Нет,
3: или
4: не воды, электричество
3: много.
4: Больше утекает. Ну, и вообще, в принципе, это не очень надежная конструкция. Даже, насколько я знаю, продавцы этих штук вот в магазинах, они не очень их рекомендуют. Потому что лучше купить бойлер, и у тебя вот будет нормальная
3: Еще
4: вода.
3: Раз повторяю, мне даже таз большой некуда
4: так
3: поставить.
4: Так, а ты же хотела там где-то покупала себе небольшой бойлер, искала,
3: да, где?
4: Нет?
3: Это когда было-то?
4: Ну, что, тогда, все, изменились приоритеты?
3: В прошлой жизни. Теперь жизнь другая, квартира маленькая, и нет места для бойлера, даже для маленького.
4: Ну, поищи по отзывам. Есть, в принципе, я
3: квартиру?
4: Себе ставил... Я могу тебя приютить, у меня угол есть. Диван, в конце концов, широкий.
3: Да, отлично. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
3: Доброе утро, Югра.
4: Доброе утро.
2: Радио Югра. Утро

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 14 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра сегодня в течение дня 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 18 градусов выше 0, в Тюмени плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17, 14 июля. Сегодня день смородины отмечается. Дата праздника была выбрана не случайно. К этому времени в большинстве регионов России смородина достигает пика зрелости. Да, настоящая русская классика. Смородина — это настоящая русская классика. Вот ты, кстати, из смородины какую больше любишь? Черную, красную или белую?
2: Вообще по барабану мне.
1: Любую?
2: Вот в кучу их все сложить и большой ложкой одной. Мне все равно, да. Особенно если, вот знаешь, где-то в каком-нибудь огороде есть все, и еще малина в прикуску, там какая-нибудь вишня, пусть кислая, но все равно.
1: Но не моя.
2: Я все буду есть.
1: То есть не твоя еще.
2: Нет, почему? И моя тоже как-то, ну, это классно, в кустах полазить, поесть.
1: Ну, вообще смородина.
2: Всю ягоду подряд.
1: Смородина классная такая ягода, у нее интересный вкус такой, так интересно, она еще от места произрастания зависит вкус ее. Вот, например, здесь, например, смородина такая крупная, такое практически как крыжовник, как маленькое яблоко, ну, там, ранеточка такая маленькая. В Киргизии смородина мелкая, но она более ароматная и более сладкая. И когда я приехала сюда, и когда мне дали, ну, здесь местную смородину, говорю, что, какая-то смородина, это какой-то, я не знаю, гибрид какой-то, что это такое. Но потом поняла, что и здесь вкус достаточно приятный, хотя, если говорить о смородиновом варенье, я люблю смородину просто перетертую сахаром, просто никакой, не вареная, не какой-то, и желе смородиновое.
2: Ой,
1: так,
2: да,
1: люблю,
2: я
1: вообще не могу.
2: Вот по поводу того, что по поводу места произрастания и вкуса, который, ну, что влияет на вкус, вот приходили к нам сотрудники музея природы и человека наши, рассказывали, что у нас в Кандинске уникальная брусника, какая-то там самая вкусная, что-то такое, там, или самая крупная, или, ну, то есть она действительно какая-то уникальная, поэтому всему Кандинскому району привет. Берегите там нашу бруснику.
1: Вообще, что касается смородины, считается, что вот это привычное нам название произошло от старославянского смород, то есть сильный аромат. И, ну, надо понимать, да, что иногда некоторые что-то там вот немножечко как будто кошечки где-то там вот это, что листья, что ягоды. Да, но это вот, собственно, обладает смородина такими свойствами, что ли. Есть другая версия происхождения названия смородина, слово самородок. А уж почему так, не знаю. Вообще, надо сказать, что ягоды смородины укрепляют иммунитет, они поддерживают зрение, улучшают состояние кожи и сосудов. Чай из смородиновых листьев – это натуральное успокаивающее средство.
2: Да, значит,
1: да, хороша она в кулинарии, ну там джемы, морс и все остальное, да. И, собственно, некоторые даже делают соус к мясу из смородины. Есть и брусничный соус, который к мясу, а это есть смородина. Я никогда не пробовала, но говорят, что это прям очень вкусно.
2: Было прикольно, да.
1: Из смородины?
2: Да, да.
1: Здорово. Праздник стельки отмечается сегодня.
2: Это что еще такое?
1: Неофициальный, но забавный праздник, посвящен одной из самых важных, что ли, но часто незаметных деталей обуви, которая отвечает за комфорт, правильное распределение нагрузки на суставы и, собственно, здоровье всего опорно-двигательного аппарата. Вообще, изначально стельки изготавливались из черпака. Плотная такая кожа, толщина которой примерно 4 мм. И этот материал, он отличается хорошей паропроницаемостью и износостойкостью. И такие стельки поглощали до 50% выделяемого пота стопой за счет высокой влагоемкости вот этой вот, да. Но сегодня при изготовлении стелек используют кожу, дерматин, спецкартон, какие-то искусственный войлок, еще какие-то там натуральные, между прочим, войлок тоже может быть, да. Ну и что хочу сказать. Первые стельки были изобретены в Нидерландах в 1762-м голландским натуралистом Петрусом Капером. И в 18 веке ортопедические стельки делали из пробкового дерева. Ну и, собственно, в дальнейшем для их производства стали применять уже металл. И, кстати, что касается ортопедических стелек и пробковых стелек, как-то помню, одно время было очень модно и очень популярно носить обувь с пробковыми стельками. Да они такие, как будто бы...
2: Ну, не знаю, прикольно, у меня были такие.
1: Ну, знаешь, как будто бы их ложечкой кто-то вот так вот выскоблил, что ли, да? Ножка туда так ложится.
2: Разгладил все аккуратненько.
1: Ножка ложится туда так приятно. У меня тоже были, мне кажется, здорово в них ходить, удобно. Они там ничего, не запаха тебе никакой. Кстати, да, ни в коем случае ноги не потели. Прикольная такая действительно была обувь.
2: Вообще, войлочная стелька, мне кажется, самое крутое изобретение вообще человечества. Я когда-то, еще когда в Тобольске учился, ну, как обычно же мама отправила денег, и все эти деньги куда мы?
1: Конечно.
2: девчонок, и развлечения были упущены. И не купила себе зимнюю обувь. У меня были такие хорошие демисезонные ботинки из свиной кожи. И сначала холодно было, а потом я купил вот эти вот стельки волочные, положил и ползимы пока, ну там, следующая
1: пока
2: подачка
1: не пришла.
2: Я ходил в этих ботинках.
1: Всемирный день интеллектуальных игр отмечается сегодня. Если вы большой любитель вот этих вот игр, сегодня...
2: Поздравляю тебя, сестра моя. С недавних пор ты ведь большая любительница
1: квизов?
2: Интеллектуальных игр.
1: Я не большая любительница, два раза целых была.
2: Ну, вот.
1: И первый раз третье место, второе, ну, команда наша первый раз третье место заняла, второй раз седьмое.
2: Плохая тенденция.
1: Ты понимаешь, какое дело?
2: Ну-ка.
1: Я же еще пришла, я же там следила за всеми, кто
2: понятно.
1: Как, понимаешь? А там же в телефон нельзя, и вот это вот нет. Но я уже сделала определенные выводы по определенным командам. И так как я только второй раз была, я там спросила у бывалых, они мне говорят, все правильно ты думаешь.
2: Да.
1: Все правильно. Поэтому буду ходить туда и...
2: И следить дальше, да. Я слежу за вами.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио «Югра». Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре увеличили количество получателей мер господдержки. Дороги Нефтеюганского района приводят в нормативное состояние. В Нягане виновника ДТП обязали возместить пострадавший моральный вред. Югра расширяет круг получателей мер господдержки. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Теперь льготы по газификации жилья, обеспечению питанием в образовательных учреждениях, компенсации родительской платы за детский сад, а также льготы в учреждениях культуры, спорта и соцобслуживания будут доступны не только бойцам спецоперации и их семьям, но и военнослужащим, выполняющим задачи в приграничных регионах России. В перечень также включили солдат, участвовавших в сражениях в Донецкой и Луганской народной республиках с 11 мая 2014 года. Помимо этого, югорские власти утвердили мероприятие концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. В нее включили снижение административных барьеров в сфере недропользования, создание экспертного совета по инновациям в нефтегазовой отрасли и запуск программы повышения нефтеотдачи на пилотных участках. Также одобрена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. В план внесли меры по сохранению культуры и поддержке традиционных промыслов, развитию образования, здравоохранения и языковой среды. В Нефтеюганском районе приводят в порядок дороги. Например, в Кутяхе и Сентябрьском с задачей справились в кратчайшие сроки. Общее переустройство охватило более 4 километров полотна. Работы провели с применением современных технологий. Особенность в том, что дороги помогают вернуть нормативное состояние без капитального ремонта. Изношенный верхний слой асфальта заменяют на более прочный и долговечный щебеночно-мастичный асфальтобетон. При этом отфрезерованный старый материал не выбрасывают, его используют для укрепления обочин. Такой подход делает ремонт качественным и максимально рациональным. Теперь жителям Кутяха доступна современная подъездная трасса и еще 5 участков проезда внутри поселения. По улицам Привокзальной, Школьной, Центральной и Молодежной. А в Сентябрьском ровное и качественное покрытие появилось на Школьной, Западной и Садовой. Важно, что эти части соединяют основные социально значимые объекты поселений. Работы шли при поддержке правительства Югры в рамках госпрограммы «Современная транспортная система». Нягинский городской суд пересмотрел дело об автоаварии, произошедшей в ноябре 2023 года. Тогда пострадала местная жительница, пассажирка машины Nissan, с которой не поделил дорогу водитель Toyota Corolla. В результате ДТП женщина получила тяжкий вред здоровью, а виновного наказали за нарушение правил дорожного движения. Спустя время пострадавшая направила в суд новый иск, в котором потребовала 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь на длительное лечение, утрату привычного образа жизни и отсутствие попыток ответчика загладить вину. В результате рассмотрения обращение было принято решение удовлетворить требования частично, снизив сумму до 900 тысяч рублей с учетом разумности и справедливости. И последнее. В Линторе прошел межведомственный рейд. Специалисты проверили, насколько безопасно жилье в семьях, которые находятся под опекой соцслужб. В инспекции участвовали психолог, представитель комиссии. Специалисты проверили, насколько безопасно жилье в семьях, которые находятся под опекой соцслужб. В инспекции участвовали психолог, представитель комиссии по делам несовершеннолетних.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 14 июля, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра сегодня в течение дня 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: часов 45 минут ровно устроите мозговой штурм с теми, кто с вами на одной волне. Весь день посвятите самым приоритетным делам.
1: Тельцы, подумайте, какие профессиональные навыки вы хотите приобрести и начинайте обучение. Сегодня для этого самый подходящий день.
0: Близнецы, в кризисных ситуациях будьте открытыми и готовыми принять поддержку. Воспользуйтесь помощью, если вам будут ее предлагать.
1: Раки, пришло время позаботиться о своем здоровье. Обратите внимание на сигналы, которые посылает вам ваш организм.
0: Львы, сегодня вы сможете достичь принципиально важных договоренностей, и у вас будет возможность реализовать свой творческий потенциал.
1: Девы, звезды рекомендуют обращать внимание на свои слова. Сегодня очень важно, что и как мы говорим. В целом, день способствует долгосрочным перспективам.
0: Весы, ваш активный подход к делу будет очень кстати. Сегодня удачный день для работы в коллективе.
1: Скорпионы, не требуйте от себя слишком многого. Вам нужна небольшая пауза и отдых.
0: Стрельцы, при некоторых усилиях вы можете распространить свое влияние на окружающих.
1: Козероги, сегодня не жалея, избавляйтесь от ненужных вещей. Будьте смелее на пути к вашим целям. Не стоит долго сомневаться.
0: Водолеи, сегодня работа может оказаться больше, чем хотелось бы. Настраивайтесь на это заранее.
1: Рыбы, лучше всего сегодня у вас пойдут творческие дела. Вечер хорошо будет провести в компании любимого человека.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты и самое время разобраться с
2: фразеологизмом очередным. Да. Да, сегодня фразеологизм от Евгении. Плюс 7 950 510 66 66.
1: Это
2: номер для сообщений. Можно прислать те фразеологизмы, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали. Евгения прислала, мне кажется, самый классный за все время пацанский такой фразеологизм «закопать топор войны», «зарыть топор войны».
1: Круто, слушай, ага.
2: И вообще, на самом деле, я сразу детство вспомнил. Но вообще надо понимать, что у индейцев было связано с топором, ну или томагавком. Это символ
1: это оттуда,
2: войны,
1: да?
2: В принципе, да. Это, конечно, североамериканские индейцы. И вообще, на самом деле, топор — это такая, ну, это правда символ войны был. Например, вождь племени иракезов для того, чтобы вызвать всех на бой, он проходил через все, через весь, ну, все стойбище, проходил к центру племени, к столбу ритуальному, втыкал в него топор, начинал танцевать военный танец.
1: Так.
2: И те, кто готовы были его поддержать, присоединиться к войне, они поддерживали этот танец. Ну и, соответственно, они там были в военном облачении, украшенные там перьями. И причем это тоже была своеобразная символика. Перья, в зависимости от того, как они были расположены на амбунировании индейца, они означали, либо он в мирное время находится, либо он на тропе войны.
1: Ничего себе.
2: И вообще, на самом деле, вот с этим было... Ну, то есть, закопать топор войны или зарыть топор войны, это обратное, вот поднять топор. То есть, обратный ритуал. На самом деле, немного было таких случаев, как говорит история, что прям вот именно закапывали топор. Но есть такая старая иракезская легенда, по которой два великих вождя собрали 5 народностей и уговорили их, чтобы они заключили мир. И они настолько глубоко по легенде зарыли свои топоры, что подземные реки унесли их куда-то, и вообще они их больше никогда
1: здорово,
2: не нашли.
1: Здорово, отлично. Спасибо, Евгений, и тебе спасибо за интересный рассказ.
3: Утро начинается здесь. Йога.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Три югорских муниципалитета получат окружную финансовую поддержку. Молодежь Югры вновь приглашают на Уральский форум «Утро». В Нягане виновника ДТП обязали возместить пострадавший моральный вред. Власти Югры приняли решение поддержать три района округа, выделив им более 180 миллионов рублей из резервного фонда. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, финансирование направлено на закрытие наиболее острых вопросов, с которыми местным властям было бы трудно справиться самостоятельно. Так, в Березовском районе обновят автопарк коммунальных служб. Игрим получит современный водовоз на базе КАМАЗа и необходимые запасы реагентов для водоочистки. Кандинскому району в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на закупку топлива, угля и щепы выделено более 94 миллионов 600 тысяч рублей. А Советский район получит 43 миллиона рублей на газификацию поселка Юбилейный. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, округ продолжит выступать надежным партнером для муниципалитетов, чтобы обеспечить югорчанам достойные условия жизни. Осталось всего два дня, чтобы успеть зарегистрироваться на молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Масштабное событие пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. Участников ждут 6 тематических площадок от разных регионов. Молодежь сможет прокачать навыки в сферах туризма, госслужбы, истории, рабочих профессий и семейных ценностей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активную и целеустремленную молодежь не упускать свой шанс. И подчеркнул, что большие перемены всегда начинаются с идеи, а форум станет отличной площадкой, где можно предлагать свои инициативы и получать реальную поддержку. Напомню, присоединиться к событию могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 июля включительно. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Нягинский городской суд пересмотрел дело об автоаварии, произошедшей в ноябре 2023 года. Тогда пострадала местная жительница, пассажирка машины Nissan, с которой не поделил дорогу водитель Toyota Corolla. В результате ДТП женщина получила тяжкий вред здоровью, а виновного наказали за нарушение правил дорожного движения. Спустя время пострадавшая направила в суд новый иск, в котором потребовала 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь на длительное лечение, утрату привычного образа жизни и отсутствие попыток ответчика загладить вину. В результате рассмотрения обращения было принято решение удовлетворить требования частично, снизив сумму до 900 тысяч рублей с учетом разумности и справедливости. И последнее. В Линторе прошел межведомственный рейд. Специалисты проверили, насколько безопасно жилье в семьях, которые находятся под опекой соцслужб. В инспекции участвовали психолог, представитель комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудник пожарно-спасательной части. Вместе они обошли квартиры и дома, чтобы оценить, все ли в порядке с электропроводкой и отопительными приборами. Особое внимание уделили автономным дымовым извещателям. Это небольшие устройства, которые вовремя подают сигнал, если в помещении появился дым. Там, где оборудования не было, рекомендовали его установить. Кроме того, с жильцами провели профилактические беседы и вручили им памятки с тематической информацией и телефонами экстренных служб. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 14 июля. Сегодня вторник. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: И мы сегодня с психологом. Ольга Ивасюк в студии появилась. Оля, доброе утро.
5: Нам сегодня нужен
6: психолог. Звучит оптимистично. Мы сегодня с психологом.
5: Всего 2 недели до отпуска, поэтому нам уже нужен психолог.
6: Я готова вас поддержать.
0: Да, я уверена, что нас все готовы поддержать. Нам бы самих себя поддержать, потому что уже как только, знаешь, как только ты понимаешь, что тебе остается на совсем маленечко,
6: да?
0: Все, уже же ты внутри вот это расслабление,
5: да.
0: Ты понимаешь, уже нет вот этого вот, ну, Даша, надо вот это, понимаешь, уже...
5: Количество сил обратно пропорционально количеству дней до
0: отпуска. Слушайте, ну ладно, есть еще время, и, конечно, работу... И он тоже, конечно, и работу никто не отменял. Удивительная статистика, в Югре около 25% работников имеют признаки синдрома самозванца. Мы сегодня про это будем все утро говорить. Кроме того, почти половина сотрудников считают, что их достижения на работе являются удачей, а не результатом труда. То есть вот настолько мы, 25% я имею, вот настолько не уверены в своих каких-то способностях. Ну и, собственно, в результате этого опроса выяснилось, что 71% сотрудников из Югры считают себя компетентными специалистами, но что-то какая-то там вот...
6: Червячочек
0: сидит. Мы хотим выяснить сегодня, насколько вы уверены в своей компетентности как специалиста. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. К голосованию и комментариям присоединяйтесь. В канал наш загляните. Там, конечно, нужно обязательно принять участие в голосовании. У нас есть 4 варианта ответа на вопрос, насколько уверены в своей компетентности как специалиста. Полностью уверен, сомнений нет. Скорее уверен, но бывают сомнения. Часто сомневаюсь в своих навыках и постоянно чувствую себя не на своем месте. Вот такие варианты ответа. Ну, а теперь я предлагаю с самого начала.
5: Давайте, да, вообще разберемся, что такое синдром самозванца. Это что, когда я считаю, что я там Зорро какой-нибудь? Что это вообще такое?
0: Зорро.
6: Ну, вообще это... Что такое синдром самозванца? Это феномен, да, психологический. То есть не какой-то там конкретный диагноз, да?
0: А, все-таки
5: не болячка.
6: Не болячка, да. А какой-то феномен, да, психологический, при котором человек, смотрите, что делает. То есть он обесценивает свои достижения и в первую очередь стремится к идеализму, ну, к идеалу, да, к перфекционизму, да, то есть он такой перфекционист. И, соответственно, так как он верит искренне, что идеал достижим, совершенство, то любая ошибка воспринимается как ну, очень сильно тяжело.
5: Близко,
6: да,
5: к сердцу.
6: Близко к сердцу, прям трагично. Ну, потому что я и вина на кого перекладывается?
0: На себя.
6: На себя. Я что-то не сделал. Невозможно допустить ошибку. Да?
0: Но, то есть все, да, это, все, да, это, да, потому, да, что в детстве мама говорила, что ты должен быть лучше всех.
6: Ну, слушайте, да. Вот смотрели Майкла Джексона?
0: Ну, смотрели.
6: Фильм? Да?
5: Пока нет еще.
6: Нет? Ну, не Майкла Джексона, а Майкл.
0: Кто-то смотрел, кто-то не смотрел.
6: Идеализм. Так. Он
5: счастливые
6: же тоже.
5: Люди.
6: Папа что говорил? Да? А, нет, плохо. Спать пойду после там классного. Да нет, мы классно сыграли. Нет, плохо. Мы будем делать до тех пор, пока это будет не идеально. И это было у ребенка с 6 лет на уровне жизни, постоянной жизнедеятельности. И что непринятие полное происходит себя. Да?
0: Нет, подожди, ты хочешь сказать, что вот 25% югорчан, которые признались, что, собственно, вот они страдают этим синдромом, им всем в детстве мама и папа говорили... Плохо.
6: Я не знаю. Вот смотрите, плохо. Интересно. Вот мы с вами троем. Мне вот сейчас даже любопытно стало. У нас здесь, у нас с вами, мы входим в какую? Четвертый должен зайти?
5: Самозванец?
6: Самозванец должен
5: но
6: зайти
5: если,
6: к нам.
5: Исходя из нашего
6: если
5: вот
6: мы
5: опроса,
6: троем.
5: Исходя из нашего опроса, я говорю, что я часто сомневаюсь в своих навыках.
0: Я проголосовала за вариант полностью уверенной, сомнений нет.
6: В чем?
0: В компетентности, в своей, как специалиста.
6: А ты сомневаешься?
5: Я иногда сомневаюсь в том, что я что-то правильно сделал, что я что-то...
6: Ну, ты чувствуешь синдром самозванца? Ты чувствуешь, что идеал есть? Да, и
5: конечно,
6: как бы...
5: да, я знаю, что он, ну, что он есть, не знаю, достижим ли он, но что он есть, да, и
0: слушайте,
5: что я иногда до него не дотягиваю.
0: Подождите, то есть, подожди, давай тогда сейчас с психологической точки зрения, вот ты как специалист, Коля, значит, мы поняли, какая позиция, он, значит, какой-то идеал у него есть, а я никаких идеалов не приемлю, для меня я идеал, и в компетентности, в своей, как специалиста, я вообще не сомневаюсь, вот круче меня нет. Все, вот я так считаю. То есть это тоже какие-то звоночки к психологу, да?
6: Слушайте, ну я вообще не вижу у вас никаких отклонений.
0: Это хорошо.
6: Если честно, я думаю, что все-таки четвертый самозванец должен зайти к нам. Должен присоединиться четвертый. Смотрите, то есть что делает самозванец? Самозванец, он не присваивает себе, вот как Даша сейчас сказала, я не сомневаюсь в своих компетенциях, и я уверена в них, да? Коль сказал, я сомневаюсь. Ведь есть же здоровая история про самозванца, да? То есть... Да, я реально знаю, что есть какие-то ошибки, я их исправляю. Вот синдром самозванца, там иррациональный страх. Он эмоциональный. Тревожность, она фактически не подкреплена фактами. Потому что человек себе присваивает эти достижения не может.
0: Ага. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. Сегодня 14 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра в течение дня 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: сохрани андеграунд.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:16. Мы сегодня выясняем, насколько вы уверены в своей компетентности как специалиста. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Max. Ваши вопросы нашему специалисту, психолог Ольга Васюк у нас сегодня в студии. Евгений пишет, ну как уверен? Как говорится, на каждую хитрую найдется еще более хитрая. Ну, в общем, а если не уверен, не обгоняй, говорит Евгений. А Елена спрашивает, уверена, а толку? Ну вот, тоже, опять же, к вопросу о собственных компетенциях. И статистика, мы же говорим, да, говорит о том, что 25% югорчан, работающих, чувствуют себя самозванцами. И вот с чем это связано, Оль? Вот все-таки, да, мы живем...
4: Такой у нас регион хороший.
3: Сколько ты, посмотри, сейчас пришла, понарассказала, сколько интересного.
5: Да, я в восхищении, я вообще просто в любви нашему региону. Но на самом деле, смотрите, то есть округ задает высокую планку, да? Высокую планку, соответственно, специалисты тоже себя к этой планке присоединяют, да? И сравнивают, да, с друг другом. То есть здесь что происходит? Невольно происходит сравнение.
4: Ну, да, без этого никак не
5: кажется. Сравнение, и ты, получается, же сравнишь ты себя по каким-то компетенциям, да? А у одного одно лучше, а другого другое.
4: У Сергея лучше получается, вот, например, да? Я смотрю на него, у него лучше получается.
5: Да, вот какой-то конкретный там момент, а не в целом образ, да? Ну и в целом, мне кажется, смотрите, северные люди, они же коллективистки, то есть, может быть, такой, знаете, история про объединение, потому что...
4: Про согревание.
5: Про согревание, что коллективом выжить можно, да, только в таких северных холодных широтах. Тоже может быть, потому что, чтобы присвоить себе заслуги, да? То есть это же надо как бы отпочковаться от всех этих.
3: Слушайте,
5: и замерзнуть.
3: Но есть ведь еще такая история интересная, когда вы находитесь в одном коллективе, но давайте предположим, что это большая какая-то организация, и вот вы в этой организации 15 лет. Вы в своей компетентности как будто бы не сомневаетесь, потому что вы от начала там, вот вы как университет закончили, так пришли и работаете, и с каждым годом становитесь все круче, круче и круче. И вот тут в какой-то момент приходит как будто бы специалист моложе вас, непонятно, как на эту ступеньку забежавший, потому что ты-то с низов пошел сюда, ты дошел до сюда, потому что у тебя там ты приложил максимум усилий. Приходит какой-то кто-то, встает...
4: С высшим образованием человек.
3: Хорошо, но встает выше тебя на ступень. И ты понимаешь, что у него ни компетенции, ни опыта, ничего. Но он почему-то выше тебя. Как в этом случае не сомневаться в своих компетенциях, если ты понимаешь, что есть кто-то, кто выше тебя перепрыгнул, просто с самого низа совершил. Каким образом он это сделал?
5: Ну, смотрите, что возникает сразу? Эмоционально? Это вы реальный пример?
4: Это реальный пример. Так или иначе, мне кажется, в жизни.
5: Ну, смотрите, что происходит сразу? Все новое психика воспринимается как неизвестное и вызывает страх. Всегда новое вызывает страх. Это эмоциональная реакция. И если нет внутренней опоры, присвоения себе достижений, да, вот этих компетенций, успеха, то тогда возникает вот этот синдром самозванца, и ты можешь эмоционально впасть там в тревогу, в апатию, там, и силы там обессилиться. То здесь важно разделить вот эту эмоциональную реакцию, да, и реальные факты. Проверить, насколько у тебя есть внутренняя опора, насколько ты присваиваешь себе результаты, да, конкретные цифры, достижения, там, успехи и так далее. Ну и посмотри, что с этим можно сделать уже в конце.
4: А вот как быть с тем, что... Ну вот синдром самозванца, я все понимаю, там человек не может себе присвоить, но может это просто скромность? Может просто человек, ну, такой думает, ну ведь я это не один делал, мы всей командой, а вычленить вот... Ну, ту часть, что ли, результата, который он сделал, он не может. Вот, может, это действительно просто скромность, а никакой не синдром самозванца. И чем отличаются они, если можно это разграничить?
5: Ну, смотрите, скромность, она все равно больше на фактах опирается, да? То есть я реально оцениваю, что вот здесь я немножечко, вот здесь конкретный факт, еще раз говорю, да, конкретный факт, и я немножко не дотягиваю реально по таким-то показателям, да, например. Или воспитали меня так, не выпячиваться, например, да?
4: Или, например, я не очень быстро считаю.
5: Не очень, а он-то реально быстро считает, да? И вот ты факты смотришь, ты не в целом себя обесцениваешь и не присваиваешь себе успех, да?
4: А какие-то свои недочеты
5: понимаешь, да? Понимаешь, да? И тогда в этом случае вот эта история может стать здоровой и развить тебя.
4: А, то есть понятно, над чем тебе нужно поработать.
5: Потрудиться, да. А тут иррациональная паника, то есть просто эмоциональная реакция.
3: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Югра.
2: Радио Югра. Реклама. реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:27. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, насколько вы уверены в своей компетентности как специалиста. +7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. В канал не забудьте заглянуть. Тоже он, естественно, в нашей группе официальный. Ну и что касается вариантов ответа. 4 у нас их сегодня. Полностью уверен, сомнений нет. Скорее уверен, но бывают сомнения. Часто сомневаюсь в своих навыках. Постоянно чувствую себя не на своем месте. И вот смотрите, 2 конкурирующих у нас сейчас варианта. Это полностью уверен, сомнений нет. И скорее уверен, но бывают сомнения. Я, если честно, думала, что полностью уверен, сомнений нет, будет побеждать. И какое-то время это был вариант на первом месте. Сейчас картина другая. 50% за вариант скорее уверен, но бывают сомнения. Это вот Колин история. Вариант, да. И 41% полностью уверен, сомнений нет. Это вот моя история. Да. И мы
2: голосовали. У нас чистая выборка.
1: Да, голосование наше продолжается. И вот все-таки, Оль, с психологической точки зрения, хотелось бы выяснить, вот это вот получение каких-то там достижений, да, удача, вот это, ну как, ну, некоторые считают, что это удача просто, да, достижение святого, да, это там что-то мне просто повезло.
3: Да, часто такое говорят, о, как повезло человеку.
1: Ну
3: но
1: да,
3: это
1: ну
3: ведь
1: да.
3: Не везение. Ну, на мой взгляд, это вообще не везение.
2: Человек, если человек, смотрите, если человек не может присвоить себе победы, да, факты себе, да, своему старанию, то тогда и лучше переложить ответственность. То есть тогда безопасней, страха не будет, тревоги, вот этот критик внутренний будет спать. Когда ты говоришь, да это просто повезло.
3: Это на судьбу, да, типа, на какое-то эфемерное.
2: А если не получилось, тоже вот, ну как бы вот тогда будет полегче.
1: Но не вышло.
2: То не вышло, да. То есть и получается, ты раз не присваиваешь себе победы, то и
3: поражение.
2: И поражение тоже.
3: Вот такая вот лазейка психологическая.
2: Ну, не бывает же одно без другого, да? То есть ты как бы, либо можешь ты просто позиционировать, что присваиваешь победы, а по факту-то можешь.
3: Так это получается, что у меня всегда есть такая лазеечка.
2: Конечно.
3: Постоянно, если... Ну, я понял.
1: Поняли, да?
3: Надо пользоваться этим. Да,
1: подождите, а с образованием это как-то связано? Ну, скажем, с тем, что, вот, например, опять же, вот ты такой молодец, с высшим образованием, даже с двумя. А есть кто-то, у кого нет образования, но вот он тоже бежит по этой...
2: Ну, слушайте, это же вообще такая интересная история. Чем больше ты погружаешься в тему, да, тем больше ты понимаешь, ну, как говорит Сократ, что ничего не знаешь. Ну, знания же безграничные.
1: Да, да.
2: То есть ты в любом случае с разных сторон можешь подойти и посмотреть аспекты, да, какого-то явления, какого-то события, да. Поэтому, ну, это сложно, если ты специалист, как бы сконцентрироваться. Ну, кстати, интересный такой есть феномен тоже, когда чем моложе человек, вот неопытнее, да, тем он новичок, он более уверенный в себе. Потому что он чуть-чуть что-то узнал.
3: Все,
2: он специалист. Это
3: про
2: открытие, да.
3: Ну да, это правда.
2: А если ты много знаешь, ты уже понимаешь, блин, нет, кажется, да. Поэтому вот на старте новички в этом плане.
3: В знаниях многие печали.
2: Это точно.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. 3 югорских муниципалитета получат окружную финансовую поддержку. Молодежь Югры вновь приглашают на уральский форум «Утро». В Нягане виновника ДТП обязали возместить пострадавший моральный вред. Власти Югры приняли решение поддержать 3 района округа, выделив им более 180 миллионов рублей из резервного фонда. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, финансирование направлено на закрытие наиболее острых вопросов, с которыми местным властям было бы трудно справиться самостоятельно. Так, в Березовском районе обновят автопарк коммунальных служб. Игрим получит современный водовоз на базе КамАЗа и необходимые запасы реагентов для водоочистки. Кандинскому району в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на закупку топлива, угля и щепы выделено более 94 миллионов 600 тысяч рублей. А Советский район получит 43 миллиона рублей на газификацию поселка Юбилейный. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, округ продолжит выступать надежным партнером для муниципалитетов, чтобы обеспечить югорчанам достойные условия жизни. Осталось всего 2 дня, чтобы успеть зарегистрироваться на молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Масштабное событие пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. Участников ждут 6 тематических площадок от разных регионов. Молодежь сможет прокачать навыки в сферах туризма, госслужбы, истории, рабочих профессий и семейных ценностей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активную и целеустремленную молодежь не упускать свой шанс. И подчеркнул, что большие перемены всегда начинаются с идеи, а форум станет отличной площадкой, где можно предлагать свои инициативы и получать реальную поддержку. Напомню, присоединиться к событию могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 июля включительно. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Нягинский городской суд пересмотрел дело об автоаварии, произошедшей в ноябре 2023 года. Тогда пострадала местная жительница, пассажирка машины Nissan, с которой не поделил дорогу водитель Toyota Corolla. В результате ДТП женщина получила тяжкий вред здоровью, а виновного наказали за нарушение правил дорожного движения. Спустя время пострадавшая направила в суд новый иск, в котором потребовала 1,5 миллиона рублей и в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь на длительное лечение, утрату привычного образа жизни и отсутствие попыток ответчика загладить вину. В результате рассмотрения обращения было принято решение удовлетворить требования частично, снизив сумму до 900 тысяч рублей с учетом разумности и справедливости. И последнее. В Линторе прошел межведомственный рейд. Специалисты проверили, насколько безопасно жилье в семьях, которые находятся под опекой соцслужб. В инспекции участвовали психолог, представитель

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. Сегодня 14 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем плюс 23, так же, как и во всех городах вещания радио Югра. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 17 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы продолжаем разговор. Напомню, мы выясняем сегодня, насколько вы уверены в своей компетентности как специалиста. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И специалист у нас сегодня в студии, психолог Ольга Ивасюк. Мы продолжаем разговор.
2: И вот я слышал, что по статистике успешные люди вот от этого самого синдрома самозванца, о котором мы сегодня говорим, страдают чаще, чем, ну, обычные, так что, скажем, люди, которые менее успешны. Вот это что такое? Это парадокс или, скорее, закономерность?
3: Что успешные почему страдают? Так? Ну, на самом деле, смотрите, это может быть то же самое, как и при образовании, да? Вот при образованности, при знаниях, да? То есть неуспешные люди, да, они на самом деле, вот, ну, есть такой эффект знаний, познаний, не знаю, когда ты максимально не знаешь, не обладаешь знанием, либо обладаешь маленьким знанием, да, и такой, ну, название такое романтичное, пик глупости. И вот здесь, в этой пик глупости, любое какое-то знание или любой успех воспринимается максимально присвояемо, максимально эмоционально, да? То есть вот как в признаниях. Узнал что-то? Я прям специалист, сейчас всем расскажу, да? Далее похвалил начальник. Начальник похвалил. Ну вот этого специалиста, да, который там 20 лет работает, сколько раз начальник хвалил?
1: Слушайте, вы знаете по статистике...
2: Это как в играх компьютерных, извини, перебью, что раз ты первые уровни, когда повышаются, ты думаешь, ух, как
3: вот
2: круто.
3: Вот это я вообще
2: когда
3: игрок.
2: А когда 300-й уже?
1: Да, ерунда. Вы знаете, привычно, что каждый пятый работающий в целом в России честно признался в том, что никогда не слышал похвалы от своего начальника. Никогда не слышал. И это, между прочим, это очень печальная статистика, потому что, как говорится, доброе слово и кошке приятно. И почему так происходит, да? Начальникам что, сложно?
2: Человеку, мне кажется, вот похвала от начальника, она говорит о том, что да-да-да, человек, значит, правильно все
3: делает. Это обратная связь, которая необходима любому специалисту, да, но...
2: Не для того, чтобы он там свое
3: эго потешил. Но обратная связь тоже правильная. Не в прилагательных, да, а нас же тоже не учили этому, не умеем, да, не в прилагательных, молодец, умничка, там, красавчик, да.
2: Я погладил, начальник погладил.
3: А в цифрах? То есть, чтобы был присвоен результат,
2: чтобы было что
3: успех, да, нужны конкретные... Что я умничка? Ну, умничка. Кто ты
1: молодец,
3: мне?
1: Ну, да, молодец.
2: Ну, там, скажем, продажи повысил на 10%.
3: Быстрее сделал, чем в прошлый раз. Да. Повысились продажи, да. Ну, что-то еще такое конкретное.
1: Премия, в конце концов.
3: Ну, опять же, премию, смотри, я как начальник молодец, я тебе премию на 1 рубль дал больше, чем в прошлый раз.
1: Вот как.
3: Ну, себе присвоил, да. Я молодец, начальник молодец.
1: Да, то есть не твои достижения, а твои достижения оцениваю в рубль, а свои вот я молодец.
3: Обратная связь, она всегда фактическая.
2: Вот бы у нас тоже начальник думал, что он молодец. Каждый день.
1: Да, вы на рубль.
3: Но он же послушает этот эфир.
1: Надеемся на это.
2: Не, он молодец.
1: Так, слушайте, ну хорошо. А что касается вот полезности такого синдрома, как вот все-таки с психологической точки зрения, может ли этот синдром самозванца быть, ну, полезным, что ли? Ну, как, не знаю, стимулировать, что ли, постоянно?
3: Может, я же говорила, да. То есть, смотрите, у нас у всех есть внутренний критик, да, то есть однозначно мы все оцениваем себя, сравниваем. Тут благо у нас в нашем мире интернета, да, можно сравнить себя со с кем угодно, да, и постоянно, даже не желая этого сравнивать, ты все равно сравнишь.
2: Тебя сравнят все равно.
3: Ну, ты сам сравнишь, потому что ты в этом пространстве находишься, мы не в уединении живем, так, да? И, соответственно, внутренний критик очень важен, ну, что делает? Он считывает. И если реакция идет, опять же, эмоциональная, вызывает тревогу, если вот этот синдром есть, тебя это захлестывает и непродуктивно идет история там в грусти и страдания. А если ты внутреннего критика осознаешь, ставишь себе цели, превращаешь их в задачи, в план действий конкретных по достижению и по своему совершенствованию в каком-то одном направлении, да, в каком-то одном качестве, то тогда это, конечно, только на благо.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Все глубже и глубже заходим в разбор синдрома самозванца. С каждым выходом в эфир становится все больше и больше понятно, кто это такие, что это за синдром за такой. Понятно, что и в голосовании уже, наверное, легче принять участие, да, насколько вы уверены в своей компетентности как специалиста. И 4 варианта ответа. Полностью уверен, сомнений нет. Скорее уверенно бывают сомнения. Часто сомневаюсь в своих навыках. Постоянно чувствую себя не на своем месте. Такие варианты в нашем голосовании. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс и группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра.
2: И вот по поводу постоянно сомневаюсь в своих навыках. Вот с одной стороны, это может быть синдром самозванца, а с другой ведь стороны, у человека действительно могут отсутствовать вообще всякие компетенции. И вот и как отличить, что у меня не диагноз какой-то, ну, не знаю, не отклонение в психике, так скажем, а что я действительно плохой специалист.
1: Ну да, и самому
2: как
1: себе
2: понять,
1: признаться,
2: не,
1: да,
2: не могу ли я это сделать один без участия какого-то другого стороннего критика?
3: Все равно нужна вторая обратная связь, да, потому что человек...
2: Можно загнаться в
3: Загнаться
2: ситуации,
3: можно,
2: да?
3: Да, либо слишком недооценить да, эту историю. То есть здесь близка вероятность к крайности. Конечно, смотри, реальный случай, да? Но вот при том, что ты описываешь, Коля, это, конечно, крайности. Поэтому нужна обратная связь, такая не умничка или плохой, да? Опять объективная по
2: Разобрать
3: фактам,
2: по полочкам,
3: конкретные факты, что было хорошо, почему, да, и что было плохо также. И, конечно же, самоанализ. То есть здесь очень важно, чтобы и человек сам был желательно настроен.
1: Смотрите, давайте вернемся немножечко на несколько шагов назад, давайте. Когда я говорила, да, что ты вот такой молодец, у тебя 15-летний опыт, приходит кто-то, кто с нижней ступени перескакивает тебя на ступень, у него нет компетенции, он только, он чей-то. Как вот этому чьему-то самому себя покритиковать и самому себе сказать, что чувак, ты подожди.
3: Вот я поэтому
2: так
3: говорю,
2: нет,
3: это сложно.
2: Самому себе не получится,
3: да,
2: про это Оля и говорит.
3: Это
2: да.
3: Сложно, потому что на самом деле объективности в этом нет. Поэтому здесь нужна конструктивная обратная связь. По фактам, фактическая. Желательно от какого-то человека, который будет авторитетом. Возможно, от этого начальника.
1: Который себя туда и поставил.
3: Да, да, да. То есть как бы здесь вот...
2: Да нет, нет, почему? Я так думаю, что действительно вот товарищ...
3: От другого начальника, от товарища, возможно, еще что-то.
2: Тут было бы здорово услышать, мне кажется, оценку от человека, который проработал 15 лет на этом месте.
3: Возможно, от этого же, да.
1: Подожди, но
2: и которого ты можешь оценить. Ну вот я такой думаю, вот, ага, вот ты говоришь, не должно быть идеалов. Ну, я не про идеалы, про авторитеты. Ну вот есть для тебя авторитетный человек. Подойти к нему и сказать: Геннадий Павлович, помогите.
3: Слушайте, ну есть же, ладно, авторитет, но есть начальник. Просто у нас у всех есть начальник. Подойдите к начальнику.
2: В конце концов, он знает критерии, да, конечно, по которым можно оценивать.
3: Ну, классно, если он об этом задумается.
1: Да, я же вам и говорю. Вот вы смотрите, я сейчас про того сотрудника, который заскочил в этот вагон просто потому, что у него мама, папа, брат, сестра.
2: Ну, понятно, по связям.
1: И какие ему твои данные, которые твоя компетенция, ему вообще по боку.
3: Подождите, здесь история про реальные факты. Если он заскочил, не обладает никакими компетенциями.
1: Вот, но заскочил.
3: Подожди, ну прям тебе вот заскочил.
1: Да?
3: Прям по больному месту тебе как-то это бьет. Смотри, если он не обладает компетенциями, соответственно, он где-то фактически допустит ошибки.
2: Но.
3: Факт.
2: Будет косячить.
3: Будет.
2: Он будет постоянно косячить.
3: Давайте, вот смотрите, давайте не без косячит, без заскочил. Реальный будет фактически допускать неисправность своей работе. Вот ошибка. Ты должен был сделать вот это, а вот ты вот это не сделал, а сделал вот это. Это факт, факт. Реально раскрываешь, когда картину, и сталкиваешь человека с его реальным, фактическим работой, его реальной, да, ну, плюсом или минусом. Ну, тут какие могут быть заскочил или косячил?
1: Да, обычные. Вы как будто бы...
3: Я вообще не с кем
1: не работаю. Вы как будто бы не в современном мире живете. Слушайте, ну, сейчас любой человек в любой организации точно скажет...
3: Если он реально косячит, ладно, на ваш разговор. Но если он косячит...
1: Ну и что? Зато он чей-то.
2: Нет,
1: зато он чей, его компетенции
3: вообще... Да ты ему факт говоришь.
1: И что? И что? Ему вот эти твои факты вообще по боку.
3: Соскочил у нас рабочий день. Он приходит, например, 8:10. У нас рабочий день 8 часов. Вы сейчас пришли 8:10. В следующий раз прошу прийти 8 часов. Но это факт, факт.
2: Нет, она имеет в виду.
3: И что мне на это скажет? Не, давай.
2: Вот в той ситуации, про которую говорит Даша, вообще нет никакого смысла разбираться.
3: Реальный случай,
2: потому что,
3: давай.
2: Скорее всего, что этот Петя, который заскочил, которого там Сережа, твой начальник, поставил на эту должность, будет, не будет выполнять свои обязанности, а Сережа, твой начальник, будет говорить: Даша, ну-ка, сделай. Там за Петю вот это доделай, пожалуйста.
1: И тогда я буду просто сомневаться в своих компетенциях, и тогда у меня возникнет синдром самозванца.
2: Будешь. Тебе надо просто в темном переулочке встретить этого Петю когда-то.
3: Разделить надо эту эмоциональную реакцию и сказать, Петя реально человек Сережи, начальника. Я реально готова сейчас делать за Петю? Факт. Или не готова?
1: Тогда начальник мне скажет, иди. Найдется тот, кто...
3: Я иду или не иду?
1: Найдется тот, кто за Петю.
2: Ты говоришь, я к Ольге Анатольевне пойду, и все.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, студия. Елена Васильева. Три югорских муниципалитета получат окружную финансовую поддержку. Молодежь Югры вновь приглашают на Уральский форум «Утро». Национальный мессенджер «Макс» представил мини-приложение для предпринимателей. Власти Югры приняли решение поддержать три района округа, выделив им более 180 миллионов рублей из резервного фонда. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, финансирование направлено на закрытие наиболее острых вопросов, с которыми местным властям было бы трудно справиться самостоятельно. Так, в Березовском районе обновят автопарк коммунальных служб. Игрим получит современный водовоз на базе КАМАЗа и необходимые запасы реагентов для водоочистки. Кандинскому району в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на закупку топлива, угля и щепы выделено более 94 миллионов 600 тысяч рублей. А Советский район получит 43 миллиона рублей на газификацию поселка Юбилейный. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, округ продолжит выступать надежным партнером для муниципалитетов, чтобы обеспечить югорчанам достойные условия жизни. Осталось всего два дня, чтобы успеть зарегистрироваться на молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Масштабное событие пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. Участников ждут 6 тематических площадок от разных регионов. Молодежь сможет прокачать навыки в сферах туризма, госслужбы, истории, рабочих профессий и семейных ценностей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активную и целеустремленную молодежь не упускать свой шанс. И подчеркнул, что большие перемены всегда начинаются с идеи, а форум станет отличной площадкой, где можно предлагать свои инициативы и получать реальную поддержку. Напомню, присоединиться к событию могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 июля включительно. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Бывшую сотрудницу почты из Белоярского района привлекут к ответственности. Югорчанка украла крупную сумму денег. Она работала в отделении одна и имела полный доступ к кассе. В феврале этого года женщине срочно понадобилось вернуть долг более 500 000 рублей. Не найдя собственных средств, югорчанка забрала из рабочего сейфа всю наличность – почти 560 тысяч рублей. Недостачу выявили во время внеплановой проверки. Свою вину сотрудница полностью признала и возместила ущерб. Однако теперь ей предстоит ответить за растрату перед законом. Уголовное дело передано в суд. И последнее. Управлять бизнес-процессами в Югре стало проще. Национальный мессенджер «Макс» запустил мини-приложение, которое объединяет ключевые инструменты для работы в одном окне. Предприниматели могут создавать онлайн-витрины, запускать сайты для прямых продаж и настраивать автоматизацию через чат-боты. И все это без необходимости переходить на сторонние ресурсы. Возможности инструмента уже оценили более 500 тысяч компаний и организаций, деловых партнеров «Макс». Найти мини-приложение можно через строку поиска или в меню настроек профиля. Подробности в официальном канале «Макс» для бизнеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру».
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты, 14 июля, сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И психолог Ольга Ивасюк на студии. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: 25% работников Югры считают, точнее, имеют признаки синдрома самозванца. Мы сегодня очень глубоко в этом разбираемся. Почти половина считают, работающих югорчан, считают, что их достижения на работе являются обычной удачей, а не результатом какого-то упорного труда, 71%, ну, в целом, в принципе, считают себя компетентными специалистами, но сомнения все-таки есть. И вообще никаких сомнений в своей компетентности и в том, что они на своем месте, нет только у 16% тех, кто принял участие в этом голосовании. 26% регулярно сомневаются в своих навыках и говорят о том, что есть круче, есть куда расти. И хочу сказать, что чаще всего этим синдромом здесь у нас в Югре страдают женщины до 45 лет. Не знаю, почему так, но, собственно, вот такая вот статистика. статистика.
5: Вообще к идеалу женщины часто стремятся.
6: Угу. Да? Чаще, чем мужчины.
5: И смотрите, история-то какая. В социальной сфере мужчинам изначально, ну, мальчикам, легче проявляться. Почему? То есть, как бы, воспитание такое. Смотрите, женщину всегда, будь скромнее, девочка. Будь скромнее, тише, ты же девочка. То есть, девочкам изначально, воспитывая девчонку, мы тихонечко ее... В общем, я сейчас говорю про общую, про среднюю историю.
6: Общество да. У нас, да.
5: А парень, проявился, там достиг. Поэтому в социальной сфере мальчишкам проявляться легче, присваивать успехи. И, соответственно, скромность, вот эта самозванческая, да, она меньше у них. А у девочек больше.
0: То есть, получается, изначально девчонкам надо впихивать
6: нам
0: в голову,
6: больше.
0: Да, что наоборот...
5: Разрешать проявляться, да. Проявляться где, как и по-женски учить. Опять же, в силу нашей истории, я не знаю, как сейчас будет, у нас тоже неопределенное время, поэтому в такие времена неопределенные женщинам очень сложно проявляться, да, то есть все равно, опять же, мужчины проявляются. Поэтому, здесь только про то, что разрешать себе внутренне проявляться больше, да.
0: Но проявление-то в чем должно все-таки выражаться? Хочешь смеяться, смейся, хочешь плакать, плачь, или ты, например, стоишь перед зеркалом.
5: А как ты хочешь проявляться?
0: Хочешь танцевать невероятно, но тебе балет, например, но тебе не позволяет фигура, не знаю, тебе не позволяет там еще...
5: Ну, подожди.
0: Но ты понимаешь,
6: преграды
0: что...
6: только в твоей голове.
5: Ты утром встала и потанцуй перед зеркалом, включила музыку. Ты же хочешь танцевать. То есть, смотрите, здесь история про проявление вообще. То есть, и можно же потанцевать, посмеяться, да. То есть, вот ты сейчас классно сказала.
6: И не чувствовать неловкость.
5: Да. То есть, разрешайте девочкам проявляться, как они хотят проявляться... в вашей семейной среде. Да? Ну, смеется она громко. Ну, разрешайте. Ну, можно ротик прикрыть, там, да, если она там ха-ха-ха, там слюни, сопли текут. Не, ну ржет так сильно.
0: Ты такая хорошенькая.
6: Не, ну правда.
0: Утрись.
6: Вот действительно, почему для пацанов это? Вот это как-то более нормально, да? А для девчонок это...
5: Еще раз я говорю. То есть, ну вот есть такая история.
6: Ты нескромно себя ведешь, Машенька.
5: Да, Машенька. Ну вот мы тоже вот на тренинге сейчас ездила, когда на профинтенсив. И мы там вспоминали. А, нет, на женской встрече все смешалось в голове. У меня уже как обломало. Про женщин, про девочек, про внутренних. И вспоминали девчонки внутренних своих. И очень часто я помню, я очень... Ну, грязные дети все на улице выходят, лето, грязь.
6: Чистая. Конечно.
5: И ты чистая была? Я всегда приходила грязная. И я всегда иду. И знаете, вот на третий этаж, пока до бабушки дойду, я как это, как на плаху. Да?
6: Потому что... Сейчас начнется.
5: Да, потому что, значит, ноги грязные, руки грязные, вся грязная. И вот начинает...
6: В ушах
5: свиньи
6: заведутся.
5: Да, ты же девочка. И ты думаешь, ёшки-матрёшки. Все.
0: Мне вот это...
6: Не, ну вообще, на самом деле, это действительно ведь очень большая пропасть между девчонками и пацанами. Вот я лично считаю, что, например, если булят в школе пацана и девчонку, то тут совершенно разные действия нужны.
5: Энергии,
6: девчонку нужно обязательно защитить, дать люлей, возможно, этому мальчику.
5: А пацана?
6: Но это должен папа сделать.
5: А пацан, скажи, как, вот мне интересно.
6: А пацан должен сам, его надо научить, чтобы он сам с этим справился.
5: Молодец, но научить нужно конструктивными способами. Смотрите, главная задача, моя тема. Смотрите, мальчика очень важно научить отстаивать свои границы сильно, уверенно, конструктивно, надежно.
6: Если что, дать.
5: Почему? Может быть, махать, но перед этим должны быть определенные шаги. Он должен смело, правильно отстаивать свои границы. А девчонку проявляться, поднимать руку выше, говорить громче, смелее, хохотать, если смешно, и так далее.
0: Ладно, продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Сегодня 14 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра сегодня в течение дня 23 градуса выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:16. Мы все утро сегодня про синдром самозванца. И каждый, наверное, в себе нашел этот синдром, да, может быть, маленечко.
3: Даже ну, если не было.
2: Ну, конечно, правда. Но кто-то больше, кто-то меньше, да. Мы, понятно, живые люди, понятно, находимся.
3: Может быть, кто-то нашел внутреннего критика.
2: Вот,
3: здоровую,
2: вот,
3: да,
2: кстати,
3: здоровую часть.
2: Вот, кстати, по поводу внутреннего критика. Оль, какая-то, может быть, есть техника быстрая, которая поможет тебе заткнуть этого внутреннего критика, да так заткнуть, чтобы... Ну, когда на рабочем месте находится. Да так заткнуть, чтобы он больше не разоткнулся.
4: Ты имеешь в виду, когда он говорит тебе, что это все не твое, что
2: ты
4: сам этого не
2: добился, плохо сделал, и
4: все
2: такое.
4: А это вообще ты вот зарплату зря получаешь.
3: Вообще, мне нравится техника стоп. Когда ты понимаешь, что есть какая-то жвачка мыслительная, да, которая сейчас неконструктивно не помогает. И эмоционалку мешает твою запускает, либо там мысли какие-то не... Ну, вот
4: да, да,
3: просто
4: бывает такое.
3: Жует.
4: Торчит
3: стоп.
4: Что-то, когда
3: вот
4: я называю.
3: Вот стоп и подумай, про что сейчас происходит. Да? То есть главный принцип – дистанцироваться от этого. Да?
4: Со стороны как бы посмотреть на это.
3: Смотрите,
4: да,
3: разорвать дистанцию. Не знаю, вообще, если вы склонны вот к такому синдрому самозванца, я бы даже, знаете, технику назвала бы его как-нибудь.
2: Да? Ну, запатентуй, Оль.
3: Да, ворчун какой-нибудь, не знаю, злобный гном. Шипокляк опять проснулась, бабка. Ну, кто там? Ведьма.
2: Так, мы сейчас можем фантазировать долго.
3: Да, то есть, пожалуйста, назовите. И уже дистанционно вы с ним разделились. Он есть вас. Он не вы полностью. Это какая-то часть злобная, вмешающая, да, вам. Стоп, опять включилась. Заметили, да? Подышал. Классно, если вторая история, это про опору. То есть, помните, я вам говорила очень много о том, что кого это цепляет? Когда нет внутренней опоры, да? Когда нет самоценности, внутренней опоры. Соответственно, подышали. Вдох, стоп, сказали. Что этот критик там у вас
2: там
3: заел.
2: Да.
3: Подышали немножко. Заземлились. Ну вот, Коля уже назвал.
2: Стоп, собака сутулая.
3: Например.
4: Ну как-нибудь, да. То есть обозвал его чуть-чуть.
2: Ладно.
3: Успокоились, подышали. Что позволит успокоиться? Подышали, заземлились. Есть классная техника 5-4-3-2-1.
2: Да, мы знаем такое.
3: Знаете? Посмотрели 5-4, понюхали, послышали, послушали и так далее, да? Все, и поймали мысль, которая вам мешает. Неконструктивная. И прям перевернули ее, да? То есть какая мысль? Ну, я там столько лет работала, я ничтожество. Ну, я так условно,
2: ну, да? Понятно.
3: Ага, ну, значит, перевернули, я ничтожество.
2: Я столько
3: лет работала. Ну, классно, если вы на этой мыслью конструктивной, которая вам помогает, поработаете до. То есть она у вас будет, знаете, ну, не то, что на автомате.
4: Домашняя заготовочка будет.
3: Запасить, да. То есть если вы понимаете, что вам какая-то мысль мешает, запускает вот этого злобного критика, да, вы раз и говорите, ага, эту мысль, что там за все, мысль? Ага. Я все, что не делаю, все никчемно.
2: Ну, да.
3: Переворачиваем.
2: Делаем
3: все, что
2: все,
3: я делаю. Я делаю все, что могу, например.
2: Да. Все крутое, да?
3: Или я делаю все, что я делаю, делаю
2: слушай,
3: хорошо.
2: Слушай, Оль, получается, что вот этот синдром самозванца, он же может вызвать у тебя и бессонницу, и тревожность, и вот отсюда, наверное, выгорание. Оно
3: конечно,
2: да?
3: Смотрите, это же требует колоссального напряжения психической энергии. Постоянно сравнивать себя, крутить вот эти мысли, да, то есть это постоянно психика работает. А если психика работает, не может остановиться, да, она в какой-то момент просто уже не переключается. И ты и уснуть не можешь, и ресурс истощается, у тебя сна нет и так далее.
2: Слушай, вот это, значит, история, я сейчас просто вспомнила одну свою знакомую, которая поехала в отпуск и говорит о том, что я не могу отдыхать, а потому что я не могу сидеть без дела. Вот это как раз-таки к вопросу о вот этом вот...
3: Да-да-да, видите, она переключиться не может. С мысли, ей только физически позволяет переключиться. А когда ложится спать, у нее эти мысли обратно возвращаются. Поэтому вот здесь нужно поработать с мыслью. Если тебе мысль не помогает, мешает, да, то тогда тебе нужно понять эту мысль, да, что тебе мешает в этом, и заменить ее на ту,
4: на
3: которая будет
4: другую
3: помогать.
4: Ага,
3: ну, не
4: интересно.
3: На какую-нибудь другую, а вот, ну, вообще, изначально по фактам разбей. Помните, раздели иррациональное, вот эту эмоциональную часть, а фактически тебе действительно ты ничего не делаешь? Действительно у тебя ничего не помогает? Ведите дневник достижений. Классная техника дневник достижений.
2: Круто.
3: Каждый день, чтобы присвоить себе вот эти успехи, каждый день вечером прям конкретные факты фиксируйте, что я сегодня не молодец, да, а какой успех был? Факт успеха.
4: Вообще, на самом деле, это, мне кажется, очень сложно. Я помню, в детстве мы с другом, Сережкой Новиковым, любили одну девчонку.
3: Сережка Новикова.
4: Да, одну девчонку.
3: Ну, давай девчонку скажи,
4: кого любишь. И в один прекрасный момент, не буду говорить, Марина Косторожна. В один прекрасный момент. Ну, у нас, правда, даже конфликты были между собой. И вот он в один прекрасный момент понял, что я, говорит, лег вечером, и подумал, что а за что я? Ну, за что типа я ее люблю?
3: Да, да.
4: Подумал, подумал, говорит, и разлюбил.
3: Нет, да.
4: И на следующий день разлюбил.
3: Говорю, и разделился с этой любовью.
4: Как ты это сделал вообще?
3: Да, да. Молодец. За что? За что? Конкретный факт.
2: Да, да не за что ее любить-то, между прочим. Да. Маринку-то эту. Ну, да пусть только и забирает.
4: Я про то, что есть за что. Ну, человек просто понял, он отделил чувства.
3: Чувства эмоциональные.
4: От мозга, от мыслей каких-то своих. И вот это, мне кажется, дорогого
3: стоит. И значит, и не любил. Смотрите, потому что чувство, любовь-то это...
2: Вот, давайте продолжим через несколько минут. Да.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 26 минут. Не так много времени остается до завершения сегодняшнего разговора о синдроме самозванца. Сегодня речь ведем. И как с этим бороться, что делать? Ну, давайте начнем с начальников, да, все-таки. Ну, в смысле...
2: Давайте закончим начальниками. Хорошо, мы долго разбирались в этом. И вот мне кажется, вот что может сделать начальник, чтобы мы, вот простые смертные люди, которые работаем на благо организации, да, чтобы мы...
3: Телерадиокомпания Югра.
2: Чтобы, да, у нас поезже возникал этот синдром самозванца. Вот но если вообще в
3: ваш начальник молодец, он доставляет вам, предоставляет вам доступ к психологам. Да, и у вас бесплатное, пожалуйста, повышение квалификации.
2: Да, прекрасно. Плюс большой.
3: Ну, вообще, да. То есть, на самом деле, это основная история. Потому что вы же понимаете, что этот момент, мы уже так много об этом говорим, то здесь бывает, не то, что бывает, здесь сложно разобраться самому. Вот эти установки определить. Вот эту разделить эмоционалку от фактов, когда тебя зашкаливает иррационально, да. Здесь нужен посредник. И, соответственно, конечно, первое, это вот какой-то психологический человек, да, обладающий компетенциями психолога.
1: А, ну, то есть то, кому ты сможешь выплеснуть, и он тебя в нужное русло-то направит.
3: Да, то есть он тебя послушает, снизит эмоционалку, да, а потом фактически с тобой разберет ситуацию. Найдет какую-то мешающую установку, вы с ней ее переформулируете.
2: Вырежете ее.
3: Да, назовете своего ворчуна ворчуном, да, и как-то дальше будете отслеживать эту динамику работы самосовершенствования.
2: То есть было бы клево, если бы начальник был неплохим психологом.
3: Нет, это надо разделять. То есть здесь нужно все-таки доступ. Не надо. Это вот мы привыкли в русском менталитете, что это мамочки, подружки, пожалуйста. Нет. Все-таки для успеха очень важно, чтобы нейтральная была позиция, никакой любви там не было, да. Опять же, к Майклу вернусь.
2: Не смешивать.
3: К фильму, да? То есть что там случилось в конце, если вы видели, да? Охрана перестала быть охраной. Охрана стала друзьями, да? И тогда произошло вот
2: ты
3: это смещение.
2: Перестала охранять.
3: Охранять, да, да, да. Но с другой стороны, нет, не совсем удачный пример. То есть, может быть, эти друзья бы и помогли. Но ну, суть в том, что, конечно, на работе, если рабочие отношения, должен быть доступ.
2: Ну да, может быть, поблажки же потом друзьям.
3: Да, смотрите, гибкий график какой-то, да, возможно. Да, да. Хотите гибкий? Что еще сказать вам? Давайте все скажу.
2: Хорошо.
3: Еще, знаете, хотела добавить. Очень важно обратную связь конструктивную начальнику, любому да, руководящему человеку, который с персоналом, давать не просто вот эту прилагательную обратную связь, а фактическую цифрами. И
1: Оль,
3: это будет полезно.
1: Я правильно понимаю, этот синдром самозванца, ну, скажем, вот если все в семье, мама, папа, бабушка, дедушка, все страдают этим, ну, как страдают? Ну, всех
3: у всех
1: он
3: есть, да?
2: Заразились воздушно-капельным.
1: По наследству передается? Или все-таки в процессе жизни формируется? Ну, скажем, вот у них у всех, потому что их так воспитывали. Ну, да, ну, то есть у них, ну, слушай, у твоих родителей другого примера воспитывать ребенка как свой собственный, у них его нет. Их опыт от их родителей.
3: Но это вот то, что ты говоришь, это не совсем по наследству, это вот воспитание, да, все равно. То есть я так, меня так воспитывали, я так воспитываю. То есть не генетически,
2: это
3: там,
2: не
3: да,
2: наследственная, да,
3: не наследственная история. А, конечно, воспитание, оно определяющее. То есть если тебя сравнивают регулярно, да, и причем без фактов сравнивают, опять же, просто вот посмотри, там,
1: ну, то есть сын маминой подруги,
3: да,
1: вот эта история.
3: Классный,
2: Петь, кто выше.
3: Да, да, да. Да, ты какой. Ну, выше, опять же, это немножко про факт, да?
2: Ну, я к тому, что вот это необоснованное, мне кажется, сравнение.
3: Однозначно.
2: Вот он выше.
3: Да,
2: но.
3: Если идеализируют, сделай лучше. Надо лучше делать. И опять же, лучше очень общо. То есть не фактом, смотри, вот здесь, здесь, вот здесь ошибка, да, давай ее исправим, так-то, так-то. Да?
2: Ну, то есть, по сути, задача начальника, хорошего начальника, чтобы он говорил тебе, попадаешь ли ты своей работой
3: выполняешь
2: в политику
3: ли ты задачи,
2: партии, так
3: выполняешь
2: скажем,
3: ли ты задачи,
2: да?
3: И если не выполняешь, конкретно в чем не выполняешь, что он видит, нужно сделать.
1: Ну,
3: и если выполняешь...
1: Же надо делать,
3: родителям, да. Взрослым.
2: То есть не сделал уроки, что ты не сделал.
3: Да. Есть же у нас три позиции, да. Ребенок, взрослый, ну, детская и взрослая.
1: Да.
3: То есть мы, когда... Или ученик, учитель. То есть мы, когда работники, мы все равно ученики, вот учитель. И он конкретно говорит, что не хватает. А мы, все сделали, посмотрели.
1: Ну, получается, и вылечиться, ну, так сказать, от этого синдрома, в принципе, можно, если пойти по правильному пути и попасть к правильному специалисту.
3: Например.
1: Психолог Ольга Ивасюк у нас сегодня в студии
3: была. Или переслушать наш эфир.
1: Да, конечно, через некоторое время он появится.
2: То есть получается, что мы сейчас только создали пилюлю от самозванчества.
3: Отлично. Молодцы. Для всей Югры.
1: Оль, спасибо, что пришла. Обязательно приходи еще.
3: Обязательно. Пока-пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, студия. Елена Васильева. Три югорских муниципалитета получат окружную финансовую поддержку. Молодежь Югры вновь приглашают на Уральский форум «Утро». Национальный мессенджер «Макс» представил мини-приложение для предпринимателей. Власти Югры приняли решение поддержать три района округа, выделив им более 180 миллионов рублей из резервного фонда. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, финансирование направлено на закрытие наиболее острых вопросов, с которыми местным властям было бы трудно справиться самостоятельно. Так, в Березовском районе обновят автопарк коммунальных служб. Игрим получит современный водовоз на базе КАМАЗа и необходимые запасы реагентов для водоочистки. Кандинскому району в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на закупку топлива, угля и щепы выделено более 94 миллионов 600 тысяч рублей. А Советский район получит 43 миллиона рублей на газификацию поселка Юбилейный. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук, округ продолжит выступать надежным партнером для муниципалитетов, чтобы обеспечить югорчанам достойные условия жизни. Осталось всего два дня, чтобы успеть зарегистрироваться на молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Масштабное событие пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. Участников ждут 6 тематических площадок от разных регионов. Молодежь сможет прокачать навыки в сферах туризма, госслужбы, истории, рабочих профессий и семейных ценностей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активную и целеустремленную молодежь не упускать свой шанс. И подчеркнул, что большие перемены всегда начинаются с идеи, а форум станет отличной площадкой, где можно предлагать свои инициативы и получать реальную поддержку. Напомню, присоединиться к событию могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 июля включительно. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Бывшую сотрудницу почты из Белоярского района привлекут к ответственности. Югорчанка украла крупную сумму денег. Она работала в отделении одна и имела полный доступ к кассе. В феврале этого года женщине срочно понадобилось вернуть долг более 500 000 рублей. Не найдя собственных средств, югорчанка забрала из рабочего сейфа всю наличность – почти 560 тысяч рублей. Недостачу выявили во время внеплановой проверки. Свою вину сотрудница полностью признала и возместила ущерб. Однако теперь ей предстоит ответить за растрату перед законом. Уголовное дело передано в суд. И последнее. Управлять бизнес-процессами в Югре стало проще. Национальный мессенджер «Макс» запустил мини-приложение, которое объединяет ключевые инструменты для работы в одном окне. Предприниматели могут создавать онлайн-витрины, запускать сайты для прямых продаж и настраивать автоматизацию через чат-боты. И все это без необходимости переходить на сторонние ресурсы. Возможности инструмента уже оценили более 500 тысяч компаний и организаций, деловых партнеров «Макс». Найти мини-приложение можно через строку поиска или в меню настроек профиля. Подробности в официальном канале «Макс» для бизнеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио «Югра».

0: на главном окружном.
1: 9:36. 14 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра сегодня в течение дня 23 градуса выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы.

Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:47. Овны, устроите мозговой штурм с теми, кто с вами на одной волне. Весь день посвятите самым приоритетным делам.
1: Тельцы, подумайте, какие профессиональные навыки вы хотели бы приобрести, и начните обучение сегодня, для этого самый подходящий день.
0: Близнецы, в кризисных ситуациях будьте открытыми и готовыми принять поддержку. Воспользуйтесь помощью, если вам будут ее предлагать.
1: Раки, пришло время позаботиться о своем здоровье. Обратите внимание на сигналы, которые посылает вам ваш организм.
0: Львам, сегодня вы сможете достичь принципиально важных договоренностей. У вас будет возможность реализовать свой творческий потенциал.
1: Девы, звезды рекомендуют обращать внимание на свои слова. Сегодня очень важно, что и как мы говорим. В целом, день способствует долгосрочным проектам.
0: Весы, ваш активный подход к делу будет очень кстати. Сегодня удачный день для работы в коллективе.
1: Скорпионы, не требуйте от себя слишком многого. Вам нужна небольшая пауза и отдых.
0: Стрельцы, при некоторых усилиях вы можете распространить свое влияние на окружающих.
1: Козероги, сегодня не жалея, избавляйтесь от ненужных вещей, будьте смелее на пути к вашим целям, не стоит долго сомневаться.
0: Водолеи, сегодня работы может оказаться больше, чем хотелось бы, поэтому настраивайтесь на это заранее.
1: Рыбы, лучше всего сегодня у вас пойдут творческие дела, вечер хорошо будет посвятить компании любимого человека.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:54 и пришло же время подвести итоги голосования сегодняшнего. Мы выясняли в течение утра, насколько вы уверены в своей компетентности как специалисты, и побеждает сегодня вариант «скорее уверен, но бывают сомнения». 49% это в канале в нашем голосовании, там такие результаты. 49% уверены, но бывает что-то там.
3: Но мне кажется, это самый здоровый вариант, когда человек вот на 100%, я вообще все знаю, рано или поздно, мне кажется, он просто какой-нибудь забор заедет обязательно. Mm-hmm. И вот мы уже говорили про это, что, как правило, молодые люди, они более, что ли, уверены из-за того, что у них мало опыта, потому что они не знают вот этого большого mm-hmm. мира еще, и исходя из своих маленьких знаний, думают, что они знают уже все практически.
2: Да.
3: А с опытом у нас сомнения больше возникают.
2: Mm-hmm. Конечно, согласна. 41% голосует сегодня за вариант «полностью уверен, сомнений нет». Почти 7% за вариант «часто сомневаюсь в своих навыках» и чуть больше 3% за вариант «постоянно чувствую себя не на своем месте». Но мы сегодня с психологом разобрали по косточкам, как мне кажется, все вот эти вот подводные камни этого состояния. И я понимаю, что этот синдром самозванца и вылечить можно, и приобрести можно легко.
3: Но даже не то, что вылечить. Я так понимаю, что это не совсем болезнь.
2: Ну избавиться, в смысле, от этого. Я вот это имела в виду. Вылечить не в прямом смысле.
3: Да.
2: Что если вы понимаете, да, что если вам это мешает, да, то, не знаю, выгораете вы от этого, да, потому что хотите постоянно держать на контроле это все.
3: В любом случае дискомфорт.
2: Но, конечно, отпустите ситуацию, отпустите, все нормально, вы на своем месте, все классно. Но если вы понимаете, конечно, мы сейчас не про выгорание говорим, немножечко про другое, но если вы понимаете, да, что вы приходите там на рабочее место, и вам, как говорится, все обрыдло, ну, тогда надо просто поменять работу. Не держаться за эту работу. Понятно, что и крючочков, которые держат, их тоже большое количество, надо просто все за и против, с трезвой головой все это
3: всегда
2: взвесить.
3: Это ведь всегда выход из зоны комфорта. Mm-hmm. Когда у тебя еще нет нигде соломки, ты еще нигде не подстелил, mm-hmm. нет у тебя никаких перспектив или там видов на какие-то mm-hmm. другие рабочие места, mm-hmm. то
2: и
3: очень
2: сложно.
3: И не зовет
2: тебя никто за руки,
3: конечно.
2: Да.
3: Но ты же, как правило, на будущее не думаешь. Вот здесь у меня вроде как все нормально, но я вот себе где-нибудь там соломки постелю, ага. ищешь работу новую. Поэтому, я думаю, это такой достаточно сложный процесс, но мне кажется, что люди, которые послушают этот эфир, переслушают, может быть, его в нашей группе во ВКонтакте, он им может помочь избавиться от этого
2: синдрома. Согласна. Эфир появится в нашей группе после 11:00.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усиливают контроль в сфере ЖКХ. Югорские огнеборцы ликвидируют 3 лесных пожара. Национальный мессенджер «Макс» представил мини-приложение для предпринимателей. Контроль за организациями сферы ЖКХ расширят в Югре. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Как рассказал руководитель окружной службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, ведомство расширяет перечень подконтрольных организаций. Теперь в зону ответственности попадают не только управляющие компании и товарищества собственников жилья, но и ресурсоснабжающие предприятия, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, застройщики, а также компании, заключающие договоры на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Мера направлена на защиту прав югорчан как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Параллельно в регионе развивается система прямой коммуникации между жителями и управляющими организациями с помощью цифровых сервисов, например, через обращение в национальном мессенджере «Макс». Это позволяет решать вопросы ЖКХ оперативнее и без лишней бюрократии. На сегодняшний день в округе уже создано более 6600 чатов многоквартирных домов, где собственники могут общаться друг с другом, с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также направлять официальные обращения. Ситуация напряженная, но под контролем. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Сейчас в Нижневартовском районе зафиксировано 3 возгорания, охватившие площадь более 3700 гектаров. Один из очагов уже локализован. На передовой 124 сотрудника авиалесоохраны Югры. Они делают все, чтобы остановить распространение огня. Также специалисты призывают югорчан к бдительности. Если вы заметили дым или пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам. 8-34-60 57-33-15-46, 8-800-100-94-00 или по номеру 112. Бывшую сотрудницу почты из Белоярского района привлекут к ответственности. Югорчанка украла крупную сумму денег. Она работала в отделении одна и имела полный доступ к кассе. В феврале этого года женщине срочно понадобилось вернуть долг более 500 000 рублей. Не найдя собственных средств, югорчанка забрала из рабочего сейфа всю наличность – почти 560 тысяч рублей. Недостачу выявили во время внеплановой проверки. Свою вину сотрудница полностью признала и возместила ущерб. Однако теперь ей предстоит ответить за растрату перед законом. Уголовное дело передано в суд. И последнее. Управлять бизнес-процессами в Югре стало проще. Национальный мессенджер «Макс» запустил мини-приложение, которое объединяет ключевые инструменты для работы в одном окне. Предприниматели могут создавать онлайн-витрины, запускать сайты для прямых продаж и настраивать автоматизацию через чат-боты. И все это без необходимости переходить на сторонние ресурсы. Возможности инструмента уже оценили более 500 тысяч компаний и организаций, деловых партнеров «Макс». Найти мини-приложение можно через строку поиска или в меню настроек профиля. Подробности в официальном канале «Макс» для бизнеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 10:04. 14 сегодня июля. Сегодня кто? Вторник.
5: Кто?
0: Кто?
5: Кто?
0: Кто?
5: Вторник.
0: Вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Я предлагаю прямо сейчас всем тем, кто не в отпуске, всем тем, кто мы, кто вот еще вот это вот работает.
5: Бедолаги.
0: Ничего, это мы не бедолаги. Неправда. У нас все нормально. Мы готовим организм к отпуску. Сейчас очень так продуктивно работаем.
5: У меня уже готов организм к отпуску. Полгода назад уже готов был.
0: Еще подожди. Ага. И смотри, я сейчас предлагаю всем нам, кто находится на рабочем месте, встать со своего рабочего места. Вставай. Вставай, вставай.
5: Мне говорить ничего не надо быть при этом.
0: Пока не надо, но ты же микрофон можешь поднять. Смотри, вставай, бросай свою работу и ленись.
5: Пошел
0: ленись,
5: я, давай,
0: подожди.
5: Пока.
0: Бросай работу и ленись. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола. Кортизол – гормон, который препятствует работе генов, которые отвечают за развитие иммунных клеток. Специалист, который эту теорию выдвинул, говорит о том, что кортизол вырабатывается в ответ на стресс.
5: Ну да.
0: И в моменты опасности, а работа – это опасность в данном случае, собственно, временно отключает второстепенные функции организма, направляет ресурсы на обеспечение работы мозга, мышц, и ты чувствуешь полное расслабление, и у тебя при этом укрепляется иммунитет. Поэтому...
5: Ну, видишь, глубокое расслабление ведь означает, что ты просто лежишь, ты вообще ничего не делаешь. То есть это не работает вот как в твоем случае, там куда-то поскакала, сменять вид деятельности, там под джунглем где-нибудь ходить, с мачете прорубаться сквозь них. Нет ведь, это получается, что ты все время лежишь.
0: Короче, смотри, специалист говорит, что один раз в 2 часа нужно позволять себе 15-минутное ничего не делание.
5: Отлично.
0: С отключением головы, когда ты знаешь, где эта кнопочка, когда тебя никакие мысли не тревожат, ты не смотришь в телефон, ты не отвечаешь на телефонные звонки.
5: Ну, глубокое, полное расслабление.
0: Но ты не спишь.
5: Ничего не делаешь.
0: Ты не спишь. Ты просто отключаешься от всего того, что тебя окружает.
5: Ты обломов такой, получается,
0: ну, практически, да?
5: Да.
0: И один раз в 2 часа по 15 минут, и тогда день твой будет проходить, ну, во-первых, быстрее, конечно же, и организм у тебя будет сильнее. Иммунитет, ты все вызовы организма, все вызовы внешние, которые типа грипп, какая-нибудь еще ерунда, все
5: типа
0: по боку.
5: Грипп.
0: Понимаешь, все будет мимо, потому что ты будешь сильно...
5: Все будет разбиваться об твою ауру невероятно крепкую.
0: Да, поэтому с сегодняшнего дня, в принципе, начинай. Почему нет? А для того,
5: чтобы... Ты знаешь, я давно это практикую. Я давно... Лень — это моя вторая натура.
0: Это лень — двигатель прогресса.
5: Конечно, я эту теорию давным-давно подтвердил на своем опыте.
1: Радио «Югра».
4: Утро

0: is good. I told you, they're the best.
1: Прогноз погоды на главном окружном.
2: 10:11. Сегодня 14 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. Во всех городах вещания радио Югра сегодня в течение дня 23 градуса выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 20 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 июля, вторник.
1: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:16. Было сообщение, я, к сожалению, не помню, кто его написал, но было сообщение от слушателя, который, собственно, рассказывал о том, что по трассе, советский Таллинка теперь уже, бежит человек. Уже вообще, мне кажется, весь округ знает об этом. Уроженец Ямала, Альберт Акатетто. Больше месяца в пути он бежит.
3: Бежит.
2: Бежит.
3: Гампас,
2: да,
3: наш местный.
2: У него такой, знаешь, одиночный ультрамарафон. У него он стартовал там, на Ямале, и финиш запланирован в ноябрьске. И
3: круто.
2: На 40-й день пути уже спортсмен пересек границу нашего округа, и теперь, собственно, маршрут пролегает по автотрассам Югры. И сейчас, вот на данный момент, он бежит по участку Советский Таллинка. И как бы давай искать ей эту информацию, и что такое, что он там, почему вдруг, и откуда все это. В общем, смотри. Сейчас это, у него, знаешь, коляска такая впереди.
3: Который скарп лежит.
2: У него там, да. Этот человек говорит о том, что за вот этим вот спортивным подвигом стоит нечто большее, чем просто рекорд. Альберт говорит о том, что главная задача – показать миру, на что способны представители коренных народов Севера, и доказать землякам, что спорт доступен каждому. И я хочу сказать, что к нему уже присоединяются в разных городах Югры спортсмены-бегуны. Местные, кто-то пробегает с ним пару километров, кто-то поддерживает морально, кто-то просто хочет увидеть своими глазами человека, который бросил вызов тысячам километров. А те люди, которые едут на автомобилях, тоже поддерживают, снимают видео этого человека, снимают.
3: Ну, вообще круто. Какая сила воли должна быть у человека, чтобы вот он ведь всего себя лишил практически. Да. То есть он посвятил себя одной какой-то, ну...
2: Цели,
3: да, и вот бежит. Это дорого стоит. Просто... Я вообще, я восхищаюсь теми людьми. Я частенько, ну, мы с тобой рано встаем, и я частенько вижу, как вот в это время, в 5, там, в 6 утра люди бегают по объездной у нас. Это просто невероятно.
2: У меня соседка, мы живем с ней на одной площадке. Я выхожу на работу, она возвращается с пробежки. То есть это невероятной силы воли человек. То есть я... Ну нет, я, конечно, я легко... На самом деле я легко встаю, все классно, но я не могу себе представить, что я встаю для того, чтобы побежать. У меня нет столько мотивации.
3: Ну вообще, на самом деле, спорт, насколько я вообще знаю, он по привыканию затмевает вообще все, что есть на планете.
2: Серьезно?
3: Очень быстро, да, к этому привыкаешь. И это очень хорошее, что ли, привыкание. Такое эндорфины, у тебя серотонин там вырабатывается. С такой просто скоростью, что это что-то нереальное. Поэтому люди, которые достигают определенных целей, ну, например, там, вес какой-то решил человек поднять, и он систематически делает этим это. Занимается или бегает, они невероятный прилив сил получают от того, что, чем занимаются.
2: Ну, правильно, поэтому они кайфуют
3: классно.
2: От этого, конечно,
3: если
2: это
3: вот
2: здорово.
3: Если какой-то пагубной привычкой есть желание завязать, то спорт лучшая штука, на что
2: молодец,
3: можно переключиться.
2: Молодец. Слушайте, если увидите по трассе бегущего человека, передавайте ему обязательно привет, поддержите его. Кстати, до финиша Альберту остается чуть больше 2 недель. Если погода не подведет и силы не иссякнут, конечно же, то 1 августа он пересечет финишную черту в ноябрьске, а там уже и семья, и друзья, и, конечно же, тундра родная. В общем, все это там. И очень много людей уже видели его. Я все думаю, может быть, что там каких-то там 300 километров? Он, тем более, он же мне навстречу побежит. Вон у меня машина. В принципе, почему нет?
3: С двух
2: можно
3: сторон
2: же...
3: выйдете и встретитесь
2: да,
3: с точки в
2: одной какой-нибудь точке.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усиливают контроль в сфере ЖКХ. Югорские огнеборцы ликвидируют 3 лесных пожара. Национальный мессенджер «Макс» представил мини-приложение для предпринимателей. Контроль за организациями сферы ЖКХ расширят в Югре. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Как рассказал руководитель окружной службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, ведомство расширяет перечень подконтрольных организаций. Теперь в зону ответственности попадают не только управляющие компании и товарищества собственников жилья, но и ресурсоснабжающие предприятия, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, застройщики, а также компании, заключающие договоры на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Мера направлена на защиту прав югорчан как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Параллельно в регионе развивается система прямой коммуникации между жителями и управляющими организациями с помощью цифровых сервисов, например, через обращение в национальном мессенджере «Макс». Это позволяет решать вопросы ЖКХ оперативнее и без лишней бюрократии. На сегодняшний день в округе уже создано более 6600 чатов многоквартирных домов, где собственники могут общаться друг с другом, с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также направлять официальные обращения. Ситуация напряженная, но под контролем. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Сейчас в Нижневартовском районе зафиксировано 3 возгорания, охватившие площадь более 3700 гектаров. Один из очагов уже локализован. На передовой 124 сотрудника авиалесоохраны Югры. Они делают все, чтобы остановить распространение огня. Также специалисты призывают югорчан к бдительности. Если вы заметили дым или пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам. 8-34-60 57-33-15-46, 8-800-100-94-00 или по номеру 112. Бывшую сотрудницу почты из Белоярского района привлекут к ответственности. Югорчанка украла крупную сумму денег. Она работала в отделении одна и имела полный доступ к кассе. В феврале этого года женщине срочно понадобилось вернуть долг более 500 000 рублей. Не найдя собственных средств, югорчанка забрала из рабочего сейфа всю наличность – почти 560 тысяч рублей. Недостачу выявили во время внеплановой проверки. Свою вину сотрудница полностью признала и возместила ущерб. Однако теперь ей предстоит ответить за растрату перед законом. Уголовное дело передано в суд. И последнее. Управлять бизнес-процессами в Югре стало проще. Национальный мессенджер «Макс» запустил мини-приложение, которое объединяет ключевые инструменты для работы в одном окне. Предприниматели могут создавать онлайн-витрины, запускать сайты для прямых продаж и настраивать автоматизацию через чат-боты. И все это без необходимости переходить на сторонние ресурсы. Возможности инструмента уже оценили более 500 тысяч компаний и организаций, деловых партнеров «Макс». Найти мини-приложение можно через строку поиска или в меню настроек профиля. Подробности в официальном канале «Макс» для бизнеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:35. 14 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В течение дня во всех городах вещания

0: Радио Югра.
1: 10:38. Какие приятные все-таки слова. 17:3. Слышишь это?
2: Да, слышу.
1: Ты слышишь, это ручеек.
2: 17:3,
1: ты понимаешь?
2: 3, да.
1: 17:3. Как? Причем 17 у меня.
2: Счет в плохом футболе.
1: У тебя. Угу. Это счет общий. В общенедельном. В общем.
2: Это общий наш счет. В общем получается 20.
1: 20. Да, да, хорошо. Ладно, 17:3 в общем зачете. В мою пользу. Игнат Николаевич старается. Просто невероятно.
2: Да, Игнат Николаевич вообще ничего не делает практически.
1: Но.
2: Все это на расслабоне. В общем, Игнат Николаевич придумает определение к словам, которые мы друг другу загадываем. Ваша задача нам помочь. Сегодня помогать будете мне. Даша что-то там приготовила.
1: Борщ и жаркое.
2: Тогда помогать мне не надо, я сам справлюсь.
1: Все, поиграли. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Подсказки.
2: Макс и Вакс. Да?
1: Подсказки Коле. Только с вашей помощью он, конечно, сможет победить. Я все-таки в очередной раз тебя спрошу. Смотри.
2: Ну-ка, осталось... не надо подарков мне, не надо.
1: Смотри.
2: Только на день рождения,
1: смотри,
2: на Новый год,
1: смотри,
2: на день мужчин.
1: Вот смотри.
2: На 23-й
1: еще. До завершения нашей работы в этом сезоне чуть больше... чуть меньше двух недель.
2: Соответственно,
1: я могу подарить тебе, хочешь 10 победных баллов? Но будет тогда 17-13. Ну так, чтобы тебе не сильно обидно.
2: Да не будет 17, как будет? Ты подарила 10, и у тебя осталось все равно 17. Это как это?
1: Нет, тогда нет.
2: Ты вообще математику в школе совсем просто пропустила, да?
1: И съела, да. Нет, сколько я могу тебе подарить? Ну, 5.
2: Да не надо мне ничего дарить.
1: Ну и все, я больше предлагать не буду.
2: Ладно. Каждый раз предлагаешь.
1: Все, давайте, значит, подсказчики все сюда, все к нам, пожалуйста.
2: Помощники, да.
1: Да. И слово сегодня классное, красивое, интересное, впрочем, как всегда.
2: Тебе никто уже не верит.
1: Да, конечно. Это зеркало, которое отражает все, кроме того, что в него смотрят.
2: Кроме того, что в него смотрит. Это река.
1: Нет.
2: Что, не знаю,
1: это
2: вода.
1: Способность проходить сквозь жизнь, не оставляя даже тени.
2: Душа, говорят вот и Сергей, и дядя Ваня.
1: Подожди-ка.
2: Душа. Что?
1: Подожди.
2: Все
1: мне
2: угадали?
1: Кажется... Нет. Нет, нормально все. Просто мне кажется, Игнат Николаевич ерунду какую-то пишет. Ну ладно.
2: Настойчивость пишет,
1: нет,
2: Елена.
1: Нет, нет, нет,
2: не
1: нет.
2: Душа, то есть
1: нет,
2: это,
1: нет,
2: да?
1: Не. Это не отсутствие искры, а отсутствие... Искры, а отсутствие топлива, способного превратить искру в пламя.
2: Перспективы, поступки, нет. Говорит Регина.
1: Это тишина, которая звучит громче,

0: крика, потому что у нее нет причин.
1: Идея, пишет Елена, мотивация, мой ответ. Воля, слушайте, ребят, жизненный опыт.
0: Я сейчас перечитываю все подсказки, которые Игнат Николаевич приготовил. Ерунда,
1: полная,
0: ерунда, но там потом будет понятно, ладно.
1: Это... Жажда, пишет Сергей, давай
0: нет,
1: дальше.
0: Нет. Это карта, на которой все дороги ведут в никуда, и даже компас там бесполезен.
1: Безнадега, пишет Елена. Подходит, мне кажется.
0: Подходит, но не совсем.
1: То, да,
0: это бесконечный черновик, который никогда не станет чистовиком, но автор все еще верит в чудо. Вот сейчас начинаются нормальные подсказки.
1: Безнадега было, безразличие, пишет Галина. Сергей пишет, тупик.
0: Нет, это одиночество в комнате, полной людей, потому что тебя не могут различить.
1: Зарплата, пишет Елена. Так, одиночество в комнате, полной людей, потому что тебя не могут различить.
0: Да.
1: Однообразие, эталон, обреченность, пишет Марина.
0: Ну нет, ну короче, смотри. Это когда даже твои ошибки не запоминаются, потому что они не стоят внимания. Классная подсказка вот эта.
1: Пессимизм, пишет Марина. Проклятие, пишет Елена. Когда твои ошибки не замечаются.
0: Не запоминаются, потому что они не стоят внимания.
1: Обесценивание, проклятие было так, идентичность, безразличие тоже было уже.
0: Нет, это дар не быть замеченным даже в момент провала.
1: Незаметность, дар не быть замеченным, даже невидимость.
0: Нет.
1: Аналогия, пишет Елена.
0: Это полотно, на котором художник оставил только грунтовку, а зритель видит шедевр только потому, что боится себе признаться в обратном.
1: Бесперспективность, спокойствие, безысходность.
0: Нет.
1: А память?
0: Это актер, который играет роль пустоты так убедительно, что зрители начинают аплодировать отсутствию. Вот это. Ребята, смотрите, вот это гениальная подсказка.
1: Никчемность,
0: но,
1: пишет Андрей.
0: Все близко. Но еще раз. Это актер, который играет роль пустоты так убедительно, что зрители начинают аплодировать отсутствию. Это просто гениальная подсказка и очень-очень такая...
1: Светосфера. Это что такое? Злость.
0: Нет.
1: Так, безразличие, уныние, притворство, вакуум.
0: Это когда у тебя есть голос, но нет нот, на которые можно спеть.
1: Так, ненужность, ложь.
0: Нет.
1: Есть голос, но нет нот, на которых можно спеть. Умиротворение, пишет Сергей, нет.
0: Это неспособность ошибиться по-крупному, потому что даже для великой ошибки нужна смелость. Вот это потрясающая подсказка.
1: Убеждение, опыт, тактичность, госвыборы.
0: Нет, это книга, написанная белыми чернилами на белой бумаге, все страницы заполнены, но прочитать невозможно.
1: Код, шифр, уверенность.
0: Да нет, на Б, на букву Б.
1: Удрученность.
0: Да, на букву Б.
1: Бесполезность.
0: Да нет, ладно, первые три буквы Б, Е, З. Ну, без. У меня пару последних.
1: Да какая? Ну, это понятно.
0: Смотри, у меня последняя подсказка.
1: Безопасность.
0: Это единственный... Молодцы, сейчас все слова будут. Это единственный талант, который не требует развития, потому что он всегда при тебе.
1: Бездействие, безалаберность, бездна, безысходность,
0: еще
1: бесполезность.
0: Смотрите,
1: тоже.
0: Еще раз, смотрите, у меня сейчас кончится время в игре, поэтому сейчас
1: время
0: быстрее. Время истекло.
1: Время!
0: Да, смотри, значит, еще раз. Это единственный талант, который не требует развития, потому что он всегда при тебе. Ну, без...
1: Безрадостность.
0: Без...
1: Брехло.
0: Без...
1: Да я не знаю.
0: Это единственный...
1: Безработица.
0: Да нет. Это единственный талант, который не требует развития, потому что он всегда при тебе. И это без...
1: Не знаю, безысходность.
0: Это бездарность.
1: Так было же бездарность.
0: Да? Если была бездарность, то значит, извините.
1: Мы сейчас
0: если
1: проверим,
0: была но... бездарность, то бездарь написала Регина, но, ладно.
1: Оксана написала бездарность, но это уже после твоей
0: ладно,
1: подсказки.
0: Ладно, засчитаю тебе.
1: Засчитаешь так и мне?
0: Так, нет,
1: не мне, а Регине давай засчитаем.
0: И Регине, и всем, кто написал. Ладно, так и быть, подарю тебе
1: победу. Да это не подарок. Почему все время ты себе все приписываешь опять? Люди угадали, ты мне подарок подарила. Ладно, хорошо, дари мне подарок.
0: 1-0 в твою пользу. Вот тебе мой широкий подарок. Всем спасибо за участие. Завтра вернемся.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10 часов 55 минут. Давненько не было этих
3: мошенников.
2: Вот этих вот, да. Знаешь, мне уже даже вот не хочет рот поворачиваться, говорить это слово. Но, к сожалению, они есть. Назвали дни тут специалисты, в которые мошенники звонят нам чаще всего. И чаще всего они делают это по вторникам и по средам. Угу. И время даже есть после обеда, потому что именно в это время люди чаще всего заняты какими-то рабочими делами, от аферистов звонков не ожидают, и чаще всего это происходит примерно в районе 15:00. И в это время, собственно, из-за того, что ты занят рабочими какими-то вопросами, у тебя вот это вот критическое мышление куда-то девается, и ты можешь, конечно же... притупляется, да, и ты можешь повестись на эти звонки, а злоумышленники очень этим пользуются. Так вот, могут позвонить мошенники вообще, конечно, в любой день, и бдительность нужно сохранять, что в среду, понятно, что в четверг, что в пятницу, что в понедельник, какая разница. Помним о том, что ни по каким ссылкам мы не переходим. Если вам написали сообщение, смотри, а не ты ли на этой фотографии, помнишь, мы с тобой учились, не помню я, ни с кем я не училась, и вообще в школу не ходила.
3: Не помню, вспоминать не хочу.
2: Я не хочу вспоминать, да, и в школу не ходила, или там в университет. И при подозрительном каком-то звонке, но если вы понимаете, что это какой-то непонятный код, там или еще, не берите в эту трубку, о чем поговорить не с кем.
3: Непонятный код, ты имеешь в виду код города какого-то?
2: Номер
3: непонятный,
2: очень часто
3: такое.
2: Ну не берите в эту трубку, пойдите, не знаю, если вам не с кем поговорить, на улицу просто выйдите, подышите в конце
3: собаку
2: концов.
3: Собаку заведите. Я вот таким образом спасаюсь, завел собаку, с ней разговариваю.
2: Мошенники не звонят.
3: Она меня вообще не обманет никогда.
2: Не знаю.
3: Я всегда уверен в том, что я говорю, всегда честен.
2: Да, прощаюсь, до завтра, Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усиливают контроль в сфере ЖКХ. Югорские огнеборцы ликвидируют 3 лесных пожара. Сургутский парк за Саймой станет еще уютнее. Контроль за организациями сферы ЖКХ расширят в Югре. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Как рассказал руководитель окружной службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов, ведомство расширяет перечень подконтрольных организаций. Теперь в зону ответственности попадают не только управляющие компании и товарищества собственников жилья, но и ресурсоснабжающие предприятия, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, застройщики, а также компании, заключающие договоры на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Мера направлена на защиту прав югорчан как в реальной жизни, так и в цифровой среде. Параллельно в регионе развивается система прямой коммуникации между жителями и управляющими организациями с помощью цифровых сервисов, например, через обращение в национальном мессенджере МАКС. Это позволяет решать вопросы ЖКХ оперативнее и без лишней бюрократии. На сегодняшний день в округе уже создано более 6600 чатов многоквартирных домов, где собственники могут общаться друг с другом, с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также направлять официальные обращения. Ситуация напряженная, но под контролем. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Сейчас в Нижневартовском районе зафиксировано 3 возгорания, охватившие площадь более 3700 гектаров. Один из очагов уже локализован. На передовой 124 сотрудника авиалесоохраны Югры. Они делают все, чтобы остановить распространение огня. Также специалисты призывают югорчан к бдительности. Если вы заметили дым или пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону. 8 34 67 33 15 46, 8 800 100 ровно 94 00 или по номеру 112. Благоустройство парка за Саймой в Сургуте продолжается активными темпами. Сейчас на территории идет укладка новых пешеходных маршрутов, которые свяжут между собой разные зоны отдыха и сделают прогулки горожан более комфортными. Завершить все работы планируют уже к концу августа, а после этого парк станет еще более привлекательным местом для досуга. Параллельно глава Сургута Максим Слепов поручил усилить контроль за чистотой городских улиц, состоянием рекламных конструкций и работой нестационарных торговых объектов. По словам мэра, город должен оставаться не только благоустроенным, но и ухоженным, чтобы жителям было приятно находиться в общественных пространствах. Все работы идут по графику, и открытие обновленных маршрутов в парке за Саймой сургутяне смогут оценить уже в конце лета. И последнее. Югорчане могут попробовать свои силы в масштабном международном состязании, которое организовали Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Это отличный шанс для школьников и студентов до 25 лет применить знания на практике. Участникам предлагают реальные кейсы от крупнейших корпораций, от разработки медицинских помощников до анализа данных в сфере недвижимости. Соревнование разделено на 3 уровня сложности, поэтому комфортно будет как новичкам, так и опытным разработчикам. Можно заявиться как в одиночку, так и собрать команду из до 4 человек. Главный стимул – призовой фонд в 15,5 миллионов рублей и возможность попасть в программу подготовки национальной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Заявки принимаются до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
5: 20. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.

Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске открылась уникальная выставка. Югорчанам доступна диспансеризация, направленная на поддержку семейного благополучия. Сургутский парк за Саймой станет еще уютнее. Юграй и Государственный исторический музей в рамках недавно начатого сотрудничества представили первый совместный проект. В Ханты-Мансийском музее природы и человека открылась экспозиция под названием «Русская свадьба. Традиции и обряды». Это начинание реализовано в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозиция объединила подлинные артефакты из разных уголков России. Среди них предметы быта, исторические костюмы, иконописи и церковная утварь 18-20 веков. В церемонии открытия приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Как отметил глава региона, приоритетная задача выставки – сделать культурное наследие страны ближе. Посетить экспозицию можно до 20 сентября. Организаторы рассчитывают, что проект станет значимым событием в культурной жизни Ханты-Мансийска. Медики подвели промежуточные итоги проверки репродуктивного здоровья югорчан. План на текущий год по охвату жителей от 18 до 49 лет перевыполнен. За 6 месяцев обследования прошли более 128 тысяч человек. Это 57% от годовой нормы, хотя изначально рассчитывали на 35%. Статистика показывает, что женщины активнее следят за своим здоровьем. Их среди прошедших осмотр 63%. Результаты диспансеризации показали, что чуть больше половины обследований, 55%, не имеют проблем. Остальным требуется внимание врачей. У 24% есть факторы риска, а 21% нуждаются в дополнительном лечении или углубленной диагностике. Медики напоминают, что такие осмотры помогают выявить скрытые проблемы на ранней стадии, поэтому призывают югорчан не игнорировать приглашение на диспансеризацию. Благоустройство парка за Саймой в Сургуте продолжается активными темпами. Сейчас на территории идет укладка новых пешеходных маршрутов, которые свяжут между собой разные зоны отдыха и сделают прогулки горожан более комфортными. Завершить все работы планируют уже к концу августа, а после этого парк станет еще более привлекательным местом для досуга. Параллельно глава Сургута Максим Слепов поручил усилить контроль за чистотой городских улиц, состоянием рекламных конструкций и работой нестационарных торговых объектов. По словам мэра, город должен оставаться не только благоустроенным, но и ухоженным, чтобы жителям было приятно находиться в общественных пространствах. Все работы идут по графику, и открытие обновленных маршрутов в парке за Саймой сургутяне смогут оценить уже в конце лета. И последнее. Югорчане могут попробовать свои силы в масштабном международном состязании, которое организовали Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Это отличный шанс для школьников и студентов до 25 лет применить знания на практике. Участникам предлагают реальные кейсы от крупнейших корпораций, от разработки медицинских помощников до анализа данных в сфере недвижимости. Соревнование разделено на 3 уровня сложности, поэтому комфортно будет как новичкам, так и опытным разработчикам. Можно заявиться как в одиночку, так и собрать команду из до 4 человек. Главный стимул – призовой фонд в 15,5 миллионов рублей и возможность попасть в программу подготовки национальной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Заявки принимаются до 15 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Вот теперь сиди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета.

0: Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске открылась уникальная выставка. Югорчанам доступна диспансеризация, направленная на поддержку семейного благополучия. В Сургуте состоялась масштабная проверка соблюдения миграционных правил. Югра и Государственный исторический музей в рамках недавно начатого сотрудничества представили первый совместный проект. В Ханты-Мансийском музее природы и человека открылась экспозиция под названием «Русская свадьба. Традиции и обряды». Это начинание реализовано в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозиция объединила подлинные артефакты из разных уголков России. Среди них предметы быта, исторические костюмы, иконописи и церковная утварь 18-20 веков. В церемонии открытия приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а также старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Как отметил глава региона, приоритетная задача выставки – сделать культурное наследие страны ближе. Посетить экспозицию можно до 20 сентября. Организаторы рассчитывают, что проект станет значимым событием в культурной жизни Ханты-Мансийска. Медики подвели промежуточные итоги проверки репродуктивного здоровья югорчан. План на текущий год по охвату жителей от 18 до 49 лет перевыполнен. За 6 месяцев обследования прошли более 128 тысяч человек. Это 57% от годовой нормы, хотя изначально рассчитывали на 35%. Статистика показывает, что женщины активнее следят за своим здоровьем. Их среди прошедших осмотр 63%. Результаты диспансеризации показали, что чуть больше половины обследований, 55% не имеют проблем. Остальным требуется внимание врачей. У 24% есть факторы риска, а 21% нуждаются в дополнительном лечении или углубленной диагностике. Медики напоминают, что такие осмотры помогают выявить скрытые проблемы на ранней стадии, поэтому призывают югорчан не игнорировать приглашение на диспансеризацию. Очередной этап профилактических мероприятий, направленных на контроль за пребыванием иностранных граждан, завершился в Сургуте. В рейде приняли участие сотрудники городской и окружной полиции, бойцы Росгвардии, а также активисты народной дружины «Русские в Сибири». Правоохранители проверили законность нахождения и трудоустройства приезжих в различных точках города. В результате в отдел миграции доставили более 180 человек. Каждого из них пробили по базам данных, дактилоскопировали и сфотографировали. По итогам проверки трое нарушителей получили предписание о принудительном выдворении из России. Полиция напоминает, что соблюдение миграционного законодательства – обязательное условие для всех иностранных граждан. О любых подозрительных фактах или нарушениях югорчан просят сообщать по номерам 102 или 112. И последнее. Югорские ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить помощь юристов в региональном филиале Фонда защитники Отечества. Специалисты подскажут, как правильно оформить льготы, выплаты или обжаловать решение ведомств. В Ханты-Мансийске очный прием ведется по адресу Мира 122. В других городах округа также работают социальные координаторы, юристы, Госбюро и коллегии адвокатов. Все доступные меры поддержки сейчас собраны в едином удобном разделе на портале госуслуг. Напомню, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина для персонального сопровождения ветеранов СВО и членов семей героев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 3309-09.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра и Русская Православная Церковь объединяют усилия для решения важных задач. В Нижневартовском перинатальном центре обновили диагностическую базу. В Сургуте состоялась масштабная проверка соблюдения миграционных правил. Правительство Югры и представители Ханты-Мансийской и Югорской епархии готовятся к подписанию нового соглашения о сотрудничестве. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, действующие договоренности были приняты более 8 лет назад и требуют актуализации с учетом современных вызовов. Обновленный документ расширит горизонты взаимодействия от патриотического воспитания и защиты традиционных семейных ценностей до социальной поддержки участников СВО и их близких. Особый акцент будет сделан на просветительской работе в школах и вузах, а также на профилактике экстремизма. Кроме того, стороны продолжат совместную деятельность по сохранению исторического наследия и развитию волонтерских инициатив, включая создание центров помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Очередной этап профилактических мероприятий, направленных на контроль за пребыванием иностранных граждан, завершился в Сургуте. В рейде приняли участие сотрудники городской и окружной полиции, бойцы Росгвардии, а также активисты народной дружины «Русские в Сибири». Правоохранители проверили законность нахождения и трудоустройства приезжих в различных точках города. В результате в отдел миграции доставили более 180 человек. Каждого из них пробили по базам данных, дактилоскопировали и сфотографировали. По итогам проверки трое нарушителей получили предписание о принудительном выдворении из России. Полиция напоминает, что соблюдение миграционного законодательства – обязательное условие для всех иностранных граждан. О любых подозрительных фактах или нарушениях югорчан просят сообщать по номерам 102 или 112. Новая передвижная рентген-система появилась в перинатальном центре Нижневартовска. Современное оборудование закупили благодаря национальному проекту «Семья». Цифровой аппарат позволяет обследовать недоношенных малышей и их матерей сразу после родов прямо в палатах или отделениях реанимации. Это особенно важно для тех, кого опасно перевозить даже на небольшие расстояния. Кроме того, техника делает снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке, что помогает врачам быстрее ставить точный диагноз и начинать лечение. И последнее. Югорские ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить помощь юристов в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества». Специалисты подскажут, как правильно оформить льготы, выплаты или обжаловать решение ведомств. В Ханты-Мансийске очный прием ведется по адресу Мира, 122. В других городах округа также работают социальные координаторы, юристы, Госбюро и коллегии адвокатов. Все доступные меры поддержки сейчас собраны в едином удобном разделе на портале госуслуг. Напомню, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина для персонального сопровождения ветеранов СВО и членов семей героев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама, лишние расходы.

работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра и Русская Православная Церковь объединяют усилия для решения важных задач. В Сургуте лихач наехал на дорожного рабочего. В Нижневартовском перинатальном центре обновили диагностическую базу. Правительство Югры и представители Ханты-Мансийской и Югорской епархии готовятся к подписанию нового соглашения о сотрудничестве. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, действующие договоренности были приняты более 8 лет назад и требуют актуализации с учетом современных вызовов. Обновленный документ расширит горизонты взаимодействия от патриотического воспитания и защиты традиционных семейных ценностей до социальной поддержки участников СВО и их близких. Особый акцент будет сделан на просветительской работе в школах и вузах, а также на профилактике экстремизма. Кроме того, стороны продолжат совместную деятельность по сохранению исторического наследия и развитию волонтерских инициатив, включая создание центров помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Госавтоинспекция Югры выясняет обстоятельства ДТП с летальным исходом. Все произошло прошлой ночью в Сургуте на Югорском тракте. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на дорожного рабочего, который производил нанесение разметки на проезжую часть. В результате пешеход погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Кроме этого, за сутки на дорогах округа задержано 9 водителей с признаками опьянения. Еще 17 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 32 за нарушение правил перевозки детей. Новая передвижная рентген-система появилась в перинатальном центре Нижневартовска. Современное оборудование закупили благодаря национальному проекту «Семья». Цифровой аппарат позволяет обследовать недоношенных малышей и их матерей сразу после родов прямо в палатах или отделениях реанимации. Это особенно важно для тех, кого опасно перевозить даже на небольшие расстояния. Кроме того, техника делает снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке, что помогает врачам быстрее ставить точный диагноз и начинать лечение. И последнее. Центр социальной инклюзии и сопровождаемого взросления счастья успешно действует в Сургуте. Здесь помогают людям с ментальными нарушениями становиться самостоятельнее. Всего в городе более 900 жителей от 14 до 25 лет с ограничениями по здоровью. У третьей из них ментальные нарушения. С ними и работают сотрудники центра с 2016 года. На сегодняшний день выстроена целая экосистема поддержки. Ребята учатся самым важным вещам – от базовых навыков самообслуживания до поиска вакансий. Для них открыты творческие мастерские по керамике, типографскому делу, свечи и мыловарению. Доступна театральная студия. А в проекте «Я учусь жить дома» подопечные тренируются применять полученные навыки в обычной жизни. Не забывают и про родителей. Для них запустили программу «Я и мой ребенок» и онлайн-сопровождение с экспертами. Отмечу, Центр счастья 17 раз становился победителем конкурса фонда президентских грантов. Это единственная организация в Югре, чья программа внесена в реестр доказательных социальных практик России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот если прошлая неделя, как мы уже говорили с Тимуром, промчалась для нас незаметно, то это очень насыщенно. Сегодня только вторник, по моим ощущениям, уже, не знаю, вечер четверга. Потому что я максимум готова еще один день отработать на этой неделе, и все. И когда я понимаю, что впереди еще 3 рабочих дня, я думаю, как, за что, почему? И как вообще у нас работает восприятие наше, когда одна неделя вообще была незамеченной, да, по ощущениям, а вторая тянется. От чего? Как будто бы событийность примерно одна и та же. То есть, ну, может быть, чуть больше событий на этой неделе. Но ведь не настолько, чтобы я во вторник уже такая сидела и думала, господи, где вечер пятницы, пожалуйста. Принесите мне его, помогите, да? Дайте дожить. Здравствуйте, надеюсь, у вас сегодня все хорошо и спокойно. Хотя вторник, знаете, это же день Марса, обычно по вторникам движухи много всевозможной. Вот у нас вторник на 100% себя оправдывает, да? Движухи много. Вот, и, кстати, я вас поздравляю, у нас сегодня новолуние случится. И это значит, что луна новенькая, свеженькая, хорошенькая, будет нам силы давать, собственно, вот начнет прирастать с сегодняшнего дня, и теперь каждый день все больше и больше силы должно у нас быть. Ну, по крайней мере, в ближайшие 2 недели, пока она будет расти.
3: Я вообще не понимаю, что ты рассказываешь,
4: честно. И ладно, и нормально. Пока что я говорю, ты можешь абстрагироваться, отдохнуть. Как только я замолчу, включайся.
3: День хаоса и беспорядка.
4: Это ты сам для себя определил?
3: Нет, отмечается сегодня.
4: Да ладно?
3: Ну, необычный праздник, ежегодно 14 июля отмечается День хаоса и беспорядка.
4: Почему именно сегодня? Вообще 14 очень гармоничная цифра, не знаю, почему сегодня. Но хаос и беспорядок у нас, по крайней мере, с Тимуром, правда, сегодня немного присутствует в жизни.
3: И славянский базар в Витебске сегодня открылся.
4: Ты уверен?
3: Ну, стартанул, да.
4: Прикольно.
3: Да. Хоть бы раз побывать.
4: А почему ты не говоришь, что сегодня еще отмечается День смородины? Я, кстати, вчера...
3: А как ты ее хочешь отметить?
4: Как? Я вот уже точно знаю, как отмечу. Я вчера вечером...
3: Нашего банка смородины?
4: Нет, кинула в корзину в одном сетевом магазине замороженную смородину. Я такой, кстати, вот ее редко можете встретить. Я даже немножечко удивилась, когда...
3: Дурочка, что ли? Почему? У тебя дома варенье смородиновое лежит.
4: Так то варенье, а та свежая замороженная ягода. Большая разница. А вообще смородина одна из самых полезных ягод. Поэтому покупайте. Там много вот этих тех самых антиоксидантов, которые...
3: Танинов всяких.
4: Нет, именно антиоксидантов, которые...
3: А для зрения она полезная или...
4: Черника. Ну, черника тоже.
3: Черноплодная рябина.
4: Черноплодная... Вот все темные ягоды, черные, темно-синие, они все содержат много антиоксидантов. А антиоксиданты — это как раз те вещества, которые, попадая в наш организм, вредные, плохие, больные клеточки, съедают, расщепляют, помогают им вывестись. Поэтому ягоды надо вообще регулярно есть. Вот даже зимой, как это ни странно, замороженные хотя бы покупать и 3 раза в неделю стандартно по порции съедать. И тогда у вас будет гораздо меньше проблем со здоровьем. Вот. Ну, врачи так, по крайней мере, говорят, я им в этом доверяю.
3: Понятненько, спасибо, что рассказала.
4: Пожалуйста, я сегодня прочитала еще одну прекрасную фразу. Она, возможно, понравится даже Тимуру отчасти. Она, правда, такая больше пятничная, чем вторничная. Но, тем не менее, как заметил один блогер, я даже поулыбалась, когда его мысль прочитала. Он пишет у себя в блоге: «Ребята, алкоголь теперь дешевле бензина. Так что пейте спокойно, а машину оставьте дома».
3: Ну... Неправда же это?
4: Ну, как бы такая, знаешь, тут игра слов, хотя, наверное, можно найти алкоголь дешевле, чем бензин. Вот, но в целом такая, говорю, пятничная история. Ладно, про бензин сегодня мы обязательно еще успеем, да, поговорить?
3: Если.
4: Обязательно успеем, потому что есть у меня много информации на тему топлива, и как очень серьезные, так и очень смешные и забавные. Но прежде одной строкой еще хочу сказать. Сравнила сейчас 2 новости, забавные на самом деле, получается у нас в зависимости от региона ситуация. Вот смотрите, в одном и том же СМИ прочитала 2 новости с разницей там несколько минут. Давайте сравнивать. Новость номер раз. В Свердловской области, привет, кстати, нашим слушателям из Свердловской области, в Свердловской области для купания одобрили только 1 водоем. Представляете? Когда мы жалуемся, что у нас в Югре 5 водоемов в этом году одобренных официально, ну, давайте понимать, что в Свердловской области все хуже. Один, на такой большой регион всего 1. Я вам больше скажу. Это заключение положительное получил пляж санатория, который находится под Нижним Тагилом. Понятно, что у них санаторий, у них своя частная как бы территория, да, они за ней ухаживают, и вода там, и пробы почвы, все соответствует нормам. И это единственный пляж на территории всей Свердловской области, который Роспотребнадзор одобрил для купания. Я, если честно, немножечко была в шоке. Но при этом Роспотреб говорит, что они берут регулярные пробы в других водоемах на территории региона, но там либо качество воды, либо качество почвы не соответствует нормам, и купаться, соответственно, там нельзя.
3: Понятно, возвращаясь к вопросу, как же мы раньше купались вообще? Речка вонючка, мы давай, пойдем.
4: Нет, это по-прежнему никто тебе не запрещает, как бы, отвечай за свою безопасность сам, ты взрослый, но очень много уже...
3: Ну, запрещают вообще-то.
4: Если ты хочешь...
3: приходят, штрафуют, если ты хочешь.
4: Подожди, есть заболевание такое, я не помню, как оно называется, но когда цыпками кожа покрывается. В этом году у нас уже в 8 регионах России зафиксированы вспышки этого заболевания.
3: Стафилококк?
4: Нет, оно по-другому называется. Так вот, уже в 8 регионах прям вспышки. Массово люди идут вот в эту воду, которая, ну, откровенно для нашего организма не очень-то приятна и полезна.
3: Типа в Гаграх?
4: Да нет, в речках российских, озерах, Тимур, о чем ты говоришь? Поэтому, в принципе, ну, никто тебя не ограничивает. Но природа сейчас не готова к тому, чтобы тебя безопасно, твое тело искупать, понимаешь?
3: Мне просто интересно, а вот в Сочи нормально с водой все? Если пробу взять, мы там не найдем ничего, никаких цыпок.
4: Ты про Черное море?
3: Ну да, да, вот это вот.
4: Я не знаю, как у нас...
3: В сезон, когда там люди, извините меня, ну, ни одного туалета на весь пляж, но люди купаются и никуда не ходят.
4: Я не знаю, как с морями.
3: Целыми днями там лежат.
4: Наверняка пробы тоже берут. Но в целом, если ты хочешь пойти в любую речку-вонючку, ты можешь. Но за последствия отвечаешь сам. Никто тебе не запрещает.
3: Вот ты не права, не могу.
4: Почему?
3: Потому что если меня увидят там компетентные органы...
4: Я штрафуют.
3: Да, штрафуют.
4: Ну, хорошо, это на территории Югры тебя штрафуют. Или ты хочешь сказать на территории всей страны?
3: Вот тебе вопрос от Олега. Добрый день, Марина. Вы не с села Юрлы хотел поинтересоваться?
4: А что такое?
3: А что? А что?
4: А что случилось?
3: А с какой целью?
4: Ой, какая фамилия, прям знакомая.
3: Да? О, это как в этом сейчас индийском фильме будет. Вот это Зита и Гита.
4: Нет, просто
3: брат и сестра
4: фамилия у Олега,
3: встретились которую, через много лет.
4: Которую я, конечно, не буду вслух говорить, потому что, ну, Олег не разрешал. Но в целом эта фамилия очень популярная для вот тех как раз той местности, где я родилась, да. Олег, вы абсолютно правы. Теперь у меня вопрос, а почему вы интересуетесь? Мы с вами знакомы? Это было бы интересно. А вот пока Олег нам отвечает, я...
3: На соседних улицах, наверное, жили. В одну школу ходили.
4: Может быть, все может быть. А теперь вторая новость. Я же тебе сказала, что будем сравнивать два инфоповода, да? Вот первый. В Свердловской области для купания одобрили только один водоем. И новость номер два. Сергей Собянин открыл в Москве еще 8 новых зон отдыха у воды.
3: Ну, у них там 100 или сколько?
4: У них 140 организованных мест отдыха у воды во всех округах города. А если брать официальные пляжи, современные, где, я на секундочку вам хочу сказать, пляжные зоны с деревянными настилами, белым песком, шезлонгами, лежаками, навесами и зонтиками от солнца. Вот таких пляжей в Москве официальных 15. Там и вода соответствует нормам, и песочек привезли москвичам. И вот 8 новых зон открыли.
3: Ну, то есть было бы желание, да?
4: Я не знаю. А на самом деле у Москвы, конечно, и финансовые возможности
3: как будто бы безграничные. В парке Горького, прям вот в самом парке, да, есть озеро. Ну,
4: да.
3: Пруд.
4: Угу.
3: Там нормально все с микробиологическими показателями, а там пляж устраивают каждый
4: лет.
3: Ну,
4: вероятно, их, да, как-то все-таки очищают. Все-таки озеро, пруд очистить проще, чем речки,
3: да,
4: большие.
3: А у нас в Югре так мало озер и прудов, которые можно просто взять и очистить.
4: Ну, они же не прям все в черте города, Тимур.
3: Тысячи, ну, десятки тысяч озер.
4: Ну, они не все же в черте города, они вот у нас в тайге непроходной. Где-то там, иди купайся в этих озерах, о чем ты говоришь. Ну, и вообще у нас, возможно, разные все-таки приоритеты.
3: Так, может, можно какое-то одно выбрать и почистить?
4: Приоритеты, финансовые возможности, я не знаю, возможно, у Москвы просто денег много, она себе может такое позволить. Но в целом, вот если вы живете в Москве, в столице, у вас нет проблемы, куда сходить поплавать, правда.
3: Александр пишет, под Тагилом все затопило.
4: Ой, вообще, слушайте, если брать Свердловскую область, там действительно в выходные вот были такие тревожные новости, там подтопило трассу, причем от Екатеринбурга до Тюмени, там тоже прям несколько участков было подтоплено. Я смотрела фотографии, которые госавтоинспекция публиковала, но это что-то с чем-то. Представляете, стоит на трассе патрульный автомобиль, госавтоинспекции стоит человек в форме, да, инспектор с, собственно, вот как называется этот жезл, палочка-то?
3: Жезл.
4: Так и называется, да? И он стоит, получается, на асфальте, и в двух шагах от него начинается просто море. Ну, то есть не видно трассы, не видно дороги, асфальта, просто река. И вот он где-то там на, можно сказать, краешке вот этого стоит импровизированного, совершенно никому не нужного водоема, вместо которого должна быть дорога и трасса. Ну, это реально такие фотки, они немножечко пугают, поражают. Но, опять же, масштабы стихии и то, что мы вообще, ну, знаете, песчинки на нашей планете, потому что если захочет вода разлиться на наших дорогах, так она разольется. Но, опять же, сегодня вот уже появлялись сообщения у нас во всех уральских СМИ, что полностью восстановлено движение на дороге от Тюмени до Екатеринбурга. Вот эти подтопленные территории, которые выходные были, которые вчера еще тоже были подтоплены, сегодня уже все. Можно сказать?
3: Растоплены.
4: Растоплены. Растопило их обратно. Да, поэтому сегодня можно уже спокойно ехать. Но это касаемо исключительно трасс, да, федеральных. Если говорить про ситуацию в определенных муниципалитетах, вот взять, например, тот же город Ирбит Свердловской области, там, опять же, десятки десятки домов ушли под воду, людей эвакуируют, животных эвакуируют, черти что творится, если честно. Вообще, в Свердловской области в этом году прям как-то с точки зрения стихии, не везет откровенно, да? Мы помним, у них там уже и смерчи были, и подтопления, и наводнения, и ураганы, и все, что можно вообще летом, все несчастья погодные, какие можно представить, вот они все в этом году были в Свердловской области. Ну, слава богу, хоть в разных районах этой области, не в одном и том же городе.
3: Вот Александр пишет, да господи, что такое? Пишет нам слушатель, что губернатор Пакслер, знаешь его такого губернатора?
4: Пакслер, знаю, да.
3: Вот он возглавлял Оренбургскую область?
4: Да, было дело.
3: Помнишь, что топило Оренбургскую
4: область? Помню. Сейчас Свердловскую,
3: вот,
4: да.
3: Приехал на Урал.
4: Думаете, все-таки он за собой, да? Нет, да понятно, нет, что это такая шутка. Но в целом, тут даже мы можем посочувствовать губернатору Свердловской области, потому что он в Оренбургской условно с этой проблемой сталкивался регулярно.
3: Нет, он на опыте. Подожди. Он на опыте, он знает, что с этим делать.
4: Да, в Свердловской области приехал такой, думает, опять. Ну ладно, я уже на опыте, поэтому да. Но он, кстати, надо сказать, лично там объезжает все эти пострадавшие территории. Тоже у него нет времени и возможности сейчас сидеть в кабинете все время где-то вот на выездах в пострадавших городах и поселках. Работа такая, что делать? Надо руку на пульсе держать. Поэтому, не знаю, есть ли у нас кто-то из слушателей Свердловской области сегодня с нами на связи. Если есть, напишите нам обязательно. Куда написать? Тимур сейчас обязательно скажет наш номер телефона.
3: +7 950 510 66 66.
4: Да, Макс у нас работает отлично, стабильно. Телеграм, в принципе, тоже. Я смотрю, вот сегодня слушатели в рамках утреннего эфира нашим коллегам писали. Значит, все нормально, работает. Можете писать и в Телеграм, кому как удобно, но, как показывает практика, в Телегу, 2-3 человека пишут каждый день. В Максе все-таки основной поток сообщений. Будем общаться. Ой, новостей, как всегда, много сегодня для обсуждения. А по поводу смородины, я же говорю, что я знаю, как буду отмечать. Я уже заказала сегодня на вечер доставку, мне привезут замороженную смородину, и я буду ее сегодня есть, лакомиться и наслаждаться жизнью вообще.
3: А я не буду дурью заниматься, я какой-нибудь другой праздник отмечу.
4: То есть вместо того, чтобы антиоксиданты внутрь потреблять, ты будешь что-то не очень полезное. Как обычно. Так, сегодня еще, кстати, день осведомленности об акулах. Вы все осведомлены об акулах, товарищи?
3: Антиоксиданты употреблять, это, знаете, как в болото кинуть рак и сказать, давай там чисти. Мне вот этот антиоксидант не поможет, он ничего не сделает.
4: Зря ты так думаешь. Если будешь регулярно и в нормальных количествах, рано или поздно они победят и заберут все плохое.
3: Им там не рады, этим антиоксидантам. Знаешь, это иммунная система. Набуцкает,
4: не дай бог. Ладно, Тимур Полунин, Марина Штейникова с вами. Здравствуйте еще раз. Далее у нас музыка, а в середине часа вернемся и начнем по новостям.
3: Замечательный праздник сегодня, на самом деле.
4: Еще один. Какой?
3: Вот его пропускать нельзя.
4: Ну?
3: Чтобы зря не прошел, так сказать. День взятия Бастилии.
4: О, тот самый?
3: Тот самый день.
4: Сегодня, наконец-то?
3: День взятия Бастилии.
4: Чтобы он не зря все-таки, да?
3: Да.
4: Надо.
3: Смотрите, не пропускайте. Это очень важно. Потом жалеть будете.
4: Можно, кстати, «Любовь и голуби» по этому случаю пересмотреть. Ну и отметить заодно.
3: Это, знаете, когда взрослые люди какую-то ерунду начинают нести и смеяться с этого. По-любому, цитата из фильма.
4: Да, это такое наблюдение от зумеров. Угу. Молодые наши ребята говорят, если люди за 35, за 40 что-то несут какую-то немыслицу и начинают ржать, по-любому советские фильмы цитируют. Вот это сейчас, собственно, то, что мы продемонстрировали в эфире. Ладно, услышимся через 7 минут.
0: Свои люди.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу.
2: Да, это уже, кстати, неделю обсуждают.
1: Интересно, а у кого справку можно взять, что именно на заправке стоял? Выдают там
2: да,
1: справку?
2: И все ли работодатели в курсе, что это является уважительной причиной?
1: А работодатель может сказать, ну не заправляйся пока, езжай на автобусе.
2: Я почему-то уверена, что большинство работодателей не посчитают это уважительной причиной, а когда нам юристы комментируют в федеральных СМИ, что якобы, если вы там 2 часа будете стоять на заправке, никаких претензий от руководства не будет. Ну, а вы с руководством вообще общались? Вы, юристы дорогие, которые такие рекомендации россиянам дают. Если ваше руководство нормально к этому относится, это не значит, что все так. Более того, есть такие виды работ, где даже 5-минутное опоздание может стоить, извините меня, ну, включая даже человеческих жизней, да?
1: Типа медицинский сотрудник, да?
2: Да, вот скорая помощь опоздает, если на вызов где-нибудь, если будет в очереди стоять. Ну, скорых, кстати, не стоят в очередях. Мы знаем, что экстренные службы, естественно, вне очереди обслуживаются. Как бы это нам даже объяснять не надо, да, почему?
1: Да, ну, условно... Что, интерны не смотрели? На 5 минут опоздал, тебе сразу Быков орёт что-нибудь там. Дежурство, Романенко!
2: Ты что, опять пересматривать интернов начал?
1: Они постоянно же идут по ТНТ. Вот на ТНТ больше нечего, по-моему, крутить. И ТНТ-4, так вообще там постоянно круглосуточно Саша Таня и интерны, все.
2: Ну, золотой фонд, что я могу сказать. Несмотря на то, что на Сашу Таню все как бы подтрунивают над ними и говорят, да сколько можно, но рейтинги показывают ровно обратно, и каждый новый сезон собирает еще больше просмотров, поэтому, ну а как можно сворачивать проект, который на протяжении уже 10 лет он держит эти рейтинги. Внуков пока нет у них, но сын уже взрослый.
1: Как у них его сейчас... зовут? Миша?
2: Алеша.
1: Алеша?
2: Ну, у них же сейчас еще 2 близнецов, насколько я помню. Не смотрю Сашу и Таню, но вот так, знаете, из рекламы могу догадаться. Вот, а в целом, вот даже когда, я помню, раньше готовила что-нибудь на кухне, фончиком Саша и Таня шли, очень, кстати, заходит такой легкий сериальчик.
1: Тут еще, кстати, среди других уважительных причин, кроме стояния в очереди на заправке, называют срочное обращение к врачу, это понятно. Стихийные бедствия, ЧС, ну, тоже как будто бы понятно, да? А также выполнение государственных обязанностей, что бы это ни значило. Или общественных обязанностей. Ну, например, стал свидетелем какого-то преступления и попытался противоборствовать этому.
2: Или если тебя вот... А, кстати, понятым, если позовут, это, ну, и задержат таким образом, тоже считается ведь?
1: Как? Я думаю, да. Ну, просто надо как бы, чтобы потом справку тебе дали какую-то.
2: Понятым, ну, думаешь, как, там на месте справки выписывают?
1: Вот не знаю.
2: Вот и я не знаю.
1: Вот не знаю. А доказать же надо будет потом как-то, что тебя... Вот...
2: Да, а то каждый день опаздывать на работу и каждый день говорить, что тебя понятым взяли. Ну, как-то рано или поздно руководство начнет что-то подозревать.
1: Да, то Андрей пишет, ага, а на СТС постоянно уральские пельмени крутят.
2: Да, ты тоже классика.
1: Шоу.
2: Тоже.
1: Не уральские пельмени, а шоу «Уральские пельмени».
2: Мы, кстати, в начале июня,
1: да,
2: когда...
1: Ты рассказывай.
2: А я знаю, ну подожди, сейчас же уже середина июля, уже многие слушатели, которые нас в июне слушали, присоединились. В начале июня, когда мы вышли с отпуска, говорили о том, что в рамках как раз нашего майского отпуска побывали на живом концерте «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Uh-huh. А это тот самый концерт, который не снимают на телевидении. Это такой пробный, знаете, как сказать, черновик. Во, потому что приходят люди, им раздают анкеты, и они еще ставят оценки, смешной был номер или нет. И только самые-самые смешные попадают потом в телек.
1: Короче,
2: мне очень любопытно.
1: Жюрили мы его.
2: Да, и мне очень любопытно, потому что вот сейчас начнется ближе к осени, я так понимаю, в августе у них, да, новый сезон телевизионный, или уже в сентябре надо посмотреть программу, не помню. Так вот, вот этот концерт, на котором мы были, он в том числе будет, естественно, показан на телевидении, и мне любопытно, те номера, которые мы с Тимуром оценили, они, ну, войдут в программу или нет? Потому что были номера, которые мы... Вот Тимур поставил, я помню, 2 даже одному номеру. Я поставила...
1: Неинтересно вообще.
2: Я поставила ему 3 с плюсом. Ну, 2 я не могу уральским пельменем ставить. Но я лишь о чем хочу сказать,
1: не,
2: что...
1: Не, я строгая жюри.
2: Что когда они в Екатеринбурге для своей как бы местной аудитории, то есть это же их родные люди, когда идут на сцену, они могут даже настолько сырой материал принести на сцену, ну, прям вот недоработанный, да, чтобы просто оценить, вообще зайдет, не зайдет. И мне это даже понравилось. Я увидела совершенно обратную сторону пельменей. Вот так.
1: Агась. Да, мы увидели, как они потом с черного хода выходят, с банкой пива открывают его и сидят на лавочке пьют. И мы такие, чего? И это те люди, которых мы ждем по СТС каждую субботу.
2: А что, они люди? Ключевое слово здесь — люди.
1: И нам, главное, не предлагают.
2: И так сделал только один человек, Даня Петков, и все.
1: В Москве средняя цена литра дизеля превысила 80 рублей. Ну, то летело у нас. Москвичам до нас далеко, угу. До наших показателей тоже. 92-й бензин в среднем у них там стоит 65. Вот, 95-й 72 рубля 79 копеек. Кстати, 95-й дороже, ну, чем среднестатистический, может быть, у нас в Югре, на заправках, на сетевых.
2: А я могу сказать,
1: а
2: например?
1: Вообще у нас ФАС выписала постановление, там, по-моему, 9 компаниям, которые занимаются продажей топлива. В основном это регионы Нижегородской области, по-моему, Брянска, Орловска и так далее. Ну, наших там регионов нет. По крайней мере, я их вот не нашел. 14 предприятий по итогам мониторинга цен оказались на карандаше, и им направили предупреждение. Кировская область. Я могу тут даже зачитать, но хотя вам, наверное, это неинтересно. Типа Чепецк нефтепродукт, знаете ли, вот такую компанию?
2: Нет, понятно, что это местная
1: какая-то. Луцкая нефтебаза.
2: Да нет, неинтересно на самом деле, но я вот читала, ты же знаешь прекрасно такое агентство нефтегазовой информации, которое мониторинг цен на топливо. Ага. Каждую неделю, даже, по-моему, ежедневно сейчас они это делают. Так вот, это агентство нефтегазовой информации сообщает, что за минувшую неделю, вот прошедшую, цены на топливо у нас в Югре вновь подскочили на заправках. И если вот брать, например, Сургут, то там самый большой скачок случился на АЗС-эталон. Я знаю, что для сургутян это вроде как популярная АЗС-ка. Вот. И там 95-й бензин подорожал на 13 рублей за неделю. Представляете?
1: Чего?
2: 127 рублей за литр отпускается.
1: Чего?
2: По итогам вот прошлой недели вот такие скачки.
1: Ну, можно же не заправляться там.
2: Ну да, так местные жители говорят, это, что это дичь какая-то. Причем в прямом смысле цитату такую читала у одного человечка.
1: Вот. Ну, как бы в Ханты-Мансийске поскромнее. Хотя Иртыш нефтепродукт 130 рублей дизель продает сейчас. АЗС Мирлайн 130 рублей дизель продает. Но можно же туда не ехать.
2: Да.
1: Можешь поехать на Лукойл по 87 купить. Вот. Или Газпром нефть 85 рублей 75 копеек.
2: Да, но многие вот приезжают, так же говорят, чего, и разворачиваются.
1: Да просто, ну в чем смысл? Ну там реально на 50 рублей дороже. И в чем смысл?
2: Возможно, туда едут те, кто не хочет или не может стоять в очередях, потому что, опять же, видела кадры из Сургута, как вот накануне там на Югорском тракте просто очередь из машин какая-то нескончаемая. То есть ни конца, ни края не видно этой очереди. Десятки машин стоят. И, может быть, те, кто не готовы стоять в этой очереди, едут на какую-нибудь другую АЗС и заправляются, пускай подороже, но хоть чуть-чуть там, чтобы, знаешь, до дома условно доехать и завтра на работу. А завтра уже там постою в этой очереди. Или, может быть, ночью съезжу, там меньше будет. Ну, возможно, логика такая у людей.
1: С другой стороны, вот, например, на Лукойле бензин АИ-100 ЭКТО, самый дорогой у нас в Ханты-Мансийске 99 рублей 40 копеек.
2: Uh-huh.
1: Ну, оно, как говорится, и понятно. Сотый бензин, 100 рублей, это нормально. Мы же шутили, да, с тобой? Месяц
2: да,
1: на это,
2: что было бы удобно считать.
1: Да, дошутились.
2: Дошутились. А прикинь, вообще 92-й бы 92 стоил четко.
1: Удобно.
2: 95-й 95
1: Нет,
2: рублей.
1: Без проблем. Но если вы такую цену оставите на 10 лет вперед.
2: Да, да, тогда нормально.
1: Ну, ладно, мы привыкнем.
2: Да, супер. Мне нравится твоя идея.
1: Ну, а но, так кстати, вот сейчас подняли, и потом бензин появится, а опустить забудут, это будет как бы это фиаско.
2: Угу. Кстати, у нас еще один регион присоединился к этой системе.
1: Тут нам слушатели пишут, это все заговор. После кризиса бензин будет по средней цене. Да я не думаю, что это на самом деле прям сговор. Ну, тем более утверждать так я не могу.
2: Но ты тоже думаешь, что цены на бензин вряд ли прям вернутся к тем значениям, которые были?
1: Не, просто есть объективные причины. Вот с яйцами я не понимал причин. С огурцами тоже не понимал. Что там, вода подорожала для полива в теплицах? Я не понимал. Гречка тоже непонятно. Ну, нет урожая. Ну, давайте следующий год подождем.
2: Ну, а здесь причины
1: есть? А здесь
2: есть
1: определенные причины,
2: да, концептуальные. И даже у нас власти называли эти причины. В частности, вот вице-премьер Александр Новак буквально на днях заявил агентству ТАСС, что прилеты по НПЗ стали одной из причин проблем с топливом. То есть причины-то есть, они реально объективны, все мы про них знаем. Вот, а по поводу вот этой системы, четно-нечетно, я про него вам уже несколько дней говорю. Вчера сказала, что 7 регионов уже по ней работают. Сегодня к ним присоединился еще один регион. Курская область, кстати, приграничие наше. Курская область с завтрашнего дня, с 15 июля, тоже будет заправлять автомобили по четным и нечетным дням в зависимости от номера машины.
1: Интересно.
2: Александр Хинштейн, губернатор, распорядился о таком решении. И, кстати, у них, вот если, например, в Орловской области для иногородних машин, ну, то есть которые не с местным номером, а с соседних там каких-то регионов, а у них там своя система, то здесь правило будет действовать вне зависимости от региона. Да хоть ты с Югры, с Ямала приедь, будешь по четным и что там заправляться.
1: А в Петербурге разрешили в канистры заправлять бензин?
2: Да, в Ленинградской области. Ну, там, по-моему, тоже ограничение
1: 10
2: есть.
1: 10 литров на человека, но если ГОСТовская канистра, ну, железная, например, можно 20 залить. Хоть что-то.
2: Послабление есть. Ну и, кстати, у нас вчера президент Владимир Путин анонсировал создание защищенной системы поставок топлива в Крым. И подобраться к этой системе будет очень сложно, сказал наш президент на форуме Народного фронта. Вчера прошел форум большой. Оттуда, кстати, очень много новостей, событий, инфоповодов. Вот, так что не раз еще вспомним его. Но вот этот момент, в том числе, президент вчера проанонсировал. И он во всех потом СМИ и телеграм-каналах появился с молниями. Ну, как новость молния, как что-то такое экстра важное. Но какая конкретно эта система, конечно, президент не стал делиться, но сказал, что врагу к этой системе не подобраться будет.
1: Роман пишет: добрый день, всех приглашаю в Тюмень. У нас будет фестиваль проходить ремесел, забытых ремесел. Вау. В Тюмени 18 июля в музейно-ремесленный цех.
2: Круто, это в субботу в ближайшую, да?
1: Да. Ой. И причем это ярмарка ремесленных изделий, она не только тюменская, еще из Югры наши будут. Мастера там представлены, ямальцы будут.
2: Так вы, получается, Роман, можете даже уже не приглашать наши-то, уже к вам едут.
1: Не, ну...
2: Зрители, я понимаю, гостей.
1: Мы тоже можем поехать.
2: Слушайте, ну...
1: Концерты, народные игры, казачьи выступления, лекции, интерактивные зоны, 25 мастер-классов, свободный вход.
2: Класс.
1: И покупай не хочу.
2: Кого покупает, если свободный вход?
1: Не, ну, в смысле...
2: Роман, а вы...
1: То, что мастера привезли. Гончарные изделия.
2: Вот
1: изделия
2: это...
1: из кости, из дерева.
2: А, это все можно будет купить. Классно. Роман, спасибо большое за эту информацию. Мне просто любопытно, а вы как-то связаны с этим фестивалем? Или вы просто хотите, чтобы
1: к
2: вам
1: фанат.
2: Больше туристов приехало? Мы только за. На самом деле, даже от Ханты-Мансийска, условно, недалеко до Тюмени, да, часов за 7 можно добраться на машине. А вот, например, жители Советского района, да, таким вообще еще ближе получается. Может быть, кто-то до вас и доедет. По крайней мере, мы сообщили.
1: Александр спрашивает, как ехать, если едешь далеко и несколько дней накатом можно? Разгоняетесь, хоп, и накатываете.
2: Вы знаете, по этой причине у нас уже очень многие туристы писали...
1: Да никак, не,
2: ну разворачиваются...
1: Разгоняетесь, хоп, и накатываете.
2: Вы знаете, по этой причине у нас уже очень многие туристы писали...
1: Да никак, не,
2: ну... Ну разворачиваются люди, домой едут некоторые.

0: система. То есть она действует только для местных. Ну, вот условно говоря.
1: Нет, это в Орловской области. А в Курске тебе, вот губернатор говорит, в Курске нам все равно, из какого региона, да? Для всех одинаковые правила, ну... да. То есть это в зависимости от региона. Я напомню, кстати, у нас уже 8 российских регионов по такой системе работают. При том, что когда Орловская область первая вводила, над ней прям, ну, откровенно потрунивали и смеялись даже. Как видите, рабочая система. Того глядишь, через недельку будем говорить, что уже 20 российских регионов по ней заправляют автомобилистов. Вот. Ну и, кстати, вчера еще в рамках форума Народного фронта «Все для победы», так называется этот форум, наш президент озвучил еще одну информацию. Я хотела бы вот сейчас закончить как раз наш выход. Хотя к теме бензина мы сегодня еще вернемся, но вот конкретно сейчас хочу закончить и сказать ту самую цифру, которую вчера озвучил президент. Короче, Владимир Путин сказал, что россияне передали на цели специальной военной операции. Сколько, угадаешь?
0: Я видел просто эту сумму, чуть 60 миллиардов, да, по-моему?
1: 70. Почти 70 миллиардов рублей. Это сделали россияне просто абсолютно безвозмездно, пожертвовав эти деньги. То есть это те самые деньги, которые...
0: Меценатские взносы.
1: Которые никто, да, не обязывал, не просил. Это люди по доброте душевной, потому что все хотят для фронта, для победы. 70 миллиардов рублей. Вы можете себе вообразить эту цифру?
0: Я написал нам Евгений. Тюмень, 12 ночи, простоял час. И... видео, как он стоит час.
1: Час? Ну,
0: бензин за стол подешевле, слушайте.
1: Час это, конечно, много, но, опять же, некоторые другие муниципалитеты, где по 4 часа люди стоят, они скажут, час? Чё, ребята?
0: 95-й Газпром, нефть 68, да, рублей 85 копеек. А 95-й G-Drive 70 рублей. Угу. Ну, для сравнения, сейчас пойду посмотрю, у нас 95-й, та же Газпром нефтьская заправка, 75 рублей 15 копеек G-Drive.
1: Дешевле, дороже, я просто...
0: У нас дороже на...
1: Ты столько цифр говоришь, что я уже на слух не воспринимаю.
0: Короче, в Ханты-Мансийске дороже.
1: Все.
0: На там 2,5 рубля плюс-минус. Угу. Но в целом Евгений из Междуреченского, он вот добавляет, что в Тюмени ездил, ну, в целом проблем нет с бензином.
1: Хорошо. Это хорошо. Потому что, знаете, лучше час...
0: По трассе имеется в виду. Угу. Вот. Есть, понятно, что и по 130, но так в среднем там 90, угу. 97.
1: И знаете, лучше час постоять, но взять этот самый бензин, купить его, приобрести, чем, например, вот опять же привожу в пример моих родителей, которые живут в Пермском крае. Там просто тупо нет бензина. То есть они бы рады в очереди постоять. Ну, у них негде его взять. Тупо все АЗС-ки закрыты, и бензин неизвестно, когда привезут.
0: Тупо закрыты. А умно закрыты?
1: И умно, и тупо всякое закрыто.
0: Сергей пишет, Сургут, сегодня утром промзона, 92-й, 64 рубля. А на видео, ну, соответственно, много, очень-очень-очень-очень-очень много машин. Непонятно, где там конец этой колбасы.
1: Угу. Для таких
0: автомобильной.
1: Да, таких фотографий сейчас очень много.
0: Они... Видео длится около минуты, и все это время наш слушатель едет вдоль рядов с приличной скоростью до заправки. Соответственно, вот и считайте. А Рама написал нам в Тюмени 92-й бензин, 63 рубля с копейками. Ну, у нас 65, тоже вроде приемлемо.
1: Не сильно отличается, да?
0: Слушайте, да в целом 65 это много. Да и 63 это много.
1: А уже...
0: Мой психологический потолок был где-то лет 10 назад по 30 рублей, когда еще, ну ладно, 15 лет назад. 30 рублей это для меня вот уже все. А там я уже перестал считать. Когда за 50 перевалило, уже реально перестал просто смотреть.
1: Ну, он в Сургуте 120 на одной АЗС-ке.
0: Нижнесартымский, 92-й, 115. 95-й отсутствует уже 2 недели, написал нам Дмитрий.
1: Спасибо, Дмитрий, за информацию. Вот видите, где-то 92-й, 115 рублей.
0: Есть же проблема, это у нас. Вот, нам
1: обалдеть.
0: Нам хорошо, да? Ну, в крупных городах имеется в виду. Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, где есть, извините, не одна какая-нибудь частная заправка, а где представлены сетевые, где Лукойл есть, где Газпромнефть есть, где, ну, условно, Иртыш, нефтепродукт, пусть даже там дороже, но они есть. Просто есть, я уверен, да, и в нашем регионе небольшие населенные пункты, где одна единственная заправка, и то там нет никакого 95-го, допустим, бензина. Вот как у твоих родителей в деревне.
1: Угу.
0: И заправка, ну, а толку с нее, если там бензина нет?
1: Так ладно бы на одной, на трех ближайших нету.
0: До ближайших 100 километров. Ну, ты да? Пока доедешь, ты же какое-то количество бензина.
1: А туда не доедешь, потому что бензина уже нет.
0: Смотри, ты туда-обратно съездил, да, 20 литров тебе дали заправить, и ты эти 20 литров потратил. И что ездил?
1: Дурдом.
0: Зачем?
1: Дурдом.
0: Ну, дурдом. В Нягане 92-й бензин, 95 рублей. Джалол.
1: Спасибо за информацию. Какие разные у нас у всех цены, вы посмотрите. Где-то 115, где-то 95, где-то 75. Нормально вообще. Разброс какой-то вообще тоже... Может быть такой разброс?

0: Вообще.
1: Видишь же, может быть.
0: А по закону, по каким-то нормативам ФАС?
1: Ну, как бы сейчас такое время ненормативное.
0: Ох ты, как хорошо выразился. В ненормативное время живем, получается. Поэтому... Ненормативной лексикой пользоваться, значит, можно.
1: Сложно соблюдать нормативы.
0: Ладно, на самом деле, да, ситуация сложная, но мы обязательно дождемся, когда она стабилизируется. Я уверена, что рано или поздно вся эта катавасия закончится с бензином, да? И мы будем подъезжать к АЗС-ке и не переживать за то, что там нет бензина, и не переживать, что там очередь на полтора часа. Я уверена, что это светлое будущее не за горами.
2: Свои люди. Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Эх, ну чего? Поговорим о серьезном.
2: Да, можно о мошенниках? Давно мы про это не говорили, на самом деле. Поэтому назову буквально пару
1: прям
2: цифр.
1: Думаешь, нужно?
2: Да, пару цифр назову. Во-первых, статистику по Югре. У нас с начала года, почитали уже в прокуратуре, с начала этого года жертвами интернет-мошенников стали более 3000 жителей Югры. И перевели они на неизвестные счета мошенников почти 850 миллионов рублей.
1: Мне тут бабушка понравилась вчерашняя. Она, короче, ей позвонили мошенники, говорят, телепили-троливали, у вас там что-то списывают деньги.
2: Нет, там что-то для... Ты про женщину из Советского района? 86 лет этой женщине, да. И она после шквала, ей просто много звонков было.
1: Ну, знаешь, с чего началось там? Вот нужно продлить договор с вашей сим-карты, там, то, сё, пятое, десятое. И потом уже ей начали звонить мошенники и как раз-таки убеждать, что у нее списывают деньги, финансируются там террористические организации. Нужно срочно спасать свои счета, короче, и так далее. Она все это дело спалила, пошла в полицию и говорит, на меня вот вышли, я думаю, что это мошенники, давайте их поймаем, короче. И они вместе с полицейскими реально поймали девушку, которая к нам приехала, по-моему, из Великого Новгорода, если я не ошибаюсь, 20 лет ей. И она прям призналась, то, что да, я знала то, что это незаконная деятельность, брала какую-то комиссию. То есть, ну, приезжала так к пенсионерам, забирала наличку и переводила потом своим кураторам. Ну, понятно, куда, да? Оставляя себе определенную комиссию. Ее задержали.
2: Угу.
1: И будут сейчас выяснять, кого она еще облапошила.
2: Так здесь получается очень такая продвинутая, осознанная и бдительная бабушка оказалась, да?
1: Да, давно пора на самом деле быть осознанными, продвинутыми. Вот Советский район все это время, пока рассказывал историю, искал эту новость, я знал же, что она попадалась мне на глаза вчера. 86 лет, правильно, Советский район, правильно, и Великий Новгород, все.
2: Угу. Вот так вот. Понимаете, 86 лет женщина, побольше некоторых молодых людей знает и идет сразу в полицию. Умница, просто
1: ну, тоже,
2: умница,
1: как побольше.
2: Бабушка.
1: Смотри, вот национальнейший мессенджер Макс мне за последние вот несколько дней, ну это на самом деле были выходные, пятница и...
2: Били выходные?
1: Били выходные.
2: А почему они тебя били? За что они тебя били?
1: Пятница.
2: Они должны наоборот быть добрыми к тебе вроде как.
1: И суббота.
2: Да.
1: Вот, и мне... Писали два мошенника сразу. Одну нашу коллегу взломали.
2: Дважды причем.
1: Ну да.
2: Дважды, буквально за 4 дня дважды одну и ту же девушку взломали.
1: А спалились аферисты. Почему? Потому что никогда этот человек, она долгое время работала журналистом, она никогда так не напишет.
2: Да.
1: Никогда она не напишет «Привет, точка», например.
2: Да.
1: Да, мы всегда обращаемся «Привет, запятая».
2: Ну, во-первых, мы...
1: Имя рек, запятая.
2: Во-первых, мы друзья. Она всегда пишет «Мариночка, привет». Я знаю ее традиционное приветствие. А тут просто «Привет, точка». Ну, понятно, что это не она. Это мошенники в чистом виде. Вот почему еще важно знать какие-то вообще манеры письма, кодовые словечки и так далее.
1: Да, есть еще один случай. Взломали тоже кого-то. Я не знаю, друг это или не друг, но это меня особо не интересует. И написали, типа, здравствуйте, это бухгалтерия. А вам положено повышение зарплаты, индексация на 7,4%. Пожалуйста, сверьте данные, я их буду вносить.
2: Очень правдоподобное было сообщение, но, во-первых...
1: И причем, знаете, как говорят нам обычно, никогда не открывайте файлы с расширением АПК, там, или еще EXE, вот это исполнительный файл, а это был файл PDF.
2: Да.
1: Точка PDF. Ну, я-то не дурачок, я же знаю, что это лохотрон, и, скорее всего,
2: там будет что-то...
1: повышать мне зарплату.
2: А знаете, Тимур, что в итоге? Он, поскольку сразу понял, что это мошенники, он написал, в смысле 7,5%? Мне руководство обещало на 15,5%, ничего подписывать не буду.
1: Да, они мне.
2: А мошенники лайкнули это сообщение.
1: Ржущие смайлики в ответ.
2: И ушли.
1: И ушли. Ну, потом через какое-то время, кстати, вот надо отдать должное. Мы говорили, нет, не знаю, надо отдать должное, то, что быстро заблокировали.
2: В Максе, да, быстро. В отличие от телеги, вот в телеге годами не блокируют мошенников. В Максе очень быстро. Вот, но, к сожалению, буквально через 4 дня нашу подругу снова взломали в том же самом мессенджере Макс. Думаю, да что же опять она по какой-то ссылке или как перешла. Вот, но в отличие от этой бабушки, 86-летней, бдительной из советского района, у нас очень много югорчан. Вот смотрите, только за минувшую неделю, вот прошедшую, 38 человек в Югре попались на удочку мошенников. 38. И большинство из них — это работающие люди, взрослые, здравомыслящие. Но был среди них один еще студент и 5 безработных. Но все остальные-то серьезные, взрослые, зрелые люди, которые не должны уже попадаться на подобные разводы, но, к сожалению, попадаются. И каждую неделю просто десятками, пачками. Но это вообще уже как будто и не новость, да? Раньше мы как-то шокировались, сейчас уже все меньше и меньше, но тем не менее, вот немножечко осталось до миллиарда, то есть вот еще чуть-чуть, и мы уже, можно сказать, миллиард пожертвовали этим мошенникам, в кавычках. Бесит, что огромное количество наших денег уходит вот этим, не знаю, слово каждый раз не могу подобрать, плохим людям.
1: Ну да.
2: Вот, и еще у нас эксперты, даже не эксперты, это мобильные операторы, выяснили, когда чаще всего мошенники звонят россиянам. Если взять всю статистику мошеннических звонков и проанализировать, чем, собственно, занялись мобильные операторы, получается, что чаще всего шквал такой, скажем, пик звонков приходится на 2 дня в неделю, это вторник и среда. А сегодня, кстати, вторник. Так что... Сегодня они могут быть более активны, чем обычно.
1: По крайней мере, они перестали звонить в субботу рано утром. Вот меня это просто дико раздражало, когда я хочу выспаться и не планирую просыпаться там в 9 утра. Я хочу в субботу поспать до 12, допустим. Да, они мне в 9 утра начинают наяривать звонить. Ну, что это такое?
2: А время, в которое чаще всего звонят сейчас мошенники, это в районе 15 часов дня. Ну, соответственно, по местному, независимо от того, в каком вы регионе находитесь. Поэтому вот, пожалуйста, вам такие, знаете, понятно, что они в любой день могут позвонить в любое время, но почему-то именно в это время чаще всего начинают названивать.
1: Смешно, Роман, смешно. Пишет нам такой мемчик. Название учебных заведений в России. МГИМО, УРФУ, МГППУ, УЕУИП. Название тюрем в России. Белый лебедь, черный тюльпан, полярная сова, черный дельфин.
2: Ну, знаете, первое, это же аббревиатуры. Ну, вообще, сравнение забавное, как минимум.
1: Да, ну и причем это вот неофициальное название, понятное дело, этих колоний. Там оно какая-то колония строгого режима.
2: А вообще, кстати, мы сегодня...
1: Номер такой-то.
2: Тема образования университетов мы сегодня обязательно коснемся. Вот даже могу одну информацию быстренько для затравочки сказать. МГУ отчитались, что у них в этом году рекордное количество отличников за всю историю университета. Представляете, 14 тысяч студентов окончили МГУ в этом году, и за 14 тысяч студентов, 5 тысяч получили красные дипломы. Это больше трети. Обалдеть, как круто. Вот так вот. Это, я не знаю, что такого удивительного было в этом конкретном году, что там в МГУ случилось, что они, выпускники, решили установить абсолютный рекорд по красным дипломам. Ладно, к теме образования вернемся. Там есть более серьезные новости.
1: Тут слушатели ругаются. Говорят, здравствуйте, вы серьезно? Называть нормальным то, что у нас сейчас происходит в стране, что мы по часу стоим на каких-то заправках.
2: А кто называет? Я не называла нормальным. Я не считаю это нормальным. А кто сказал?
1: Нормально, пишет Надежда, было до 22-го года. А сейчас ненормально. По мнению Надежды, опять-таки. Но, а кто говорит, что это нормально?
2: Может, мы с тобой как-то не так это выразились? Может быть, нас не поняли в каком-то моменте, Надежда?
1: Может, сарказм не понимают?
2: Ну нет, конечно, это ненормально. Нормально — это когда ты приезжаешь на ЗС, там адекватная цена и никаких очередей. Вот, это нормальная ситуация. Да. Потому что мы...
1: Нормально это доллар по 30,
2: бензин по 20. Ой, ну ладно, доллар по 30, давай в 2000...
1: Сигареты рублей по 40.
2: 12-й хочешь вернуться? В 2012-м, когда я в первый раз поехала за границу, вот как раз тогда 30 рублей доллар стоил.
1: Самое смешное то, что лет через 10, боюсь, что лет через 10 вы будете говорить, блин, верните мне мой 2006-й, так хорошо жилось.
2: На самом деле так и будет. Многие сейчас по 2020 году скучают, хотя 2020 был ужасный для всего человечества. Есть такое, да.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Югре обучают новых проводников смыслов. В Сургуте лихач наехал на дорожного рабочего. В Ханты-Мансийске пройдет шахматный семейный праздник. Третья смена Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина» «Проводники смыслов» собрала единомышленников в Ханты-Мансийске. На площадках филиала Национального центра «Россия» в течение нескольких дней работали 155 человек. Это волонтеры, модераторы и эксперты из 23 регионов нашей страны и 6 зарубежных государств. Их учили транслировать ценности добровольчества миллионным аудиториям, выстраивать диалог с властью и обществом, а также масштабировать лучшие социальные практики. В роли наставников выступили ведущие федеральные эксперты, которые не только делились своим опытом, но и учили подопечных рассказывать об инициативах так, чтобы вдохновлять других. По словам гендиректора автономной некоммерческой организации Академии развития гражданского общества «Добрина» и директора форума Александра Миткова, в основе события опыт Югры по взаимодействию с некоммерческими организациями, добровольцами, предпринимателями и активистами. Итогом смены станут готовые методические и коммуникационные продукты для регионов, а также доработанная концепция развития движения «Мы вместе». Госавтоинспекция Югры выясняет обстоятельства ДТП с летальным исходом. Все произошло прошлой ночью в Сургуте на Югурском тракте. Молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на дорожного рабочего, который производил нанесение разметки на проезжую часть. В результате пешеход погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Кроме этого, за сутки на дорогах округа задержано 9 водителей с признаками опьянения. Еще 17 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 32 за нарушение правил перевозки детей. Центр социальной инклюзии и сопровождаемого взросления счастья успешно действует в Сургуте. Здесь помогают людям с ментальными нарушениями становиться самостоятельнее. Всего в городе более 900 жителей от 14 до 25 лет с ограничениями по здоровью. У третьей из них ментальные нарушения. С ними и работают сотрудники центра с 2016 года. На сегодняшний день выстроена целая экосистема поддержки. Ребята учатся самым важным вещам – от базовых навыков самообслуживания до поиска вакансий. Для них открыты творческие мастерские по керамике, типографскому делу, свечи и мыловарению. Доступна театральная студия. А в проекте «Я учусь жить дома» подопечные тренируются применять полученные навыки в обычной жизни. Не забывают и про родителей. Для них запустили программу «Я и мой ребенок» и онлайн-сопровождение с экспертами. Отмечу, Центр счастья 17 раз становился победителем конкурса фонда президентских грантов. Это единственная организация в Югре, чья программа внесена в реестр доказательных социальных практик России. И последнее. Ханты-Мансийск на один день станет шахматной столицей. 18 июля у Национального центра России развернется праздник, приуроченный к Международному дню шахмат и 20-летию профильной Югорской академии. Главным событием станет семейный турнир по быстрым шахматам. Участвовать сможет любая команда из двух человек, если одному из них меньше 18 лет. Регистрация будет доступна на месте. Старт назначен на 17:00. Всего предусмотрено 7 туров. На каждый ход 3 минуты плюс 5 секунд. Помимо этого, в программе сеанс одновременной игры байк с мастером Фиде Александром Сибряевым, открытый шахматный турнир для всех желающих, а еще мастер-классы и настольные игры. Также будет работать фотозона и специалист по аквагриму. И все это под живую музыку кавер-группы «Лови момент». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: Еще раз здравствуйте. Новый час, и мы в этом часе уже не одни. У нас гости появились в студии, сразу два гостя.
2: Да,
3: сейчас
2: их
3: будем
2: очень
3: их представлять.
2: Легко отличить по голосам. Мужской голос – это у нас директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин.
3: Здравствуйте, Вячеслав.
4: Добрый день.
3: Добрый.
2: Вот. А женский голос – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день. Да, но с Ириной мы уже общались и не раз, а вот с Вячеславом сегодня впервые будем общаться. Очень приятно. А вообще пригласили мы вас для того, чтобы вы нам рассказали про проект. Называется он «Пульс Югры». Это совместный ваш проект, мы так понимаем. Вот. Но, честно говоря, из названия не совсем понятно, о чем он. Расскажите, пожалуйста.
2: Какой-то медицинский,
3: как
2: да?
3: Вообще, как могут предприниматели и архив вместе быть в одном проекте? Вот это нас интересует.
4: Да, все очень просто. Югра — это динамично развивающийся округ.
3: Угу.
4: И его развитие — это своего рода пульс. Он зависит от внешней конъюнктуры, внутренней конъюнктуры. Но внутренняя, конечно же, поддерживающая конъюнктура — это предпринимательское сообщество.
2: Я всегда думал, что Югра — это нефтедобывающий регион, и промышленный регион, и поставщик энергетики не только в плане углеводородного сырья, но еще и электроэнергии. Вот. А предприниматели — это как будто бы, знаете, такая вот поддержка для жизнеобеспечения и вообще существования нас, как людей, которые живут в этом регионе. Люди, которые делают нашу жизнь комфортнее, люди, которые делают нашу жизнь где-то вкуснее, где-то сытнее, где-то теплее.
3: У
2: да?
3: нас вообще даже среди слушателей очень много предпринимателей, они наверняка сейчас даже громкость прибавят, потому что это их касается. А сколько у нас сейчас предпринимателей вообще в округе? Ирина, знаете?
5: Более 77 тысяч предпринимателей зарегистрировано. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Ну, а если еще учесть самозанятых, которые не являются предпринимателями, мы по умолчанию считаем их своими подопечными, и такой предпринимательский период вхождения в эту деятельность, так вот их чуть меньше четверти миллиона получается, ну, больше 200 тысяч у нас таких
2: предприимчивых.
5: Да, предприимчивых людей, которые занимаются бизнесом. Но мне хочется немножечко сразу добавить, да. Тимур, что это нефтедобывающий регион, я в недоумении, честно сказать, а кто добывает нефть?
2: Работяги.
5: Очень хорошо, но организует эту работу, и я на минуточку обращу внимание, с высокой социальной ответственностью, как правило, все нефтегазодобывающие компании — это организации с очень высоким рейтингом социальной ответственности, это предприниматели,
2: да, а
5: и это бизнес.
2: Юридически они где находятся? Ну, то есть, где у них юридическое лицо зарегистрировано? Как правило, юридическое лицо может быть зарегистрировано условно в Москве, в Петербурге, может. Да, вести деятельность здесь. А мы так говорим о тех людях, которые живут в Югре и работают в Югре, и налоги платят в Югре, и которые оформлены в Югре
5: вот
2: юридически.
5: Для меня очень болезненный вопрос, который вы задеваете, потому что задаете и отмечаете. Давайте разберемся. Если вы представляете о том, что добывают нефть работяги, а кто-то там в Москве получает деньги, я все-таки внесу коррективы. Сургутнефтегаз более 100 тысяч работников. Он зарегистрирован в Югре. Если у нас речь идет о крупных корпорациях, таких как «Газпром», «Роснефть», но вы меня простите, основные филиалы, подразделения, они зарегистрированы в Югре, иначе они не могут осуществлять деятельность. Все налоги, в том числе НДФЛ, самое главное, они платятся в бюджеты территорий. Поэтому здесь вот, знаете, я все-таки хотела бы, чтобы мы не забывали, что предприниматели — это не только те, кто сегодня нам делает вот жизнь вкусной, интересной, красивой. Это люди, которые добывают нефть, и на секундочку, огромное количество среднего бизнеса, которые обеспечивают деятельность нефтегазодобывающих компаний. Это сервисники, это местные наши предприниматели. Да. Не только местные, есть и приезжие, которые открывают филиалы, иначе условия просто ведения, как просто так приехали из Самары, из Краснодара, и сами по себе работают, и здесь есть условия ведения бизнеса. А наемные работники, конечно же, нашего населения недостаточно. Безусловно, есть и вахтовый метод работы абсолютно законный, но тем не менее налоги-то платятся.
2: А здесь-то речь не об этом идет. Речь идет о том, что давайте вот на примере какого-то условного градообразующего предприятия рассмотрим. То есть градообразующее предприятие, оно по большому счету зависит от предпринимателей, которые обеспечивают условия существования, да, людей, которые находятся в этом городе и трудятся на градообразующем предприятии. А жизнь вообще вот этих вот предпринимателей, она зависит от существования градообразующего предприятия. По большому счету, они зависят друг от друга.
3: Ирина, а вы как уполномоченные вот с таким крупным бизнесом тоже работаете? Обращаются к вам, ну, условные вот газовые наши холдинги большие, нефтяные и так далее?
5: в законодательстве ограничений по объему бизнеса, по категории там малый, средний, крупный, нет абсолютно никаких ограничений. Но из опыта и справедливости ради сказать, крупные холдинги, крупные предприниматели, даже средний бизнес, они имеют свой потенциал юридические управления, да, конечно. И какое-то взаимодействие может быть, там, ну, есть и диалоговые, и в любом случае это бизнес югорский, но мы внимательно следим. И абсолютно прав Тимур, что конъюнктура развития, она взаимосвязи, она не может рассматриваться отдельно, потому что малый бизнес, он обеспечивает жизнь, и он зависим от платежеспособности.
3: А еще я поняла, что мы обязательно вас пригласим в ближайшем будущем пообщаться про самозанятых. Я сейчас поняла, что они тоже как бы с вами взаимодействуют очень активно. Но это отдельная тема для разговора. Давайте вернемся к нашему проекту. Я так понимаю, в рамках этого проекта... Вообще, а что в рамках этого проекта? Ну вот предприниматели, архив. Что конкретно архив будет заниматься в рамках этого проекта? Что делать?
4: Вообще, зачем нам это надо?
3: Да, вот, пожалуйста, расскажите.
4: Все очень просто. У любого архива, любого региона главная задача — это сохранить сегодняшний день для будущих потомков.
3: Угу.
4: Чтобы в будущем люди, смотря на архивные документы, которые мы сохраним, могли представить себе, чем жил регион, кто в нем жил, чем занимались, какой вклад кто вносил, что строилось, что модернизировалось. Если мы сегодня это не положим на архивную полку, то в будущем об этом никто не узнает.
3: Угу.
4: И встреча руководителя службы Юлии Валерьевны Дружининой с Ириной Александровной привела к тому, что две стороны вот эту аксиому поняли.
3: То есть вы будете собирать базу о самых каких-то значимых предприятиях, предпринимателях, бизнес.
2: А вы сказали
3: Югре,
2: положить,
3: да,
2: на полку. А можете вот приоткрыть завесу тайны? Как вообще выглядит эта полка у вас в архиве? Что это такое? Это физическая полка?
3: А можно прийти и посмотреть? Вот,
4: да.
3: Лучше напросить в гости. Можно?
4: Да, я приглашаю всех, и вас, и радиослушателей. У нас очень интересно. У нас 5 архивохранилищ. У нас хранится около 170 тысяч архивных документов, единиц хранения, датируемые началом половины 16 века.
3: Обалдеть. У нас,
4: второй,
3: кстати,
4: половины 16 века. Приходите, очень интересно.
3: То есть у вас прямо для всех вход свободен, да?
4: Конечно. Можно? Вы можете позвонить, вы можете не позвонить, прийти просто мимо проходя, зайти, обратиться к охраннику, они вас проведут туда, куда нужно.
3: Обалдеть.
4: Единственное, вы не попадете без нас в архивохранилище, потому что это святая святых, туда допуск санкционированный.
2: Но сейчас вот в 26-м году это все-таки речь идет о каких-то оцифрованных копиях? Или это физические носители? Или это на бумаге, может, что-то печатаете?
4: И физические, и оцифрованные копии, электронные копии. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент большая часть, конечно же, это физические носители, это бумага.
3: Угу.
4: Пока, я не знаю, к сожалению или к счастью, но лучшего носителя, который сохраняет информацию, не придумано.
2: Ну да, оно же может размагниться где-то.
3: Самый надежный, да?
4: Конечно, где-то в облаке, где-то, может быть, куда-то из этого облака.
2: Ну,
4: да,
2: да.
3: У нас на прошлой неделе был большой юбилей у газеты «Новости Югры», 95 лет, и мы точно знаем, что как раз в Государственном архиве хранятся даже самые первые номера, вот самый первый номер даже есть у вас.
2: Наш руководитель приходил, Ольга Анатольевна Межлумян, и говорил, что вот если бы не было вот этой совместной работы и архива, и в целом газеты бы никого не было, мы бы, возможно, и не добились присвоения Ханты-Мансийска статуса «Город трудовой доблести», потому что мы вот эту информацию почерпнули о том, чем занимался у нас регион, чем занимался муниципалитет, сколько там рыбы, когда что добывалось, это все вот через
3: все
2: архив,
3: газет,
2: через газеты.
3: Которые у вас хранятся.
2: Вы принимаете как решение? Типа вот эту штуку мы хотим в архив. Вот как это вообще?
4: Здесь главный, один из главных факторов, если говорить о предпринимательской общественности, которую сейчас мы работаем по проекту, это вклад в социально-экономическое развитие, их меценатство. Ведь сословия людей, которые занимались промышленностью, предприятиями, всегда у них было главным, одним из главных их деятельностей, это меценатство, это служение обществу, благодаря которому они зарабатывают деньги, правильно же? Вот. И в наших фондах не так много документов о 19-20 веке о таких людях. И это еще одна из причин, почему мы начали работу именно по современным предпринимателям. Но давайте о них сохраним историю, потому что они же большой вклад вносят.
3: Чтобы через 200 лет не было такой же ситуации,
4: да,
3: как было.
4: Когда у нас, вот мы нашли там по крупицам 5-6 человек, да, и все. Но их же было не точно не 5-6, а сейчас тем более не 5-6, Ирина Александровна сказала, сколько предпринимателей.
3: И мы обалдели от этой цифры, если
4: да,
3: честно.
4: Мы начали, когда работать, всегда задают, какие критерии, кто попадет в фонд, какой нет.
5: Я готова пояснить здесь, кто попадет. Эту работу мы начали буквально, да, вот с первых встреч. Действительно, она уже проведена, достаточно большая подготовительная работа. Я абсолютно согласна с Вячеславом Михайловичем касательно вот такого неравнодушного. У нас в унисон просто родилось вот это решение от неравнодушия того, что информацию крайне важно сохранить. Очень сложно найти сейчас информацию о тех, кто работал у нас на территории раньше. Это потрясающие люди, меценаты. Так вот, кто попадает? Первый, конечно, фильтр — это муниципалитеты. И у нас достаточно большой пул уже собран претендентов на то, чтобы войти с информацией в Государственную архивную службу. Понятно, что в муниципалитете все на виду. Кто чем помогает, кто вкладывает. И особенно в это время, когда предприниматели неравнодушны абсолютно к тому, что происходит в стране, на территории. Да с этого любой успешный бизнес начинается, когда я вот на своей территории, здесь сейчас, потихоньку делаю жизнь лучше, удобнее, теплее и так дальше. И это такой один из самых важных фильтров. Но кроме того, конечно же, могут предлагать и активные те же предприниматели своих кандидатов. Однозначно, уже здесь дальше Вячеслав Михайлович продолжит, у нас все-таки будет
4: экспертная группа. У нас есть экспертно-проверочная комиссия при архивной службе Югры, которая ставит точку, включить этого кандидата в архивный фонд или не включить.
3: И может быть, например, такое, что в этом году еще не включите, а через годик уже может и быть, да?
4: Да, когда будет. Потому что за год больше собрано материалов и документов, или докажется его весомость. Видите, здесь весомость очень относительная вещь. Есть населенный пункт, он достаточно небольшой, к примеру, да?
3: Да.
4: И там есть там два предпринимателя. Но один просто выполняет свою функцию, а второй выполняет свою функцию предпринимательскую, допустим, за три года построил тротуары во всем поселке. Вот для Югры это в целом, да, как для субъекта, ну, вроде бы незначительное, а для населенного пункта это значительное. Вот включить его или не включить? Конечно же, вот всегда на весах такие моменты, и мы стараемся не отсеять все подряд, невдумчиво отобрать документы, потому что спустя 50, 60, 70, 90, 100 лет его вклад будет, может быть, очень весомым и сыграет какую-то роль в развитии этого поселка.
2: Количество лет работы, объемы, обороты, это в последнюю очередь интересует, да? Главное, это социальная ответственность.
3: А можно я выскажусь? Я считаю, что включить такого. Я объясню, почему. Потому что, ну, даже если в масштабах Югры немного, но это же можно написать, что для конкретного муниципалитета сделал очень много. Вот как-то акцент сделать на маленький поселок.
4: А делается же справка, характеристика, готовятся все документы, которые вкладываются к документам, которые человек передает нам.
3: Это я почему уточняю, потому что нас же сейчас слушают люди со всего округа, и у нас даже в маленьких муниципалитетах есть предприниматели. Могут ли местные жители сами выдвигать кандидатуру какого-то предпринимателя? Могут позвонить вам и сказать, мы хотим, чтобы Иван Иванович, вот наш тут местный земляк...
5: Инициатива не запрещена однозначно, но ключевое все-таки экспертная рабочая группа, которая будет принимать решения здесь без всяких обид. И нет таких общих критериев, вы должны не меньше чем, ну, условно говоря, допустим, о роли и о вкладе в социально-экономическое развитие Богданова...
2: Мы бы хотели вам подсказать, но мы
5: Владимира
2: не знаем.
5: Владимира Леонидовича, очень сложно, очень сложно. А при этом это же не значит, что только все должны равняться вот на такие объемы. Есть действительно, вот как Вячеслав Михайлович привел пример, предприниматели, которые сделали для небольшого населенного пункта очень важное там в развитии его и комфортное, и это тоже должно быть учтено. Как раз вот этот критерий, вот эти вот отсутствие таких жестких критериев, а непосредственно социальная вот ответственность и так дальше, они откуда у нас родились? Как раз вот при возможности поощрения предпринимателей за поддержку участников специальной военной операции на линии боевого соприкосновения. Ведь независимо от объемов, кто-то дает на сотни миллионов, а кто-то дает последнее на несколько тысяч рублей. Да? Но это последнее. Или там в минус даже уходит. Ведь важен посыл, важно отношение и восприятие жителей этого согражданина, который вносит социально-экономический такой серьезный вклад.
2: А историй таких очень много, на самом-то деле. Вот у нас есть храм в Ханты-Мансийске, да, при этом храме есть благотворительная организация, которая помогает нуждающимся, да, у них было здание какое-то, которое было, ну, так сказать, нуждалось в улучшении условий нахождения там. Они попросили сообщество предпринимателей, помогите, кто чем может. Кто-то пришел, электрику починил, например, кто-то помог крышу переделать и так далее. То есть работа функционирует. Где-то есть предприниматели, например, которые за свой счет приобретают пожарные автомобили, да, для своей, там, условно, деревни, чтобы не ждать, когда приедут основные расчеты, ну, кто там трудится. Вот она у него стоит в гараже, условно, заполнен там рукава водой, и он в случае, если у соседа горит баня, может все выгнать и быстро помочь потушить. Я не говорю взять на себя миссию тушения пожаров в районе, да, а просто помочь.
3: И, ну, я просто почему спросила, вот таких правда много предпринимателей? Но
2: насколько... Ну, просто они не на виду, мы же о них не,
3: да,
2: знаем.
3: Да, и они вряд ли сами позвонят и скажут, включите меня в реестр. Они, да, скромные чаще всего люди, поэтому...
5: Поэтому мы и говорим о роли фильтра первого, это муниципалитет, да, но глава хозяйственник, он все видит, он все знает. Угу. Я уверяю вас, что ответственные главы, они знают всех предпринимателей практически в лицо. Угу. Потому что это основные налогоплательщики для, ну, муниципалитета.
4: Да. Да. Ну и жители.
3: Да, и вот смотрите, мы знаем, что уже в числе первых героев у вас оказался Павел Викторович Свиридов из Нягани. Вот вы можете рассказать, что в истории конкретно этого предпринимателя особенного и ценного для того, чтобы вы включили его в архив? Чтобы мы просто понимали все-таки, за что вот конкретного человека? Например.
5: Я хочу оговориться еще, что у нас достаточно такой большой уже пул подготовленных кандидатов. Первый не потому, что он лучше других или как-то есть достойные, все достойные абсолютно предприниматели, кто уже прошел какой-то там отбор, а просто так сложились звезды, что вот...
3: Раньше всех еще подготовили, знаете, документы.
5: Конечно, подготовил документы и проявил свою ответственность, в том числе социальную, потому что, ну, поверьте, это все непросто. Вот Мечислав Михайлович подтвердит, разговаривать с людьми не все готовы, прощаться с какими-то документами, вести эту совместную работу. Это все непросто.
3: Стоп, простите, это... перебью. А эти документы лично он вам на постоянку, что ли, отдает?
4: Передается на постоянное,
5: конечно,
4: хранение. Они включаются, да, в архивный фонд Российской Федерации. Не просто к нам в архивохранилище на полку.
3: Типа копия не подойдет, да?
4: Дело в том, что те документы, с которыми наши правообладатели не могут проститься, да, мы понимаем, мы делаем оригинальную копию, делаем цифровую для себя. Мы все равно ее включаем для того, чтобы потом... Ну, мы с ними разговариваем о том, что если сегодня вы не готовы, но завтра созреете, а такое есть в нашем опыте работы, вы можете их принести, мы заменим копию на подлинник.
3: Она оригинал.
4: Но мы принимаем подлинник, конечно.
2: А будет какая-нибудь, может, доска позора, допустим?
3: Нет, предприниматель,
2: который загадил речку, снес историческое здание, не доплатил полмиллиарда рублей налогов.
4: Знаете, мы такую цель и функцию не ставим, но если получится, что мы получим такую информацию, ну, будем думать, что делать с этой информацией.
5: Ну, я думаю, что все-таки как-то
4: нет среди предпринимателей таких.
5: Нет. К сожалению, есть ошибки.
2: Да.
5: И есть возможность эти ошибки исправить. А вот что касается не совсем добросовестных предпринимателей, то для этого есть реестр недобросовестных поставщиков. Мне кажется, его достаточно. Вот в остальном все-таки таких вредителей, ну, мне сложно представить, потому что...
2: Может, не вредители, может, такие интересные случаи, как, например, допустим, в Нягани лошади гуляют, да? Вот история попала на мужской... в Нефтьюганске. Попала история на мужское и женское, вроде бы поговорили, на следующий год опять гуляют, допустим.
3: В этом году уже были зафиксированы случаи. Бедные лошади опять из мусорных баков питают.
4: Но мы с ними ничего сделать не сможем.
2: Вот в архив.
3: Нет, архив все-таки лучше сохраняет. А эта история проходная.
5: Да, на мой взгляд, это совершенно не то, что требует сохранения, а требует кропотливой работы здесь и сейчас. Здесь важна и роль муниципалитета, которая напрямую контактирует с теми, кто осуществляет эту деятельность. И мне очень сложно называть такую деятельность предпринимательской. Если для каких-то решений вопросов требуются и законодательные инициативы, это тоже у нас возможно, но в первую очередь, конечно же, то, что происходит на территории муниципалитета, это ответственно, безусловно.
3: Да?
5: У нас очень много полномочий у муниципалитетов.
3: Угу. У нас сейчас реклама должна появиться в эфире, но прежде давайте все-таки в двух строчках про Павла Свиридова из Нягани, чем
5: он
3: заслужил.
5: Да, конечно, попробуем в двух, если получится, потому что это очень сложно, это уникальный человек, социально ориентированный. Социально ориентированный предприниматель, человек, который ежедневно своим трудом, ответственным отношением к своему делу прошел путь с самого начала в органах внутренних дел, он дослужился до майора милиции, а затем уже вот в бизнесе он дошел до генерального директора успешной строительной компании. И сегодня, Павел Викторович, это не только вот строитель, несмотря на очень сложное время, он продолжает свою деятельность и очень активно, но он и активный общественный деятель, вице-президент торгово-промышленной палаты Югры, руководитель обособленного подразделения в Нягани торгово-промышленной палаты, председатель муниципального совета отцов, общественного совета при департаменте экономического развития Югры, член общественной палаты Югры и руководитель комитета по предпринимательству в общественной палате Югры, общественного совета города Нягани. А еще Павел Викторович уже более 5 лет несет службу общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Нягани, за что ему искренняя благодарность и поклон от всех предпринимателей года. Безусловно, он авторитетен как среди предпринимательского сообщества, это неприкасаемый авторитет, ну и, конечно же, у администрации города его глубоко уважают все.
3: Павел, вы вообще спите? Хочется обратиться мне к Павлу Викторовичу после всего перечисленного.
5: Он еще и принимает участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской Донецкой Республики, для наших бойцов, и за это он был награжден неоднократно. Под его руководством, при его поддержке в Нягани запущены и успешно работают социально ориентированные инициативы, бизнес-среда, клуб молодых предпринимателей, социальные проекты, забота, мир в подарок. При этом он регулярно проводит приемы, консультирует, содействует в решении различных вопросов бизнес-сообщества. И с 2015 года является неоднократным победителем ежегодного муниципального конкурса «Предприниматель года», что подтверждает высокий уровень его профессионализма. Ну и, конечно же, результатом такой общественной работы ему присвоено звание «Меценат года» по итогам муниципального конкурса. Обалдеть. Это очень заслуженно, да.
3: Мне кажется,
2: я все ждал,
3: Павла
2: я все ждал, знаешь, когда вот пишет стихи, вкусно готовит. Примерно семейный.
3: Мне кажется, у этого человека 3 клона, просто они вот...
5: А еще он многодетный отец, и у него потрясающая семья, красивая, добрая супруга.
4: Занимается спортом.
5: Он уникальный. Да, и он занимается спортом.
3: Когда? Хочется.
2: Мастер международного класса по шахматам, да, понятно.
3: Черные пояса по всем боевым искусствам. Круто! Ну вот теперь мы понимаем... примерно, какие люди попадут в архив у нас. Обалдеть. Есть еще пару вопросов к нашим гостям, но реклама сначала.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Эх, мы сейчас тут за эфиром продолжили же общаться, узнали много новых подробностей
2: вообще
1: про архив.
2: Бывает такое в рамках эфира, что когда выключаются микрофоны, какие-то еще более интересные факты достаем, чем
1: хочется
2: в рамках эфира.
1: Хочется выключить музыку, так, продолжить разговор.
2: Но для тех, кто к нам только присоединился, мы напомним, что у нас сегодня в гостях директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин. Вячеслав, еще раз здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Да, и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Ирин, добрый день.
4: Да,
2: и
4: да,
2: вам. И мы тут говорим про проект.
1: Мы пришли, знаете, к мысли о том, что архив — это документальный музей.
2: Музей,
1: да?
2: документов.
1: Музей документов.
2: Да, да. А еще для меня сегодня стало открытием. Я думала почему-то, что Государственный архив — это такая, ну, более-менее закрытая организация. Оказывается, вообще любой желающий житель Югры или гости, да, столицы нашей окружной, могут прийти и посмотреть этот, как в любой музей фактически.
3: Любой. Мы можем принять любого человека, которому интересно посмотреть, как хранится история Югры, документальная история Югры. У нас выставки, у нас уроки, у нас проекционная комната, где мы показываем виртуальные выставки. Угу. У нас много что есть показать.
2: Ну и еще вот один проект ваш совместный, который мы сегодня обсуждаем, это как раз увековечить, во-первых, память о тех предпринимателях, которые там век, два, три века назад на территории округа что-то делали, уникальное, полезное, значимое для территории Югры. Ну и сейчас современных наших предпринимателей, одного из них мы, кстати, до эфира даже назвали, это Павел Викторович Свиридов из Нягани. Мне кажется, сегодня обязательно Павлу Викторовичу кто-то передаст, что там на радио про тебя много чего говорили. И вот я, послушав биографию этого предпринимателя, понимаю, что другие наши, даже слушатели, вот у нас, я еще раз говорю, есть представители бизнеса среди слушателей, они вот сейчас услышали это и сказали: я никогда в жизни не окажусь в этом вообще архиве, потому что у меня нет таких заслуг. Вот как-то можете успокоить и сказать, что не обязательно вот такой послужной список иметь, чтобы поучаствовать во всем этом?
4: Я еще раз обращу внимание, то, о чем уже говорили, нет жестких критериев. Угу. Нет жестких критериев. И порой действительно наши предприниматели страдают слишком критичным отношением к себе, недооценивают
1: синдром
4: себя.
1: Синдром самозванца?
4: Да, да, именно поэтому у нас первый фильтр — это муниципалитет, который видит вклад, либо люди, кто считают, что вклад значимый. Но и при этом, когда предприниматель имеет возможность посмотреть со стороны, это правда я, да, это правда вы. И не обязательно все вот жестко по критериям. Каждый проявляет себя в чем-то своем. Но еще очень важная миссия, которая побудила нас вот к такой активной деятельности, ведь несмотря на то, что предприниматели разные, они все выдающиеся, все отличаются, они являются примером. Примером для того, каким стоит быть, куда идти, и для подрастающего поколения это крайне важно. Чтобы не было такой тени, нужно ломать вот этот стереотип о том, что предприниматель — это какой-то злой, коварный человек, который
2: только деньги,
4: только
2: деньги, наживо,
4: да, с утра думает о том, как бы пораньше встать и побольше лопату взять, чтобы как можно больше денег загрести. Это люди, которые работают 24/7, это самые нарушающие трудовое законодательство люди, которые не отдыхают практически, либо отдыхают при смене своей рабочей деятельности, и при этом они умудряются быть еще и родителями потрясающими. У нас очень много таких, многодетными родителями. И, конечно же, очень хочется, чтобы они вот этот образ формировали у людей, у молодого подрастающего поколения, когда, общаясь с предпринимателями, я для себя сделала вывод об одном. Абсолютно далеко находящиеся от друг друга, разного возраста, они в итоге, рассказывая себе, приходят к одному. Главное, чтобы людям нравилось. Mm-hmm. Вот это основной мотив деятельности предпринимателя. Потому что только человек, потребитель, может решать, нужно это или
2: ну,
4: нет.
2: Ну да, собственно, определяем мы, потребители.
3: Ну и потом, очень часто мы не можем о себе сказать объективно.
2: Да.
3: Вы расскажите нам о себе, или ваши друзья пусть расскажут нам о вас. Мы уже сами определим, включать или не включать, достойны или недостойны такие слова, да, которые мы редко используем, потому что мы смотрим по документам, по информации. И еще один момент. Сегодня мы можем включить предпринимателя, который, может быть, на сегодняшний момент сделал какой-то местный прорыв, да, и помог кому-то, допустим, uh-huh, в населенном пункте. А завтра или через 10 лет он станет выдающимся лидером какого-то движения или еще чего-то либо.
1: Uh-huh. Uh-huh. Спикером будет на ПМФ, да, рассказывать о том, как он пришел.
3: В том числе.
1: А вот, допустим, допустим, да, есть предприниматель, который занимается металлообработкой, но параллельно делает там печки-буржуйки, отправляет их вот в зону СВО. Или предприниматели, которые у нас в Ханты-Мансийске там баги собирают условно, да, для фронта тоже передают их. Вот вы как, вы же по-любому будете в экспертном жюри, правильно? Вот. Как считаете, можно их номинировать? Мы просто знаем этих людей, как бы мы.
2: На эфире у нас были ребята, да. Мы можем им сказать, что они могут поучаствовать в подобном проекте. Такое принимается?
4: Я думаю, что для номинации ограничений нет. Более того, даже если по каким-то критериям пока еще не будет возможности войти вот в информационную, в государственную службу, всегда есть возможность подсветить деятельность таких предпринимателей. Считаю это крайне важным. Чем больше людей будет знать об этом, тем лучше для нас, для всех. Но при этом номинироваться, я считаю, может каждый, не только ориентируясь там на поддержку наших ребят, которые защищают безопасность нашей жизни, безопасность нашей страны. Но при этом мне очень сложно сейчас представить предпринимателей, которые этого не делают, правда, честно. Я не говорю, что это все уравнивается, я очень трепетно отношусь. Я думаю, мы все с глубоким уважением относимся к тем, кто находит в себе ресурсы. Угу. И мы даже каком-то... Да,
1: и помогает, чем
4: да, может. Помогает. Да. Мы в каком-то эфире об этом говорили, что кто такой предприниматель сегодня. Человек, который любит родину и абсолютно не выделяется.
2: Ну, то есть вклад в это общее дело в любом случае каждый предприниматель делает. Только объемы разные в зависимости, опять же, от бизнеса.
1: А у нас же сейчас есть такая, ну, тенденция к развитию социального предпринимательства. Это же вообще прям, так сказать, точечно.
2: Ну, для Югры это крайне актуально. Ну, да, а вот ну, социальных предпринимателей вы конечно. Тоже ждете.
4: Все. Посмотрите, как сейчас уже проходит работа по расширению вот этого списка. То есть вы не являетесь сотрудниками государственной службы, вы не являетесь муниципалитетом, но вы уже, являясь гражданами Российской Федерации и югорчанами, неравнодушны. У вас уже идет формирование положительного отношения к бизнесу. Ну, да. Вот этих не забудьте, вот этих не забудьте. Я с вами полностью согласна. У нас очень много предпринимателей, которые приносят огромную пользу людям, и они получают от этого удовольствие, и они должны быть замечены.
3: Да, нет ограничений.
1: И
3: абсолютно.
1: Вот стороной нельзя обойти. За эфиром мы так немножко вскользь коснулись. Это предприниматели, которые сохраняют наши традиции. Да, традиционный уклад. Это коренные малочисленные народы, которые, условно говоря, организуют какие-то этнопастбища, приглашают туристов там со всех уголков нашей планеты приехать посмотреть на то, как жили предки наши.
2: Ну и что-то производят своими руками, в том числе, да, какую-то продукцию.
3: Да. И эти предприниматели уже находятся в нашей работе. 4 человека. Mm-hmm. Очень интересно. Я вообще всех призываю следить за информационными постами в социальных страницах.
2: Где? Расскажите.
3: Государственного архива Югры и Ирины Александровны на ее странице.
2: Вот сразу можно уточню момент. Пока что это только в соцсетях архива и вот пока Ирины. Да. Ну, а будет какой-то отдельный сайт, я не знаю, или лендинг, вот сейчас модное слово, да, когда только посвящено этому проекту, так проще просто и искать, и читать потом.
3: Смотрите, реализация проекта только началась. 8 июля вышел первый пост. По горячим следам мы все два раза в месяц будем информировать в социальных сетях и на сайте наших официальных жителей. По горячим следам мы все два раза в месяц будем информировать в социальных сетях и на сайте наших официальных жителей о том, кто вошел в эту коллекцию.

0: чтобы осталось в памяти в достойном, качественном формате, я хочу отметить, что немаловажно, в Уральском федеральном округе мы уж точно первые.
1: Кто такой проект запускает?
0: Вновь,
1: да?
0: Первые, да. Прикольно. Мы не можем говорить о России, но я у коллег не слышала, что кто-то в этом участвовал. Не можем говорить, есть это или нет, но Уральский федеральный округ, это точно мы первооткрыватели. И, конечно же, нужно задать такой уровень. Если это выставка, то это должна быть выставка, за которую совершенно будет не стыдно, на самом высочайшем всероссийском уровне. И мы это будем позиционировать. То же самое и те фильмы, которые можно будет транслировать. Ну, и иные, вот о чем говорил, собственно, Вячеслав Михайлович, форматы, они должны быть на высочайшем уровне.
2: И форматы, и направления, потому что в зависимости от того, кто будет предпринимательское сообщество, кто, строители, это может быть социальное служение, либо еще какие-то направления
1: нефтяная
2: отрасли.
1: Нефтяная сфера,
2: да.
1: IT, да там все что угодно.
2: Все
1: да.
2: что угодно. Вот в зависимости от того, что у нас будет попадать в фонд, какая информация, оттуда будут потом рождаться проекты. Я вас уверяю, они будут, мы без этого не можем жить. Есть задумка, но у меня как у руководителя всегда она по всем направлениям, если это касается, где и женщины, подсветить и рассказать о женщинах.
1: О женском
2: бизнесе? Их редко, там, где они редки, и там, где они очень успешны.
1: Угу.
2: Или семейный бизнес.
1: Да, династии цены.
2: У нас
1: да,
2: есть уже, мы работаем, где жена и муж, молодая семья, ну и бизнесмены. И уже такие к нам попадают.
3: Ну, они кузнечным делом не занимаются.
2: Нет, конечно, нет. А по поводу, Тимур, вот тех, кто сегодня кузнечным делом буржуйки варит и так далее, да, может быть, они как-то узко, да, и может быть, это не их профиль бизнеса, он сегодня вынужденный, да, потому что надо помогать фронту. У нас проект посвящен специальной военной операции, сохранению документальной истории о событиях и участниках специальной военной операции. Эти ребята легко могут туда попасть, как тот труженик тыла, который помогает фронту.
1: То есть не обязательно в этот проект, но
2: да.
1: в тот точно.
2: Главное, заявитесь. Главное, если вы скромны, да. я обращаюсь к тем, кто вас окружает. Вы не скромничайте, расскажите нам о таких ребятах, предпринимателях.
1: Да-да-да. Сейчас, в общем, зависит, по сути, от всех нас, кто сейчас с нами на связи, да, всех да. наших слушателей. Можем номинировать кого-то, заявить о них, да.
3: У меня еще есть вопрос к архиву. Принимаете ли вы от людей, которые понимают, что ну вот у меня есть что-то, вот нашел, купил квартиру, нашел какие-то фотографии, мне они вообще не нужны, это чужие люди. Ну, может быть, там что-то интересное, вроде как каких-то там тулупах ходят по какому-то болоту, по тайге, что-то там
1: ну,
3: это...
1: Ну, старинные какие-то фотографии.
3: Возможно, это какие-то первопроходцы, возможно, открыватели. Я не знаю этих
1: приносить
3: людей, можно
1: вам
3: я вам
1: это
3: привезти?
1: Или нет, Тимур имеет?
2: Обязательно.
3: Ага.
2: Обязательно. Мы принимаем все, что нам интересно, и все, что является важным для сохранения истории о нашем округе.
3: А есть такое вот, ну, просто, да, это же любопытно, на коммерческой основе что-нибудь вы принимаете? Ну, например, говорите, нам для архива нужно вот это, вот это, вот это. Если есть у кого-то, мы готовы выкупить, допустим. Есть ли у вас возможность вознаграждать людей за их находки? Там?
2: Есть определенные исторические документы в федеральных архивах, которые хранятся о Югре.
1: Угу.
2: Был проект, в свое время реализовался в округе, и мы получили оригинальные копии в рамках договора. Ой, Игорь, очень интересный.
3: Ну, условно, да, есть у меня там фотография, как там вот Николай II приезжал в Ханты-Мансийск, да, я готов передать, ну, как бы, естественно, не за спасибо.
2: И такой вопрос рассматривается.
3: Все, отлично.
1: А что, у тебя есть фотография?
3: Будем... У меня
1: ты
3: нет.
1: С таким живым любопытством об этом спрашиваешь?
3: У меня нет, но мы подумаем, что-нибудь вам принести.
1: Ладно, на самом деле, спасибо огромное. Интересный проект, который только начинается, но мы поняли, что будет все, будет масштабно, будет круто. От каждого из нас что требуется? Если мы знаем какого-то предпринимателя, которого считаем достойным войти в историю игры, обязательно вам о нем сообщить, да?
2: Обязательно.
1: И принимаются вообще любые, я имею в виду направление деятельности, неважно, как долго существует бизнес, год или 30 лет, тоже неважно, правильно? Важно, что делать предприниматель, как это делает, для кого, ну и вообще все эти моменты будет учитывать специальная комиссия. Это вот подытоживая все, что мы сказали, верно? Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин. Как-нибудь дополнительно вас пригласим, пообщаемся про деятельность архива.
2: Спасибо.
1: Миллион вопросов к вам еще есть. И уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каски. Ирина, вас
3: тоже
1: пригласим.
3: Тоже много вопросов есть.
1: С вами следующий эфир. Очень хочется про самозанятых поговорить.
3: А у меня вот наболевшая тема, которую никак не можем мы решить, это сельхозпроизводитель. Я надеюсь ее когда-нибудь довести до логического завершения, потому что, ну, определенные департаменты как-то на контакт не идут. Может быть, мы с вами попробуем уговорить их прийти и стать нашими гостями.
1: Ну, это все в будущем. А на сегодня спасибо огромное. Удачи в вашем прекрасном проекте. И до встречи в эфире «Радио Игра». Всего доброго.
4: Свои люди. Реклама. По пути до магазина на работу.

0: работу и в кино, мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ого.
2: Слушайте, мы с вами, конечно, вот сегодня... Что, ого?
1: В Ирбите, Свердловская область, знаешь?
2: Сегодня про него говорила, там подтопило, вот, все, затопило.
1: Подтопило, ввели режим чрезвычайной ситуации, а из-за подъема уровня воды в реке Ница. Знаешь, что там река Ница?
2: То есть у нас на Урале своя Ница, да? А буква С двойная или...
1: Одинарная.
2: Ну вот и вся разница. Ну хорошо, будем знать, что у нас есть своя Ница, хотя, конечно, в контексте таких новостей это не очень хорошая история, потому что, ну, там действительно сейчас люди вон свои дома покинули, я видел фотографии, там, вот если взять деревянный такой среднестатистический дом, да, деревенский, сельский, вот представьте себе окно, вода подобралась уже вот к нижней раме. Вот настолько все печально там,
1: ну,
2: сейчас.
1: Ну, там уже неважно, к нижней раме, к верхней раме, это дом, который все-таки уже...
2: Ну да, уже непригоден будет для жилья.
1: Непригоден для жилья. А вот отметка 741 сантиметр при максимальной критической высоте 740, потоплено 20 муниципалитетов, 100 дорог, 200 частных жилых домов. И, в общем-то, вопрос, когда банки... волонтеры, журналисты, активисты и прочие-прочие, блогеры поедут туда, в Свердловскую область, чтобы помогать разбирать завалы, помогать возвращать регион к мирной жизни. Будут ли собирать деньги на восстановление? Будут ли собирать продукты для пострадавших от подтопления? Вопрос такой.
2: Ну, мне кажется, нет, потому что когда у нас была история в Куше, помните, смерч, вот этот ураган, который унес там и крыши домов, и собак вместе с будками уносил, потом они возвращались, мы эту историю трогательную про собак уже рассказывали. Ага. Там все обошлось как раз местными какими-то решениями, то есть местные власти принимали соответствующие решения, строители отстраивают сейчас дома для, ну, точнее, помогают ремонтировать, отстраивать дома, которые можно восстановить, те, которые нельзя, там, сертификаты выдали жилищные, все это из местного бюджета. Единственное, на фоне вот этого появилась новость, что в Свердловской области прощают у нас правительство долг, который они должны были, вот, ну, то есть, чтобы деньги сохранить в бюджете и как-то стабилизировать.
1: Ну, понятно, перенаправить.
2: Вот. Но никакой сторонней помощи как будто бы и не просили, и не требовалось на самом деле. Возможно, ты, если говоришь,
1: слушай, ну,
2: про какие-то другие,
1: да,
2: истории, то масштабы, наверное,
1: про другие истории. Возможно, разные. Ты говоришь, не требовалось. Но вот в Дагестане, когда было подтопление, там, да, тоже никто ничего не требовал, не просил. Просто народ как-то консолидировался и поехали помогать, начали скидываться. Там в Альберис Озон сертификаты предлагали приобрести, которые направляли на помощь. Вот.
2: Тебе немножко обидно, да, за Свердловскую
1: мне
2: область?
1: Не обидно, просто интересно, почему, как бы, ну, подтопило и подтопило, и бог с ним, и все, как бы, и дальше живем.
2: Ну, пока это, да, на усмотрение местных властей все решения остаются, вот у них сейчас действительно головная боль. По поводу, кстати, вот непогоды, про Пермский край еще одной строчкой скажу, я даже Тимуру вчера кидала видео, в одном поселке в Пермском крае, там тоже из-за сильных обильных дождей случился потоп, и дом один маленький деревянный, старенький, прям унесло с водой вместе с девушкой молодой, которая в нем находилась. Тоже жутко на самом деле, потому что ее ищут уже не первые сутки. По-моему, третьи сутки уже пошли, как ее унесло. И вот это реально страшная история. Насколько там реально выжить во всем этом бурном потоке, особенно когда ты еще под грудой вот этого строительного всего. Это ужас, если честно. Ужас творится. Ну, такая она стихия природная. Мы сегодня, кстати, с вами обсудили темы, связанные с бензином, с ценами.
1: Я
2: не начинаю.
1: Центробанк заявил, да, что я... не вправе закрывать глаза на цену на топливо, на топливные вот эти так, вот проблемы.
2: Ну, если не вправе, пусть не закрывают.
1: Пусть не закрывают.
2: Я
1: это
2: не
1: очень важная,
2: хотела.
1: Марина, вещь. Они всегда в Центробанке стремятся установить предельный уровень инфляции по году 4%. Это вот их цель. Голубая мечта, можно сказать. Не знаю, будет она когда исполнена или не будет.
2: Ну, в 27-м году вроде как
1: прям,
2: хотят.
1: Прям близко-близко вот уже к этому приблизились и говорят, в 27-м мы можем достичь этого показателя.
2: 14,4 это близко, да?
1: Это не инфляция, это ставка ключевая.
2: А,
1: это
2: мы про инфляцию говорим. А инфляция у нас сейчас какая?
1: А инфляция у нас сейчас от года в год по июню 6%.
2: Ну да, от 6 к 4 поближе будет.
1: Поближе будет. Но есть проблема. Проблема, стоимость топлива разгоняет инфляцию. Хочется, ну это надо быть, знаешь, прям человеком, который вообще ничего не понимает в деньгах, чтобы не понимать, что чем выше стоимость топлива, учитывая, как построена у нас организована логистика в России, учитывая, что у нас автомобильные перевозки — это номер один, да, среди всех абсолютно логистических цепочек, ну, странно будет предполагать, что инфляция будет снижаться, а не повышаться.
2: Ну, сейчас повысится, потом неизвестно, что будет снизиться. До 27-го года еще, знаешь, далеко, считают, наверное, некоторые. А там по ситуации будем смотреть. Вот я про другое хотела сказать. Говорю, мы с вами обсудили тему бензина, но даже не вспомнили такой момент, а между тем активно сейчас обсуждается. Очень хочется, чтобы наши слушатели,
1: нам
2: возможно...
1: нужен три, я понял, знаешь, нам нужен третий соведущий. Желательно мужчина, чтобы можно было с ним пообсуждать эти темы, которые тебе, как девочке, вероятно, кажутся неинтересными.
2: Нет, а что тебе тут обсуждать? Ну, хотят приблизиться, пусть приближаются. Я тебе что могу сейчас сказать? Реально это или нереально? Ну да, я, наверное, не эксперт. В 27-м году посмотрим, удастся, не удастся. Но это же тоже все. Неизвестно, что завтра будет. Как мы можем говорить? Я про другое хотела сказать. У нас на въездах в Югру образовались пробки. Вот вчера про это писали и блогеры многие, паблики и СМИ, в том числе окружные, некоторые даже федеральные. Из-за проверок на мобильных постах, то есть на въезде в регион, установили мобильные посты досмотра. Вот об этом сообщает правительство региона. И там, соответственно, теперь пробки большие, как пишет вот один из жителей Сургута, который у себя в соцсетях публиковал. Он простоял в этой пробке под Салымом в Нефтеюганском районе, когда ехал по трассе из Тюмени. Я почему делаю акцент? Потому что когда из Югры выезжаешь, дорога свободна, а когда в Югру, да, там уже вот как раз досмотр. 5 часов он простоял в этой пробке, ну, по крайней мере, так у себя в соцсетях пишет. Вот хотела сказать, спросить, точнее, наших слушателей, кто там сейчас ездит, а у нас по-любому кто-то сейчас в этих, на этих территориях как раз в этом районе. Как ситуация сегодня, потому что то, что я сейчас говорю, это было накануне. И по-прежнему ли проверяют, есть ли пробки, что конкретно проверяют и так далее. Вот можете нам из первых уст рассказать вообще, как пишут у нас федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства округа.
1: А зачем тебе об этом всем рассказывать, что конкретно проверяют?
2: Ну, есть даже информация...
1: Это как будто бы деструктивная деятельность. Вот мы сейчас расскажем, что конкретно проверяют. А, возможно, и экстремисты, и террористы хотели что-то провести. Они скажут, о, послушали радио, скажут, не, не,
2: Тимур,
1: не пойдем.
2: Вот как раз пресс-служба правительства Югры сообщает, что в рамках этих проверок идет, значит, проверка документов, грузов в целях антитеррористической как раз защищенности.
1: Блин, так мне что... интересно, террористы же тоже читают, наверное,
2: и
1: да,
2: что?
1: Эти сообщения?
2: Ну и что?
1: Они же могут сказать, ну не поедем тогда, и мы их не
2: так
1: поймаем.
2: Так и не езжайте, не надо на нашу территорию ничего
1: не,
2: делать.
1: Не рассказывать об этом, чтобы поймать? Ну, мы, получается, предупреждаем. Вот меня всегда удивляло. Вот, значит, пройдет рейд выходных, на выходных будем ловить пьяных. И мы как будто бы говорим пьяным, типа, мы вас будем ловить. Будьте бдительны.
2: Ну и что?
1: Так может не предупреждать, а просто ловить.
2: Ну, понимаешь?
1: Больше поймаем.
2: Нет, если мы сообщаем об этом рейде, значит, что часть пьяных людей даже не рискнет сесть за руль.
1: Получается, что... мы просто отпугиваем их.
2: Нет, получается, что мы обезопасиваем в этот момент дороги, потому что часть пьяных людей точно не сядет. Они будут знать, что рейды проходят, их могут задержать.
1: Ну, а здесь мы террористам говорим, не надо ехать, да? Так мы вас будем проверять или что?
2: Слушай.
1: Если мы кого-то хотим поймать, может не говорить об этом?
2: Ой, не знаю. Если,
1: это как
2: если к нам плановая... никто и не приедет, это же тоже хорошо.
1: Это как плановая проверка. Значит, там у вас есть нарушение в организации, мы к вам через 2 недели приедем.
2: Ну,
1: чтобы вот нашим...
2: Так и все приезд... устраняют через 2 недели.
1: Но если мы хотим не найти нарушение...
2: Да.
1: Окей, а если мы хотим найти нарушение, зачем об этом предупреждать?
2: Это уже, да, другая история внезапной проверки. Но к плановой-то они подготовиться нарушений не будет, то есть будет порядок уже в любом случае. Я не вижу плохого ни в той, ни в другой ситуации, когда это делается внезапно или когда это делается с предупреждением. И то работает на безопасность во всех смыслах. Причем во всех примерах, которые мы сейчас с тобой привели. Вот, в любом случае информация есть, она официальная, поэтому если кто-то будет как раз планировать поездку в ту сторону, имейте в виду, что есть вероятность немножечко побыть в пробке из-за вот этих проверок. Но, опять же, это вот накануне было 5 часов, может быть, сегодня в 20 минут все это укладывается. Я не знаю, поэтому как раз наших слушателей, которые, возможно, сейчас там на дороге, прошу об этом написать. Вот, ну, а мы уже передадим всем остальным. 5 вечера, товарищи. Незаметно мы подобрались. Хотя заметно, 2 часа насыщенные были. Но у нас еще впереди 2 часа эфира. Услышимся в новом часе.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, студия, Елена Васильева. В Югре установили приоритетный порядок отпуска топлива. В Сургутском районе привлекут к ответственности пособника мошенников. В Ханты-Мансийске пройдет шахматный семейный праздник. В Югре обсудили обеспечение топливом служб, от которых зависит безопасность и жизнеобеспечение территории. Теме посвятили заседание оперативного штаба под руководством губернатора Руслана Кухарука. Говорили о том, что на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний и на большинстве частных станций в округе горючее подвозят системно. Для того, чтобы в первую очередь обслуживать тех, кто решает критически важные задачи, власти установили приоритетный порядок отпуска топлива. В перечне подразделения МЧС России, учреждения Центра Спас Югория, правоохранительные органы, машины скорой помощи, аварийные бригады коммунальных служб, а также городской транспорт и межмуниципальные маршруты. Отдельное внимание 57 труднодоступным поселениям, куда летом можно добраться в основном по воде. Губернатор поручил Департаменту экономического развития проработать с продавцами топлива вопрос отпуска бензина и дизеля в переносную тару. Это нужно, чтобы собственники маломерных судов и жители могли запастись горючим для бытовых нужд, например, для бензопил, газонокосилок и генераторов объемом до 20 литров. Руслан Кухарук отметил, что правительство Югры будет оперативно реагировать на любые изменения и при необходимости корректировать подходы к распределению топливных ресурсов, а также заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Третья смена Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина» «Проводники смыслов» собрала единомышленников в Ханты-Мансийске. На площадках филиала Национального центра «Россия» в течение нескольких дней работали 155 человек. Это волонтеры, модераторы и эксперты из 23 регионов нашей страны и 6 зарубежных государств. Их учили транслировать ценности добровольчества миллионным аудиториям, выстраивать диалог с властью и обществом, а также масштабировать лучшие социальные практики. В роли наставников выступили ведущие федеральные эксперты, которые не только делились своим опытом, но и учили подопечных рассказывать об инициативах так, чтобы вдохновлять других. По словам гендиректора автономной некоммерческой организации Академии развития гражданского общества «Добрина» и директора форума Александра Миткова, в основе события опыт Югры по взаимодействию с некоммерческими организациями, добровольцами, предпринимателями и активистами. Итогом смены станут готовые методические и коммуникационные продукты для регионов, а также доработанная концепция развития движения «Мы вместе». Дроперство обернулось судом для 26-летнего жителя поселка Белый Яр Сургутского района. Молодого человека обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам. Он помогал злоумышленникам обналичивать украденные у граждан деньги. Следствием установлено, что югорчанин нашел такую подработку через мессенджер, а затем за вознаграждение предоставил неизвестным свои банковские счета. За сутки через карты фигуранта прошло более 500 000 рублей, которые он перевел на указанные кураторами чужие реквизиты. На незаконных переводах мужчина успел заработать около 21 тысячи рублей. Теперь за неправомерный оборот средств югорчанину придется ответить перед законом. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд. И последнее. Ханты-Мансийск на один день станет шахматной столицей. 18 июля у Национального центра России развернется праздник, приуроченный к Международному дню шахмат и 20-летию профильной Югорской академии. Главным событием станет семейный турнир по быстрым шахматам. Участвовать сможет любая команда из двух человек, если одному из них меньше 18 лет. Регистрация будет доступна на месте. Старт назначен на 17:00. Всего предусмотрено 7 туров. На каждый ход 3 минуты плюс 5 секунд. Помимо этого, в программе сеанс одновременной игры байкеров с мастером Фиде Александром Сибряевым, открытый шахматный турнир для всех желающих, а еще мастер-классы и настольные игры. Также будет работать фотозона и специалист по аквагриму. И все это под живую музыку кавер-группы «Лови момент». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Здравствуйте. 17:05. Ну, то есть 5 часов 5 минут. Это если мы живем как американцы. You are American, Марина? Ага. Не поняла, да? Ничего, что спрашиваю. Они же вот это вот 5 PM, AM, вот эти... Не поняла, да?
2: У нас в России 17:05.
1: Правильно все говоришь, 17:05. Ну, просто я хотел красиво сделать, чтобы 5 часов 5 минут. Звучит же?
2: Это я тебя разбужу в 5 утра, скажу, вот оно, 5 часов 5 минут.
1: Радуйся, да? Красиво же.
2: Да, радуйся, красота какая.
1: Сегодня, пока доехал с Сургута до Стрежевого, пишет нам Сергей, было 2 полных досмотра в Ангипасе и Нижневартовске. И еще один поверхностный на въезде в Томскую область с регистрацией въезжающих.
2: Слушайте, это вообще и получается вот
1: вопрос,
2: уже другая сторона.
1: Ну, да.
2: Я к тому, что это не только получается у нас в Нефтеюганском районе, да, сейчас проверки, но вот и пожалуйста.
1: Ну, едет Сергей на грузовой газели, говорит, как бы все понятно, да. А искать-то могут чего угодно, мы же не обязаны же не говорить, что ищут. Но я думаю, может, тоже вот не распространяться лишний раз об этом.
2: Ты знаешь, у нас, если официальный пресс-релиз от правительства Югры, есть документ.
1: Опять начинаешь ты мне вот это не одно знаю. И то же повторять. Ну, я это слышал уже. Что ты хочешь, что-то новое рассказать? Ну, расскажи, если что-то новое. Если ты ту же самую мысль, которую мы в прошлый раз, ну, может, не надо. Просто если ловим, то ловим. Если нет, давайте всем раструбим об этом.
2: Ну, в общем, про Салым-то сообщений пока нету, но, тем не менее, мы поняли, что на территории Югры и в других, да, районах есть проверки. Спасибо вам большое, Сергей, за информацию. Будем знать. У нас, кстати, в Югре растет число встреч с медведями.
1: Да.
2: Звучит забавно, конечно, встречи с медведями число растет. Но ничего забавного там нет. Все чаще и чаще замечают медведи и на трассах автомобильных, и в дачных поселках, и на городских территориях в том числе. Вот, например, в Мегионе взрослого медведя видели в садоводческих товариществах. Сразу у нескольких. В Нефтеюганском районе, рядом с поселком Лемпино видели. В Лангепасе также следы медвежьи обнаружили. Если говорить про соседний регион, то в Томской области, в Стрежевом там медведь вообще повредил контейнерные площадки на автодороге Стрежево-Нижневартовск. Ну, это я к тому, что вот вчера мы обсуждали нашего бегуна-марафонца Альберт Ататетта. Кстати, я его нашла в соцсетях. Надеюсь, он мне ответит. Пока что он бежит. Но как раз где-то в ближайшие денечки будет у нас в Ханты-Мансийске. Очень хочу его к нам на эфир. Вчера, помните, многие слушатели наши видели его на трассе. Он, собственно, из Москвы до Ямала.
1: Пешком.
2: Ну, как пешком? Бегом. Бегом, да. Бежит и, собственно, к 30 июля он планирует как раз достичь границы Ямала-Югры. На этой неделе должен быть в Ханты-Мансийске. В принципе, я смотрю по его соцсетям, он активно общается и с журналистами в том числе, поэтому есть все надежды, что к нам он заглянет на огонек, и мы его спросим, зачем он вообще, он бежит и так далее. Ну и вот многие наши слушатели переживали, а вдруг он встретится где-нибудь на трассе с медведем. Очень даже вероятно, очень. Потому что вот этих случаев, когда медведи к нам выходят, ну, прямо с каждым днем все больше и больше и больше. Это уже... Вы знаете, если сейчас условно привезти каких-нибудь иностранцев к нам в Югру, в пригород, да, вывезти и увидеть...
1: Скажешь, неужели правда все, что
2: и увидеть там
1: говорят.
2: Медведей, а это сейчас, как вы поняли, вообще не проблема, они скажут, так это вы все, оказывается, реально.
1: Это все не вранье.
2: Это все не вранье. А где тогда ваши балалайки еще и шапки-ушанки? Мы скажем, о, это дома мы храним богатство, да? Но вообще МЧС по Югре напоминает, что если вы обнаружили где-то медведя, то приближаться к нему ни в коем случае нельзя. И сообщать об этом надо по номеру 112. Вот так вот. Ну и, понятное дело, не взаимодействовать никак. Mm-hmm. А то я знаю людей, которые печеньки достают, угощают мишек печеньками. Чего бы и нет.
1: Вот тут у нас эксперты сейчас. Вот, например, Национальный автомобильный союз. Есть такое, да, у нас? Такая история. Думают, сидят. А почему сложилась тенденция к резкому росту числа ДТП, смертельных ДТП, связанных с выездом на встречную полосу? Почему раньше столько не было? То есть у нас с начала года почти 2000 аварий произошло. Это в полтора раза больше, чем вот за тот же период прошлого года. А погибло больше 1500 человек из-за вот таких маневров. Ну, то есть выезжают на встречку, пытаются там обгонять, не успевают, врезаются. И вот эксперты у нас недоумевают, что ж такое, почему? И говорят, ну, может быть, какие-то... Знаешь, как называют это? Чтобы тоже не оскорблять, не говорить фальсификации. Говорят, заминка с фиксацией ДТП, возможно, была в прошлом периоде, потому что иначе такие статистические перекосы объяснить невозможно.
2: Что?
1: Некоторые эксперты...
2: Заминки?
1: Ну да, да. Некоторые эксперты уверены, что это связано с ремонтами и некачественной там установкой конусов оградительных или неправильно нанесенной разметкой и т.д. и т.п. Вот. Ну, непонятно. Может быть, снег там раньше времени выпал. А может быть такое, что, допустим, качество бензина или качество топлива чуть-чуть снизилось, и оборотистость двигателя, да, его мощность тоже из-за этого немножко страдают.
2: Качество бензина снизилось относительно недавно.
1: Относительно недавно.
2: А мы статистику за все полгода говорим, которые прошли уже.
1: Может быть, да?
2: Ну, скорее всего, нет. Но если говорить про выезд на встречку, вот буквально тоже в выходные было крупное ДТП в Тюменской области, и там, получается, автомобиль легковой выехал на встречку, и там грузовик, еще одна легковушка попали во все это месиво, ну, то есть три автомобиля сразу, включая один грузовик. Естественно, погибшие есть, пострадавшие, вот. Тоже читала и думаю, ну, вроде... Там, более того, это было все на участке дороги, которая еще и ремонтировалась. В какой-то, ну, то есть, получается, в какой-то момент надо было пропустить встречку, а этот водитель подумал, что он успеет проскочить. И вот, не проскочил.
1: И не успел.
2: Да,
1: а почему не успел? Вот этот вопрос тебя вообще, да, не интересует. Даже не понимаешь, о чем я говорю. Просто ты же не водитель, ты на трассе никого не обгоняла. Просто иногда на одной заправке заправляешься, машина прям, ну, чувствуется динамика ее. То есть чувствуется, что это та самая машина, которая твоя. А иной раз заправишь бензин, вроде бы тоже такой же, как, ну, каким ты привык, 95-й, например, но на другой уже заправке, на которой ты обычно не заправляешься. И раз уже как-то хуже едет, уже не так резво обгоняет. Ну, может же быть такое?
2: Ну, наверное, опять же.
1: Что просто неожиданно пошел человек на обгон, с учетом того, что он, ну, знает, что он успеет. Жмет на газ, а машина не разгоняется так, как нужно.
2: Ты правильно заметил, я не водитель. Я даже вот эти ощущения, которые ты описываешь, не могу никак подтвердить или опровергнуть. Может быть, тут все может быть, но я тоже согласна с экспертами в том плане, что почему-то очень крайне такая резкая... Вот это резко возросло количество таких аварий в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Ну, это прям что-то сильно. Не знаю. У нас, кстати, еще.
1: Алена пишет: мне недавно папа рассказал, что тоже встретил медведя, ставил. Ну, не скажем, что делал, да. Наверное, может быть, это и не надо. Короче, на рыбалку ходил.
2: Да.
1: А был без оружия. И говорит, как начал ругаться с ним на нецензурной речи. И медведь убежал в итоге.
2: Ну да, на самом деле, если уже так случилось, это даже нам спасатели, да, говорят, что если так случилось, что вы где-то в лесу, ну, условно, пересеклись с медведем.
1: Помните,
2: нам
1: раньше говорили,
2: и вы сами не хотели эту
1: нужно
2: ситуацию.
1: Нужно упасть и притвориться мертвым.
2: Надо,
1: и мультики
2: так.
1: Такие были, там что-то какая-то это.
2: Не надо. Но не знаю, как там раньше были, какие нормативы. Сейчас все спасатели, как один, говорят, что если встреча все-таки состоялась, не по вашей инициативе, но так вот случилось, то надо, наоборот, максимально громкими быть. Шумными, громкими, неадекватными, чтобы медведь все-таки вас испугался и ушел. Вот прям реально максимально неадекватными надо сразу становиться. Если есть какие-нибудь предметы рядом, по которым можно стучать громко, используйте все максимально, орите, кричите. Ну, чтобы медведь подумал, что вы крайне опасное существо, и неизвестно, что от вас ждать.
1: Крайне опасное. Но им как будто бы тоже нет смысла с нами встречаться, потому что
2: в
1: они
2: целом,
1: же не,
2: да.
1: не знают, на что ты способен.
2: В целом. Да? Ну, мы знаем историю.
1: Вот волк знает, на что способен заяц. Это у него генетически заложено. Но он не знает, на что способен человек. Поэтому он никогда не выйдет к тебе, если не страдает бешенством, и если у него там ты не зашел на его тропу охотничью, и с какой-нибудь там неправильной стороны, вот, то есть ветер дул в противоположную сторону, он тебя не слышал, не видел, не чувствовал, угу. Тогда можно выскочить. Также на медведя. Вообще, как знаете, мы... Опять-таки, это сотрудники МЧС тоже к нам приходили, они говорят, некоторые люди, они идут за грибами, как будто ниндзя какой-то. Он надел камуфляжную спецовку. Идет тише воды, ниже травы, даже веточка не хрустнет. Ну, зачем вы это делаете? Вы от кого прячетесь? От других грибников, чтобы вдруг на вашу полянку не вышли? Непонятно. То есть максимально нужно идти прям...
2: Яркими.
1: Разговаривать громко. Вы же за грибами. То есть грибы не спрячутся от того... То есть, ну, если ты будешь очень тихо идти...
2: Ну, может быть, потому что называют сбор грибов тихой охотой в народе.
1: Тихая
2: охота. Они такие, ну, раз охота...
1: На рыбалку, да, там нельзя, ну, орать. Шутят, и то, знаете, вот это вот. Не ори, рыбу распугаешь. Мне кажется, это наши родители придумали, чтобы в тишине посидеть, когда нас в детстве на рыбалку брали. Это такая байка.
2: Почему? Ну, до сих пор.
1: Да. Посмотри, не ори, рыбу распугаешь, но при этом у рыбы память 5 секунд. Ну, тебе не кажется, что есть какое-то противоречие в этом?
2: Но если ты постоянно...
1: Через 5 секунд она уже забудет то, что ты орал.
2: Ну, постоянно будешь, если
1: вот.
2: Орать.
1: Просто батя в какой-то момент говорил, заткнись, пожалуйста, дай в тишине посидеть.
2: Это твои.
1: Посиди тоже, помолчи, посмотри на поплавок.
2: Позвони папе, спроси. Вообще у нас, ты говоришь вот про маскировку и прочее, каждый раз меня поражают эти истории. Вот сегодня в очередной раз открываю СМИ наши окружные и вижу новость о том, что в Югре очередная случайная смерть на охоте. Охотник из Березова застрелил молодого югорчанина случайно вместо лося. Вообще хотел попасть, естественно, в животное. Ну, сначала ранил, но раненый погиб. Вот так вот, представляете? И вот такие истории, они очень часто случаются. Ну, несколько раз в год. Страшно, если честно, каждый раз вот такие вещи читать. Вот, а я еще хотела рассказать о том, как мы подстраиваемся под современные реалии, не только с точки зрения бензина, но и если, например, путешествуем самолетами, а для Югры самолеты это максимально актуально, у нас аэропортов больше, чем ЖД вокзалов, вы это знаете. Но, в общем, как сообщает статистика, если раньше, ну там год назад условно, страховку от задержек авиарейсов оформляли меньше 3% авиапассажиров, и то, наверное, у кого там были дополнительные, ну, какие-то деньги свободные, скажем так, кому не жалко, меньше 3%. Сейчас уже больше 10% россиян оформляют себе эти страховки, ну, потому что если будет, условно, там, режим ковер, да, или как он называется правильно, ковер же, да?
1: Ну, ковер по-русски.
2: Да. То, соответственно, придется никуда не ну, лететь, же, деньги никто не вернет и так далее.
1: Англицизм, это же от слова cover.
2: Ну, у нас в России уже ковер.
1: Прикрывать или накрывать?
2: Ну, при этом максимально, как будто бы и в российский вписался ковер хорошо тоже
1: по смыслу. С чего вдруг ковер? Ковер самолет или что ковер?
2: Нет, ковер типа закрыл пространство над аэропортами, никто никуда вылететь и прилететь не может. Я так это себе представляю.
1: Ковром.
2: Ну, таким образным.
1: Ну, ты не поверишь, слово ковер, оно как бы и пошло от английского слова...
2: Накрыть.
1: Да.
2: Ну, вот все, значит, все сходится.
1: Типа покрывало.
2: Поэтому страховки, которые мы чаще всего не обращаем на них внимания, да, и не придаем никакой значимости, вот сейчас в наше время все больше и больше. Я, кстати, вчера смотрела рекламу на федеральном телевидении. Одна известная, очень известная страховая компания рекламируется, и там уже вот про защиту жилья от дронов, от беспилотников, прям уже наглядно нам показывают. То есть изображение вот этого беспилотника.
1: По-братски,
2: ну. И говорят в этой рекламе, защитим ваше жилье и, так, и
1: слушай,
2: все такое.
1: Если мне в окно беспилотник залетит, мне кажется, и без страховки мне как будто бы государство должно помочь восстановить мою квартиру, нет? Ощущение такого?
2: Понятия не имею, как, кстати, в этой ситуации. Ну, по идее,
1: я,
2: да.
1: Ну, я надеюсь, мне конечно. Не скажут, типа, твоя проблема, сам разрулю.
2: Не, ну, понятное дело. Но, тем не менее, страховые компании сейчас на открытым текстом вот с федерального телевидения говорят нам, можете застраховать жилье от беспилотников.
1: А мне удивляет, как смело некоторые наши слушатели делятся вообще с всем. Ну, я имею в виду, вся информация о себе. Вот тут не скажу, кто, да, инкогнито человек скинул. Протокол досмотра транспортного средства. Где вообще вся информация о нем? И фамилия, и номер машины. Ну, хорошо там написано, что ничего не найдено.
2: Чего не найдено?
1: Не обнаружено никаких подозрительных предметов.
2: А, это речь про проверки?
1: Про проверки на трассах, да. Люди сейчас путешествуют, тоже сталкивались.
2: Да. Дорогой наш слушатель, имя которого Тимур, да, действительно не захотел называть, согласна, мы ознакомимся сейчас, и можете удалять.
1: Я уже все почитал.
2: А, уже все?
1: Вы не боитесь, что я мошенник, например, использую эту информацию?
2: Нет, Тимур, тебя невозможно в этом заподозрить, просто потому что мы знаем, где тебя искать, если что. Ты как открытая книга каждый день 4 часа в сутки,
1: так
2: понимаешь?
1: Я сегодня тут, завтра там.
2: Нет, ты 4 года уже тут, Тимур. Ты меньше всего похож на мошенника, особенно учитывая, как ты иногда их схемы в эфире озвучиваешь, мошеннические, всевозможные. Ну, кстати, учитывая, как ты резко и резво
1: тише,
2: их придумываешь, тут вот уже подозрения могут.
1: Тише.
2: Да хватит со своим тише.
1: И вот еще вопрос, можно?
2: Ну, давай.
1: Вот знак «стоп». Почему он по-английски написан?
2: Русифицировать
1: ну,
2: срочно?
1: Ну да, для кого? Ну, если мы...
2: Подожди, а мне кажется, уже и на русском где-то я видела знаки. Нет?
1: Красный в восьмигранном таком...
2: Да.
1: Белыми буквами «стоп». Там у него специальный шрифт. Он же по ГОСТу написан. Угу. Специальным шрифтом, который видно под разным углом. Он специально такой шрифт разработан для того, чтобы мы могли увидеть и на скорости, и на отдалении 100 метров там, от себя. Ну вот просто вопрос. Можно поменять на русский? По-русски писать «стоп».
2: Ну вот смотри, я сейчас...
1: Мы для кого пишем по-английски? Для американцев?
2: А, ты имеешь в виду красный?
1: Чтобы им удобнее было.
2: А, белые есть, белые. Там «стоп» написано по-русски. Такие эти... знаки. Я не знаю, где их устанавливают на самом деле.
1: Их устанавливают на любом светофоре. Он буквально означает разделительную вот эту вот линию, ну, то есть за которую нельзя проезжать.
2: Ну, ты говоришь про асфальт. А я-то про знак говорю.
1: Знак на белом фоне прямоугольный, с русскими буквами стоп. А я тебе говорю про шестигранный такой. Восьмиугольный, господи.
2: Ну, не знаю, международный стандарт. Что ты хочешь? Чтобы мы все переделали, переначали, да? Все русифицировали.
1: Да.
2: Мы тут недавно вообще ругались на то, что слишком много сейчас приходится русифицировать и исправлять, и зачем вообще надо тратить деньги. А ты решил еще и знак такую чего-то, да?
1: Ну, пишите тогда «Советская стрит», если вы такие, это, международный стандарт у вас.
2: Ну, нет, название улиц уже, наверное, никаких стандартов не имеют, а знаки, вот все-таки в любую страну мира ты должен приехать и понимать, как выглядит знак «Стоп». В России, в Америке, в Африке, где угодно, в Австралии, как
1: ну,
2: мне
1: логично,
2: кажется.
1: Ну, логично, ладно.
2: Надо же, даже я тебе что-то объяснила.
1: С тобой спорить не хочу. Он скажет, ой, душнило.
2: Тему ты... А, это факт, это даже говорить не надо.
1: Я опять расстроюсь и обижусь.
2: Нет, есть тебе качество хорошее, ты не обидчивый. Тему туризма очень хочу с вами обсудить, но после музыки.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот опять читаю сегодня в наших окружных СМИ, что вчера в июле...
2: Вчера июль был.
1: 13 июля в аэропорту Сургута были задержаны несколько авиарейсов, сразу как и на вылет, так и на прилет. И даже есть полностью отмененные рейсы. Вот в очередной раз подтверждаю тот факт, что сейчас... покупая куда-либо авиабилеты, не факт, что улетите ровно в срок. Касается это, ну, по сути, десятков российских аэропортов. В Сургуте это уже не первая такая ситуация. Как будто надо это принимать и понимать. И вот недаром у нас сейчас уже больше 10% авиапассажиров покупают страховки, да, от невылета, от задержек и так далее.
2: Нам тут Виталий из Стрижевого прислал картинку. Это такая инфографика. Здесь нарисованы все страны земного шара и то, как в этих странах выглядит знак «Стоп».
1: Угу.
2: Так вот, что хочется здесь отметить.
1: Заморочился Виталий. Спасибо, что нашли.
2: Что в Европе, в России, в странах Океании, то есть это Австралия, Новая Зеландия, вообще Океания в целом, и в США знак «Стоп» выглядит так, как мы его привыкли видеть. Угу. Это восьмигранник красного цвета, белая каемочка и английские буквы
1: «Стоп».
2: STOP.
1: Да.
2: Например, в Африке...
1: Другая реально.
2: Там примерно то же самое, тот же восьмигранник, тот же красный фон, тот же надпись «Стоп», но вверху у них продублировано, если я правильно понимаю, некая арабская вязь. Это если мы говорим об Алжире, о Египте.
1: Ну, не английские буквы «Стоп», а их арабские,
2: да,
1: правильно?
2: Если мы берем азиатские страны, там иероглифы, соответственно. Никто там не парится по международному сотрудничеству. И вот,
1: ну, то есть в Китае, условно, знаки, иероглифы китайские.
2: В Китае китайские, в Корее корейские.
1: Понятно.
2: В Монголии по кириллице написано, но не «Стоп», а «Зогс», что бы это ни значило. «Зогс».
1: Это значит «Стоп».
2: Может быть, в Монголии так это и переводится. Вот. Даже в Канаде оно по-другому. Некий «Арет» и тут вообще какие-то закорючки, зонтик, палатка, не знаю, что это означает. Вот.
1: Ну, в общем, мы делаем вывод из этого изображения, что
2: мы довольно прогрессивная страна. Довольно европеизированная.
1: А мы теперь поэтому прогресс будем измерять?
2: Там по знаку «Стоп».
1: Я для себя делаю вывод, что...
2: Ноздря в ноздрю с Австралией, с США и вон с Германией, допустим.
1: Да, тот самый случай, когда надо погордиться, да?
2: Ну, например, вся Латинская Америка, у них написано «Паре».
1: «Паре», это, видимо, «Стоп», соответственно, да?
2: «Паре».
1: Спасибо большое, Виталий, будем знать. Ну и понимаю теперь, что это, оказывается, не унифицированный такой общий для всех знак, это в зависимости от страны. Но что объединяет все эти знаки, это красный цвет, да, и, кстати, восьмиугольная форма. Хотя нет, тут есть страны, где кругляшок вместо восьмиугольника.
2: Господи,
1: ты что смеешься? Что случилось?
2: Это на самом деле не смешная вообще тема для беседы. Ну, Георгий, просто такой слог у человека, знаешь. Ну, сейчас вот смотри. Добрый вечер. У меня есть теория по поводу количества ДТП на встречной полосе. Помимо качества топлива, есть еще слабая подготовка водителей в автошколах. Очень много встречаю машин с восклицательным знаком, которые ездят очень интересно. Рон-дон-дон, газуем на все деньги, я водитель, мне все можно. В итоге вот такие вот как раз то в кювете, то на столбе, то в других машинах. Вчера ездил в Новосибирск, как раз таки такой гонщик с восклицательным знаком. Чуть фуру на встречке под откос не пустил, благо в том месте обочины заасфальтированы широко, и можно было разминуться. Вот и пожалуйста. Угу. А смеялся с Рон-дон-дон, газуем на все деньги.
1: Песня еще есть такая. Рон-дон-дон.
2: Ну, так это отсылка к ней, да. А вот Александр пишет, в Турции, например, такой же знак, восьмигранный, но вместо «Стоп» что?
1: Турецкие буквы.
2: Турецкие буквы. А как будет «Стоп»?
1: Сейчас пытаюсь вспомнить.
2: Ага. Дур.
1: Дур, точно. Точно.
2: Мы вообще мало слов знаем по-турецки.
1: Я знаю.
2: Бардак знаем.
1: Бардак — это стакан.
2: Дур.
1: Дур — это «Стоп», да, но я забыла.
2: Марина еще здороваться умеет.
1: Да, ну я еще могу говорить «до скорого», «до встречи», «гюрюшерюс», например. А вообще «бардак» по-турецки это «стакан». Как минимум забавно. А, еще есть...
2: А я не рассказывал историю,
1: Не рассказывал.
2: Мы когда ездили в Турцию, я не помню даже, когда это было.
1: В прошлом году
2: давно,
1: это было.
2: Давно и неправда. В общем, я хотел очень сильно газированной обычной воды, ну, с газом. Я подхожу на бар и говорю, please, там, give me water.
1: Газ, water.
2: Он газ. Они, что? Я говорю, газ, water, газ. что ты несешь вообще какую-то ерунду? Ну, дают мне просто воды стакан. Я пью, я понимаю, что она не газированная, она обычная. Я говорю, ну, газ, ватер, газ. И, господи, старшего какого-то там позвали, бармена, что случилось? Я говорю, газ, ватер, и ты что стаканом? Он испугался, говорит, ой, сори, забрал, вылил, что-то другой стакан взял, налил, у меня опять не газированную воду. Я думаю, что-то поехавшие, что ли, все? Я же прошу, ну, газ, ватер, правильно же?
1: Ты даже, по-моему, им показывал эти пузырьки, пытался
2: да,
1: там изобразить.
2: Они подумали, что я ругаюсь и пытаюсь им объяснить, что мне дали грязный, вонючий стакан с какой-то непонятной водой, потому что, как потом пришел бармен, который по-русски говорит, он говорит, ну, мы понимаем слово «газ» как неприятный запах.
1: Да.
2: И ты когда тыкаешь нас стаканом с водой и говоришь «газ, ватер», мы понимаем это, как
1: вонючая
2: будто ты ругаешься на то, что мы тебе дали какую-то там воду непонятного качества.
1: Да.
2: Говори «сода». Я такой, а, блин, точно, есть же такое простое слово, не надо чего выдумывать, «сода».
1: Да, и потом Тимур подходил потом и просил соду. И ему наливали минеральную газированную водичку.
2: Но знаете, там проходит пару дней, и примерно картина то же самое. Стоят две девчонки, просят воду.
1: Из России, соответственно.
2: Из России. И такие, блин, да как объяснить ему, чтобы минералку налил? Я говорю, вы что, не знаете? Сода, конечно. Знаешь, уже начал ходить такой.
1: На опыте.
2: На опыте. Все знаю. Че вы тоже? Ой, приехали даже. Не могли выучить, что ли?
1: Да. Ладно, ну, по поводу, кстати, соды, газированных напитков, и ты тут еще про Америку замолвил словечко, что мы тут со всем цивилизованным миром одинаковые знаки стоп имеем. Вот в тему всего этого могу рассказать. Сегодня РИА Новости у нас пишут, что США, вы сейчас удивитесь, наверное, так же, как и я. Я реально была удивлена. США до исторического максимума увеличила ввоз сладкой газировки из России.
2: Зачем?
1: Вот у меня тоже было.
2: Дай угадаю.
1: То есть родина Кока-Колы.
2: Добрый кола, да?
1: Они все подряд, мне кажется, завозят. Ну, в первую очередь, они завозят те напитки, которых у них на территории Америки нету. Я уверена, что у них условно их нету там. Тархун. Чисто наша тема, как мне кажется, да? А, ну и вообще, такое разнообразие колы, какое есть в России, нет нигде в мире. У нас, когда вот кола ушла официально из России, 130 брендов насчитывалось, наших, местных, локальных. Сейчас часть ушла с рынка, закрылись, но, тем не менее, их тоже, мне кажется, в районе сотни осталось. Кто бы мог подумать? Мы даже, когда читали эту информацию в СМИ, я говорю, да не может быть такого, потому что на полках магазинов, ну, в сетевые приходим, да, магазины, там, ну, 10, может, 12 наименований максимум. Но потом, когда я начала копать в интернете эту информацию, их реально больше сотни было. У меня там даже список был этих предприятий, которые по всей России газировку выпускают под собственным брендом. Есть локальные, например, да, заводы. Вот условно, когда я была маленькая ребенком в Пермском крае, небольшой город Кудымкар, даже там свой завод газировку производил безумно вкусную, хотя городок небольшой. Не знаю, кстати, до сих пор работает этот завод или нет. Так вот, таких производств в России их множество, и у каждого есть своя кола. 130 разных кол у нас в России. Понятно, что когда ушла оригинальная, она как бы, ну и с катертью дорожка. Но то, что Америка закупает у России газировку, да еще и в этом году до исторического максимума подняла, по сравнению с прошлым годом, если брать в денежном эквиваленте, в 3,5 раза больше они закупили. Вообще для меня стало открытием, если честно.
2: Может, потому что относительно недорого?
1: Я не знаю, может быть, потому что еще в Америке очень много магазинов, где продают российскую продукцию. Может быть, и для этих магазинов в том числе.
2: Ревакантов, имеешь в виду, много переезжал. Сахара мало в нашей. Вот это, кстати, к вопросу о том, почему я раньше очень сильно хвалил колу, допустим, черноголовку, когда только-только она появилась на замену ушедшей Кока-Коле. Кола добрый, да, тоже мне очень сильно нравились вот эти вот варианты. Сейчас я их не беру, не пью, просто потому, что они... Ну, у нас есть закон, помните, мы рассказывали, это акциз на содержание сахара, предельное там есть значение этого сахара на литр, если ты его превышаешь, 10 рублей с каждого литра должен уплатить в качестве акциза, и некоторые компании, они просто заменили этот сахар на сахарозаменитель,
1: да почти все,
2: чтобы
1: почти
2: отказаться
1: все
2: от этого акциза. Но это отвратить, это просто невозможно пить, честно. И раньше тот же тархун покупаешь, но он вкусный. Но сейчас как будто бы переплатить хочется, купить там грузинский лимонад, который реально сладкий, реально вкусный, реально лимонад.
1: Ну, там сахар.
2: Чтобы не было вот этой химозы на языке. Когда ты пьешь, вроде бы сладенько, но удовольствие не получаешь, и химия.
1: Кстати, заметь, вот этот лимонад грузинский, его же, я даже наименование не буду говорить. Почему? Потому что его сейчас начали на федеральном телевидении рекламировать. При том, что еще год назад вообще даже в помине его не было в информационном пространстве, но при этом в России он продавался активно, ну, лет 10 точно, потому что еще лет 7 назад мы с тобой, когда были в Перми в отпуске, покупали его в одном грузинском ресторане,
2: кафе. Потому что, Марина, умные люди так и делают.
1: И вот они сейчас, когда уже на российском рынке плотно закрепились максимально, хоп, появился первый рекламный ролик. Первый. Я даже удивилась, когда увидела.
2: Ну, да.
1: Там песня такая еще прилипчивая, я сейчас ее хожу по дому, напеваю всегда. Там, что такое?
2: Да, ну серьезно, что такое на тахтаре?
1: Да. Так она называется, там еще разные вкусы. Но вот пока что она для Тимура является вкусной, потому что там реальный сахар в составе, в отличие от наших кол, где сахзамы давно. Да, есть такая история. Вот, но то, что, в принципе, страна, которая ассоциируется в первую очередь с газировкой, с Кока-Колой США, закупают у нас нашу газировку, это для меня стало открытием. Чего мы только не знаем. Спасибо РИА Новости, обожаю их раздел про экономику. Я иногда такие там открытия узнаю, просто вообще делаю для себя. Кто у кого закупает, на какие суммы и в каких объемах. Вот, и еще, кстати, про закупку и про продовольствие могу одной строчкой сказать. Евросоюз, они же сейчас 21-й пакет санкций в отношении России, пытаются как-то...
2: Что, применить?
1: Пытаются пакет санкций в отношении России, пытаются как-то...
2: Что, применить?
1: Пытаются принять, но пока не...

0: себе позволить не закупать
1: странно,
0: у России.
1: Даже дети знают, ну, что рыба — это один из таких стратегических ресурсов, по сути.
0: А еще это же самое калос.
1: А калос не знает, интересно.
0: Да.
1: В любой экономической, геополитической игре, ну, там, цивилизация условно, да, там, рыба — это ценный ресурс.
0: Но она не знала, что без российской рыбы они не обойдутся. Ей внятно объяснили этот момент.
1: Ну, может, у них в их Европах контурные карты не раскрашивают. Это же мы вот в школьные годы, когда у нас идет география, начало географии.
0: До сих пор есть.
1: Контурные карты, вот эти атласы, мы же там всякие квадратики рисуем, что вот это уголь, это нефть, это рыба. Это у нас, ну, как ценный ресурс.
0: Да. Ну, и они еще сказали в рамках вот этого обсуждения, что ограничения против России причиняют боль Европе, но надо немножечко потерпеть. Тоже цитирую, дословно.
1: А мы
0: ну,
1: можем,
0: терпите, терпите.
1: Ну, не продавать им. То есть, ну, если они как бы санкции в нас вводят, можно в них есть?
0: Это хороший вопрос, потому что они говорят, хорошо, рыбу мы у вас будем закупать, так и быть, мы без нее не обойдемся.
1: Знаешь, вот
0: здесь бы, знаешь, встать в позу и сказать, нет, товарищи, мы вам ее не будем продавать. Ну, нет, мы так не работаем,
1: не то,
0: потому
1: что... А у нас не получится. Мы же тоже у них закупаем очень много чего.
0: Очень много. Я вам больше скажу, несмотря на то, что отношения...
1: А чтобы что-то, Марина, купить, да? Раньше мы им нефть, газ продавали, да? Потом этот рынок как бы, ну, немножко подзаменился, подвидоизменился.
0: Несмотря...
1: И сейчас нам уже что-то другое.
0: На напряженные, натянутые отношения с Евросоюзом и с некоторыми другими западными странами, товарооборот никуда не делся, более того, он увеличивается, и каждый просто, ну, каждый месяц у нас вот РИА Новости те же самые публикуют отчеты, как там за этот месяц, кто и чего и сколько закупил, и я понимаю, что более того, темпы только наращиваются и с Евросоюзом, и с той же Америкой, темпы прироста все больше и больше у нас покупают. Мы у них тоже что-то берем. То есть товарооборот ни на секунду не прекращался и, да, и не прекратится, собственно.
1: Единственное, что... Ну, хотя нет, тоже не пройдет. Эх, ладно. Я просто... Все упирается в торговый баланс. Все. Ну, чтобы у них купить, например, станок какой-то, нам нужно им что-то продать. Они, допустим, нефть не покупают, ну, продадим рыбу. Мы не можем не продавать. Мы можем сказать, да, давайте по параллельному импорту. Мы же у них попали по параллельному импорту от них что-то закупаем, правда? Айфоны, условно. Давайте им тоже продавать по параллельному. Пусть им дороже будет эта рыба обходиться, пусть она у них будет дороже. Можно, но тогда мы, опять-таки, просто, так скажем, Беларусь в этом плане поддерживаем, и Казахстан в этом плане поддерживаем. То есть да, основным получателем выгоды наши соседи являются.
0: Угу.
1: Нам это как бы и не надо. Ну, ладно, не моего ума дело.
0: Действительно. Тему туризма я с вами хотела обсудить, так и не добралась до нее. Сейчас реклама, музыка, и потом доберусь обязательно.
2: Свои люди.

0: Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Пишут нам слушатели о том, что в одном из грузинских лимонадов в составе обнаружили содержание пальмового масла. Спрашивают, зачем оно там? Я не знаю, зачем. Там может быть пальмовое масло. Тут, про которое мы говорим, я вот даже специально сейчас зашел почитать состав. Пишут: вода, сахар, лимонная кислота, ароматизатор, пищевой причем, да, груша, дюшес, краситель, сахарный колер и консервант бензонат натрия. Все. Не знаю, может быть, какой-нибудь грузинский лимонад, да, вы нет, пили, да, в котором даже... есть... Да знаешь, вот эти сейчас любят чай делать с такими шариками желейными.
2: Bubble
1: gum. О, типа, да, этого, да, bubble tea.
2: Bubble там, tea, да. Вот это, bubble. Может быть, даже и в том лимонаде, про который мы говорили, но как это, в одной бутылке там где-то что-то обнаружили и партию эту списали?
1: Не, именно в составе написано.
2: А, прям в составе, надо же. По поводу, кстати, пальмового масла, вчера была информация, что Индонезия первой в мире начала использовать топливо из пальмового масла. Президент у них местный заявил, что эта новая программа должна сократить импорт дизеля в Индонезии и укрепить энергетическую независимость страны. Они первые в мире начали, вот, собственно, пальмовое масло.
1: Масло используют в качестве топлива.
2: Да, все правильно. Но они там смесь, это вообще что такое? Смесь дизельного топлива обычного и 50% биодизеля, который сделан на основе пальмового масла. То есть смешивают и, пожалуйста, заправляют транспорт.
1: Нет, это понятно, нет, понятно. Просто очень любопытно, что заправлять можно этим пальмовым маслом. Условно, там какие-то двигатели... Не, ладно, я в этом не разбираюсь.
2: Ну, да. Смотри, перед, как пишут федеральные СМИ у нас, в частности, вот РИА Новости вчера писали, что перед переходом на этот новый стандарт в течение нескольких месяцев проходили испытания с участием автомобилей обычных легковых, железнодорожного транспорта и электростанций. Вот так вот. То есть
1: понятно.
2: У них были эксперименты, которые завершились...
1: Влияет ли это на ресурс?
2: На какой?
1: Ну, все-таки пальмовое масло, как будто бы же это такой...
2: Ты имеешь в виду с экологии, с точки зрения экологии?
1: Не там, экология Индонезию, мне кажется, в последнюю очередь будет интересовать, и, если уж на то пошло, так же, как и Пакистан, условно, Индию.
2: А что тогда?
1: Не закоксовывается ли двигатель от этого? Не уменьшается ли ресурс?
2: А почему ты думаешь, что экология Индонезию не волнует? Мне кажется, когда...
1: Мне вообще кажется, что азиатские страны не сильно парятся над экологией.
2: Ну, у нас вот когда все блогеры стремятся на Бали, они туда едут в том числе и за какой-то вот экологической составляющей, за природой красивой, за воздухом чистым, нет?
1: Да, мне кажется, блогеры туда едут, потому что там когда-то было очень дешево, когда нас там еще не было. Потом мы туда начали приезжать за копейки, там, не знаю, 15 тысяч рублей, ты можешь целый месяц там снимать какую-нибудь виллу.
2: Ну да, еще раньше было, правда, дешево.
1: Столько же тебе нужно на всякие ништяки. Плюс еще там, знаешь, для того, чтобы чакра раскрылась, есть определенные аксессуары для раскрытия чакры. И в свободном доступе практически все это продается.
2: Тимур, вот наши... это образно говорит, если что.
1: Да, наши туда чакры... в поисках истины приезжали. А какая экология? Ты что?
2: Ну, ладно.
1: Ну, ты тоже скажи, вот, типа, в Таиланд ты приезжаешь, и там классная экология.
2: Нет,
1: возможно.
2: Там не факт, нет. Там очень много...
1: Ну, даже там
2: идешь
1: грязище.
2: По улицам, да.
1: И неприятный запах.
2: Неприятный запах. Ну, типа, идешь 10 метров, хорошо, нормально пахнет, потом вонь. Потом еще 10 метров идешь, нормально. И так вот все время, пока ты можешь так километрами идти, оно чередуется.
1: А да? Таиланд — это образец вообще приличной страны. На азиатском континенте.
2: Ну, у них тоже есть своя специфика. Почему так?
1: Понятно, что, наверное, судить по реке Ганг в Индии, всю Индию не надо.
2: Ну да, Индия вообще очень разная.
1: Но в целом...
2: Очень разная.
1: Колоссальное количество, Марина, колоссальное количество роликов, которые говорят не в пользу Индии.
2: Угу.
1: И не в пользу жителей этих. Я тебе больше скажу, есть даже ролики из России, где, так сказать, приезжие из Индии, работяги, проводят время, загрязняя вокруг себя все.
2: Каким образом, не понимаю.
1: Ну, просто мусоря.
2: Понятно. Я вот смотрела...
1: Я не говорю, что так все делают, но как бы есть такие показатели.
2: У меня
1: показатели.
2: Есть знакомый, который вот в Индию очень любит эту страну и ездил в разные совершенно точки Индии, получается, видел и очень бедную Индию, вот эти трущобы так называемые, очень богатую, вылизанную, идеально чистую, красивую, цветущую. И он говорит, что, конечно, если хотите познакомиться с настоящей Индией, то надо ехать в бедные районы, потому что, ну, это совершенно такая уникальная история. которую, через которую можем познать эту страну. Ладно, мы про другое говорим. Во-первых, про туризм я хотела сказать. У нас правительство России выделило помощь турбизнесу Крыма и Севастополя. Мишустин, премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение подписал. Почти 4,5 миллиарда рублей из бюджета пойдет на поддержку местных туркомпаний. Причем не только, ну, тех, кто задействован в туристической отрасли. Из резервного фонда правительства 4,5 миллиарда выделено. Получат эти деньги 4,5 тысячи компаний, которые работают в этой индустрии. Каждому из них положена единовременная выплата в размере 3 МРОТ. Вот так вот. Ну, то есть, соответственно, если у нас в Крыму сейчас туристов нету на фоне разных событий, люди сидят без денег, вот правительство решило их таким образом поддержать. Ну и, кстати, по предварительным оценкам, потери туристической отрасли из-за топливного, энергетического кризиса сегодня достигают 8,5 миллиардов рублей в Крыму. Ну вот половину из них правительство сейчас компенсирует. Половину, наверное, может, попозже. А, плюс ко всему будет перерасчет платежей за коммунальные услуги, электроэнергию, водоснабжение, газ, ну и так далее.
1: Ну, ты знаешь, у нас слушатели пишут, например, Алена. Типа, интересно, вот Индонезия одна из самых таких, ну, не прям, чтобы богатых стран, да, и они научились делать топливо из пальмового масла, а мы нет. Ну, и я с этим не соглашусь. Мы из чего только не умеем делать топливо. Другой вопрос, а что нам это даст? Ну, во-первых, пальмовое масло у нас не растет, нефти у нас полно. Какой смысл нам втридорога покупать откуда-то пальмовое масло, привозить в нашу страну, перерабатывать его в топливо, если гораздо дешевле будет обходиться сделать это топливо из продуктов нефтедобычи, например. Ну, какой смысл?
2: Это пока, да, пока у нас просто богатые залежи.
1: Ну, ты думаешь, у нас пальмы начнут расти?
2: Нет, я про то, что пока у нас действительно на ближайшие десятилетия запасы и газа, и нефти есть, мы как будто бы на этот счет не очень сильно переживаем. А вот Индонезия, она, конечно, зависит от импорта нефтепродуктов, и когда они вводили вот эту историю с пальмовым маслом, они как раз власти страны говорили, что таким образом хотят снизить зависимость от нефтепродуктов, которые они закупают у других стран, и как-то более независимо стать в энергетическом плане.
1: Ну, есть еще один момент. Я, опять-таки, еще раз говорю, я вообще не разбираюсь в... Я не механик. И в двигателях я не шарю. Но, допустим, там, газонокосилку мы же заправляем смесью бензина с маслом, да?
2: Специально, да.
1: Какие-то там мотоциклы, мопеды, они примерно так же заправляются. Там есть, я понимаю, однотактные двигатели и так далее, которые вот им нужно вот такой режим работы.
2: Про мотоциклы не знаю, но бензокосилки точно, да.
1: Чтобы, ну, условно говоря, у них нет вот этой циркуляции масла, и масло им нужно в камере сгорания, чтобы износ предотвращать. Возможно, для Индонезии, у которых там основной вид транспорта это какая-то моторная лодка с простейшим мотором, вот необходимо это масло, допустим, в работе этого двигателя. У них нет 100 миллионов автомобилей, там 1300 самолетов, которые... Вот у них есть лодки моторные зато. Для них это подойдет, для нас это не подойдет.
2: Кстати, вот по поводу туризма, у нас есть еще такая прикольная новость. Россияне назвали города, которые считают главными гастрономическими городами, во-первых, и в стране у нас, и в мире. Вот если вы захотите вкусно покушать какую-то местную кухню национальную, в какой город России вы бы отправились? Ну и, может быть, где бы вы уже были?
1: Не очевидный вариант.
2: Это самый популярный, на самом деле, да? Ты угадал. Ты вот для себя выделяешь этот город, да, именно? Там. С точки зрения гастрономической.
1: Очень вкусно.
2: Ну вот ты, получается, попал в статистику. Половина российских туристов выбрали, даже чуть больше, 55%, выбрали именно Казань. Но там есть и другие города, я об этом расскажу обязательно, но уже в новом часе. 6 вечера, кстати.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. В Югре установили приоритетный порядок отпуска топлива. В Сургутском районе привлекут к ответственности пособника мошенников. Югорская федерация спорта слепых прошла процедуру аккредитации. В Югре обсудили обеспечение топливом служб, от которых зависит безопасность и жизнеобеспечение территории. Теме посвятили заседание оперативного штаба под руководством губернатора Руслана Кухарука. Говорили о том, что на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний и на большинстве частных станций в округе горючее подвозят системно. Для того, чтобы в первую очередь обслуживать тех, кто решает критически важные задачи, власти установили приоритетный порядок отпуска топлива. В перечне подразделения МЧС России, учреждения Центра Спас Югория, правоохранительные органы, машины скорой помощи, аварийные бригады коммунальных служб, а также городской транспорт и межмуниципальные маршруты. Отдельное внимание 57 труднодоступным поселениям, куда летом можно добраться в основном по воде. Губернатор поручил Департаменту экономического развития проработать с продавцами топлива вопрос отпуска бензина и дизеля в переносную тару. Это нужно, чтобы собственники маломерных судов и жители могли запастись горючим для бытовых нужд, например, для бензопил, газонокосилок и генераторов, объемом до 20 литров. Руслан Кухарук отметил, что правительство Югры будет оперативно реагировать на любые изменения и при необходимости корректировать подходы к распределению топливных ресурсов, а также заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Югра претендует на победу в новой номинации национальной премии «Знание» «Просветительский регион года». Ее цель – найти и поддержать самые активные субъекты страны, которые системно развивают просвещение и создают условия, чтобы знания становились доступнее для людей. Подать заявку могут главные органы исполнительной власти территории на сайте премии. Регистрация продлится до сентября. После этого эксперты оценят социальную значимость, уникальность, масштаб и охват проектов. В шорт-лист попадут от 3 до 5 регионов. Лидера определяют по итогам народного голосования. Награждение пройдет на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц государства и известных деятелей разных сфер. Лауреат получит статус «Просветительский регион года» и премиальный куб награду. А еще о нем снимут полнометражный документальный фильм, чтобы опыт региона увидели по всей стране. Как отметил гендиректор Российского общества знания Максим Древаль, эта номинация – еще один способ поддержать местные инициативы и показать, что решения региональных команд могут стать ориентиром для всей России. Дроперство обернулось судом для 26-летнего жителя поселка Белый Яр Сургутского района. Молодого человека обвиняют в пособничестве телефонным мошенникам. Он помогал злоумышленникам обналичивать украденные у граждан деньги. Следствием установлено, что югорчанин нашел такую подработку через мессенджер, а затем за вознаграждение предоставил неизвестным свои банковские счета. За сутки через карты фигуранта прошло более 500 000 рублей, которые он перевел на указанные кураторами чужие реквизиты. На незаконных переводах мужчина успел заработать около 21 000 рублей. Теперь за неправомерный оборот средств югорчанину придется ответить перед законом. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд. И последнее. Федерация спорта слепых Югры прошла процедуру аккредитации. Такое продвижение – важный шаг, открывающий новые возможности для югорских атлетов. Отмечу, учреждение действует в нашем регионе с 2017 года под руководством Сергея Филатова и входит во Всероссийскую Федерацию спорта слепых. Получение официального статуса позволяет проводить соревнования и активнее развивать это направление, а также пользоваться региональными мерами поддержки. Сегодня адаптивным спортом в округе занимается 101 житель 13 муниципалитетов. Спортивные разряды и звания имеют 20 югорчан. 7 входят в сборную команду России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Не, ну это прикол вообще невероятный.
2: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Обновляю ленту.
2: Мы любим приколы, рассказывай.
1: Ленту обновляю новостную. И новость. В Росстандарте заявили, что закон о кириллице не отменит привычные знаки. Например, WC, это туалет, ну, обозначает как туалет. Danger, например, опасность. И стоп. Не обалдеешь вообще?
2: То, что мы обсуждали час назад, да?
1: Прикольно.
2: А что за закон о кириллице?
1: Ну, закон у нас есть о том, что нужно
2: Это закон о защите русского языка. Ну, а да. Есть какой-то еще новый закон о кириллице?
1: Ну, это
2: одно и то же, да?
1: Просто так некоторые вот СМИ пишут.
2: Понятно.
1: Закон о кириллице. Там пояснили, в Росстандарте, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которые устанавливают единый стандарт.
2: Вот, это прям моими словами. Ты погляди, нас кто-то слушает там, в Москве.
1: Да, делать нечего. В Росстандарте. Срочно, там на радио Югра, надо срочно. РИА Новости, возьмите комментарий у нас.
2: Отвечают на наши вопросы. Но на самом деле так просто работает информационное поле. Вы никогда не замечали, что если вы хотите, например, ответ на какой-то вопрос получить и думаете об этом постоянно, вам жизнь подкинет ответ на этот вопрос. Или начали изучать какую-то тему, начали интересоваться чем-то. Вот весь мир вам будет подкидывать эти истории, чтобы вы научились больше, изучили, посмотрели. Ну вот так работает инфополе, волшебным образом, всегда. Поэтому надо только лишь задаться целью какой-то вопрос узнать, а сама жизнь подкинет.
1: У меня один раз прикол был. Еду на машине за рулем. И что-то в голове засела песня вот эта, ну что сказать, устроены так люди, да?
2: Да, я знаю. То есть...
1: Пою. Наверное, прямо она мне заела. Думаю, а что я себя слушаю? Включу радио, послушаю нормальных людей. Включаю радио, и вот буквально, как только я включаю, первая попавшаяся радиостанция, начинается эта песня.
2: Ежедневно меняется мода.
1: Это, знаешь, перебор гитарный. Ежедневно меняется мода. Я обалдел, реально.
2: Я тоже, честно говоря, обалдеваю, потому что я даже не знаю, какая радиостанция может такую песню включить. Такой формат довольно узкий у этой песни. На какую радиостанцию она могла бы подойти?
1: Мы с тобой на ней работали.
2: Да?
1: Давным-давно.
2: И у нас на этой радиостанции была такая песня?
1: Угу.
2: А кто исполнял? Просто я в исполнении разных артистов знаю.
1: Она в оригинале звучала. Я бы поехала в Тулу и попробовала тульский пряник.
2: Крем
1: на фабрике.
2: Кто?
1: Алена пишет.
2: Алена, я с вами хочу в Тулу за пряниками.
1: Не, подожди, Алена едет в Дагестан.
2: Кстати, Алена, вы едете в Махачкалу? Просто мы помним, как
1: едет.
2: Все, смотрите, Махачкала как раз вошла в этот рейтинг. Давайте для тех, кто к нам только присоединился, в конце прошлого часа я рассказывала, что россияне назвали главные гастрономические города нашей страны. И на первом месте расположилась Казань. Тимур сразу сказал, я бы выбрал Казань. Вот Тимур попал в такой самый популярный ответ. 55% россиян называют гастрономической столицей страны именно Казань. Не какие-то там Москва, Петербург. Нет. За вкусненьким надо в Казань ехать, считают нас россияне, которые, собственно, там были в Казани.
1: Мы там были втроем, причем такой был, знаете, двухдневный тур. Я, Марина и Маринин брат младший. И мы поехали туда на машине просто покушать. Вот просто захотелось покушать.
2: Не прям уж покушать. Во-первых, у меня брат там никогда не был, и мы с Тимуром, а мы в Перми тогда были на каникулах, говорим, поехали, что, сели в машину и поехали.
1: Да, он там ни разу не был, но покушать он любит. И вот... открывается меню, и мы начинаем заказывать, и прям и это хочется, и это, и недорого, что самое удивительное.
2: Да.
1: Это хорошее заведение, но ценник вообще не ресторанный, обычный ценник. И это, и в какой-то момент официантка позвала нас с нашей помощью и свою коллегу, и они просто второй стол пододвинули к нам, чтобы все блюда уместились. Но мы все доели, мы молодцы.
2: Но мы долго сидели.
1: Весь день.
2: Часа 4 мы там сидели в этом заведении.
1: Такой тур был, до Кремля мы так и не добрались, да?
2: Почему мы сразу же? Что ты должна говоришь у нас?
1: Я просто усмешняю историю. Не обязательно каждый раз.
2: Да, но не все понимают, что ты усмешняешь ее и шутишь.
1: Смотри, ты думаешь, Азамат Мусугалиев прям всегда правду рассказывает, как оно было? Просто у него нет жены, которая бы постоянно ему накидывала палки в
2: колеса. Да он все знает, что он шутит на каждом шагу. А ты, Тимур, неоднократно были истории, когда слушатели не понимали, что ты шутишь. И потом писали...
1: А сейчас важно, да, чтобы поняли они, что это вот именно?
2: Если ты приехал в Казань и не посмотрел Кремль, а просто сидел и ел целыми днями, да, я не хочу, чтобы такая у меня была репутация. Не хочу. Конечно, в Кремль мы поехали в первую очередь.
1: Ай-яй-яй. Казанский чак-чак и всю выпечку я все детство ел, пишет Алена. Поэтому вот в Тулу хочу. В Туле, был проездом, пряники покупал.
2: Пряники.
1: Честно, как будто... Вот то, что я купил, особо не отличается от того, что продается под брендом «Тульские пряники». Они и магазины очень даже неплохие.
2: Да, кстати, в Туле в чем преимущество?
1: Не все. Мне нравится вот с этим, с яблочным джемом, пюре.
2: В Туле очень много мест, где можно самим эти пряники своими руками сделать. Для туристов такая услуга. И причем таких локаций ни одна, ни две, ни три
1: ты
2: даже. Их там очень распространено вот это.
1: Можешь даже матрицу купить для изготовления пряников. Матрица — это две
2: формочка такая.
1: Две дощечки, где вырезано в дереве. Вот как бы оттиск для пряника.
2: Ну, короче, в Туле можно приехать не просто купить там свежих пряников, а самому их сделать. Вот в этом, мне кажется, самое крутое, уникальное в этом путешествии. Но Тула, к сожалению, не вошла в топ тех городов, куда россияне...
1: Ну, Нижний Новгород, понятно, будет, наверное, в этом рейтинге.
2: Почему?
1: Понятно будет. Калининград должен быть. По-любому Калининград должен быть.
2: А Нижний Новгород чем заслужил?
1: Там тоже вкусно, там есть где разгуляться,
2: поесть. Не, ну то, что у них там много заведений общепита. И речь-то идет про то, что у нас...
1: Традиционные блюда.
2: Что можно что-то местное попробовать. Что в Нижнем Новгороде такого
1: тогда
2: местного?
1: Тогда Калининград.
2: Ну, короче, у нас на первом месте Казань, как я уже сказала. На втором месте идет Петербург.
1: Естественно. Ряпушка, да, у них там.
2: В том числе. А Владивосток на третьем.
1: Ну, я там ни разу не был, в той стороне. Я вот дальше...
2: Ну, Владивосток — это в первую очередь морепродукты.
1: Дальше Новосибирск не заезжал никогда.
2: Да, морепродукты. Дальше Владикавказ, Петрозаводск, Сочи тоже в десяточке имеется.
1: Сочи что, кукурузу вареную поесть можно? Мамалыгу?
2: Ну, там, кстати, смешение разных кухонь. Там и армянская очень распространена, и грузинская. Там вот, в принципе, знаешь, ресторанов каких-то национальных.
1: Ну, это что-то на богатом, на самом деле. Вот моей зарплаты прям не хватает для того, чтобы
2: вот
1: поехать в Сочи и начать там пробовать кухню какую-то.
2: По поводу зарплаты ты молодец, что сказал, потому что самые доступные для путешественников направления, если брать именно гастрономические, да, путешествия, то это Махачкала. Алена, мы вас поздравляем, эксперты Махачкалу внесли в рейтинг самых доступных. То есть вы там потратите меньше денег на еду, чем, например, в Сочи или в Калининграде. Вот Махачкала, Мурманск и Владивосток. Вот, кстати, Владивосток, несмотря на то, что там морепродукты, а они всегда были недешевыми, тоже достаточно доступный с точки зрения...
1: Нет, Калининград-то в списке в этом есть?
2: Конечно.
1: Там много чего можно попробовать. И крендельки, да, можно попробовать.
2: Подожди, я же тебе сказал, на четвертом месте Калининград.
1: Вообще не расслышал. И сосиски вот эти баварские. Там же такая смесь и европейской кухни, и восточной кухни тоже присутствует.
2: Да, да, Калининград 47% россиян выбрали. Ну, собственно, там правда вкусно. Мне все из того, что мы назвали, нравится, кроме морепродуктов, потому что не люблю это.
1: Как патриоты назовем Ханты-Мансийск, наверное, тоже.
2: Ну да, если вот, опять же, если про национальные кухни говорить, то такие блюда, как у нас здесь, в Югре,
1: не только Ханты-Мансийск, на самом деле, да, у нас, когда проходят всевозможные спортивные мероприятия, там, масс-старты, забеги, лыжные марафоны, просто не лыжные марафоны летом, всегда организуются, ну, как правило, если это крупное какое-то спортивное там событие, допустим, или выставка какая-то, или да, вот, даже товары земли, всегда организуются какие-то кафе, которые предлагают, например, там уху с нефтью попробовать, которые предлагают оленину какую-то, приготовленную с ягелем, там, с какой-то брусникой, с клюквой.
2: Чебуреки с нашей рыбой.
1: Да, чебуреки. Ну, это вообще классно, мне
2: кажется.
1: Ну, Марина всегда Цезарь заказывает.
2: Вот, как раз хотела сказать, завершая всю эту историю с гастрономическими путешествиями.
1: Я бы с тобой в Тулу не поехал.
2: В Туле я как раз бы попробовала все. Но 92% россиян сказали, что во время поездок обязательно пробуют местную кухню. Обязательно. Вот я, наверное, вхожу в те оставшиеся 8%, потому что если мне, ну вот, например, вся азиатская кухня не особо, так я там реально Цезарь буду брать все время. Ну или какую-нибудь такую универсальную стандартную еду. Ну, условно, картошка фри тоже везде имеется. А 92% россиян, вы молодцы на самом деле. Правильно, если вы едете в страну или в тот город, где есть своя национальная кухня, ну, надо же дураком быть, чтобы ее не попробовать. Вот я дурак, я не пробую. А вы молодцы. Да хватит, что?
1: Да я вспоминаю все время, когда Марина, ну, даже вот приезжая в условный Таиланд. Вот вы, если в Таиланд приедете, вы что будете пробовать? Вот честно скажите. Естественно, там том-ям и всевозможные. Там много чего можно угоститься. Просто попробовать.
2: Да мы уже это миллион кузнечиков рассказывали, да.
1: Сушеных кузнечиков, там, запеченных крокодилов. Ну, там прям сильно много можно что попробовать. Этот человек Цезарь ест целыми днями. Все, больше ничего не надо. Это вообще очень удивительно. Алла пишет. Мы вот сейчас пробовали блюдо татарской кухни в Набережных Челнах.
2: О, в Набережных Челнах?
1: И как оно?
2: Круто! Круто! Алла, я вообще поражаюсь, что вы, как и многие наши слушатели, находясь в отпуске, умудряетесь еще периодически слушать радио. Вот честно. Я, ну, как-то искренне благодарна вам, потому что, когда я в отпуске, я вообще максимально отключаюсь от всех источников информации. От всех. Вообще новости? Нет, спасибо. не надо. Новости? Не, спасибо, он пусть Тимур читает. Я вообще ни одной новости не читаю.
1: Сразу скажи, да, крепче спать начинаешь. Морщины разглаживаются, вот эти мешки черные под глазами, да, пропадают постепенно.
2: Ну, это... У меня этого и нету. Но в целом, да, новостная повестка, она чаще
1: аппетит
2: всего негативна.
1: Возвращается.
2: Да, вообще.
1: Тяга к жизни.
2: Все правильно говоришь. Но при этом такие новости, вот как сегодня у нас, типа лучшие города для гастрономических путешествий, что бы такие не рассказывать. Это приятные новости. Россияне, кстати, назвали еще и страны, в которые надо ездить для того, чтобы вкусно покушать.
1: Беларусь!
2: На первом, кстати...
1: Все, первое место Беларусь. Остальное можешь не перечислять. Чисто из-за патриотических соображений.
2: Ты молодец. Но большинство россиян...
1: Ну, Узбекистан еще.
2: Большинство россиян 60% назвали Италию.
1: Это так банально,
2: пицца,
1: если
2: паста,
1: честно.
2: Все дела.
1: Ты как будто вот не можешь пиццу, пасту у себя поесть.
2: А вы знаете, я нынче себя...
1: Ты реально думаешь, что там пицца какая-то другая вкуснее?
2: Слушай, если я нынче
1: просто
2: поймала
1: прикол,
2: на мысли...
1: Прикол в том, что многие люди, которые ездили в Италию, заказывали там пиццу, говорят, вообще фигня какая-то.
2: Да,
1: у нас в России
2: да,
1: на жористе гораздо вкуснее просто.
2: Ну, по сути, классическая итальянская пицца — это очень тонкое тесто, очень мало начинки. И у нас в России, если пицца так от души, да... начинки. Много соуса аж бежит по щекам.
1: Ну, давай
2: тесто пышное.
1: Карбонара с майонезом вкуснее, чем без майонеза. Но если ты это расскажешь итальянцу, он тебе просто санкционный список добавит сразу.
2: Что ты говоришь? Да, и при этом... А что я хотела сказать?
1: Да,
2: а,
1: ничего.
2: Про Францию я хотела сказать. Вот скажите мне, пожалуйста, вообще французская кухня, у вас чем ассоциируется? Я на днях себя поймала, что я не знаю вот ничего французской кухни, кроме, да, круассанов, багетов каких-то вот этих, и все. Ну, то есть хлебобулочные изделия только.
1: Ой,
2: а что еще?
1: Всевозможные там салаты, рукавы, лягушачьи лапки и вот эти прочие.
2: Какие салаты? Вот цезарь
1: море,
2: мы знаем.
1: Морепродукты, но... Марина, опять же.
2: Да. Да нет, ну не ассоциируется с этим Франция.
1: Выпечка.
2: Вот только с круассанами ассоциируется.
1: Ну я во Франции и не был ни разу.
2: Вот и говорю, а что у них такого, чтобы... Так... Знаешь, ресторан французской кухни. Вот я даже не знаю, что там в меню. Вот именно французского. Вот в итальянском все понятно. Паста, пицца, тот же цезарь, да. А Франция чем вообще, кроме круассанов? Ну, опять же, вот Россия, например. Кстати, россияне вообще молодцы. Они на втором месте после Италии Грузию поставили, куда бы они хотели поехать покушать. А на третьем месте свою родную страну поставили, Россию. Россия, говорят, при том, что, мне кажется, ну, живя в нашей стране, пробую все подряд, как бы никто не ограничивает, да? В этом рейтинге
1: то
2: можно было и пофантазировать.
1: То есть в топ-3 нет?
2: Какой-то неправильный опрос, да?
1: Прикалываетесь, что ли? Я хочу посмотреть глаза вообще людям, которые опрос проводят.
2: Узбекистан, кстати, который ты отметил, есть, но он на 10-м месте. Вот так вот. Ладно, не закатывай глаза.
1: Да я что-то не согласен.
2: А то ты так часто закатываешь глаза?
1: Добрый вечер, французская кухня лягушки. Написал нам Евгений.
2: Да, вот, ну, лягушки, действительно. А они прям в ресторанах там, у них везде продаются и подаются эти лягушки. Я всегда казала, думала, что это какая-то байка, но...
1: Типа прикол.
2: Ну, типа не то, что прикол.
1: Медведь в России, да, везде?
2: Да, но для того, чтобы найти реальных лягушек во Франции, надо поискать и постараться. А они там прям на каждом шагу в любой стритфуд зайди, вам дадут ножки и лягушки в панировке или что?
1: Я вспомню, что я прям сильно еще бы хотел. Угу. Где оказаться, это Китай. Угу. Ой, я бы там вообще кайфанул. Там же столько вырви глаз блюд.
2: Там просто тысячи извращений
1: вкусовых. То есть я много что не ем, но пробовать что-то необычное. Я говорю, ну типа сюрстрёминг, давай сюда, я попробую.
2: Сюрстрёминг — это больше про Северную Европу.
1: Да при чем здесь это? Я имею в виду... Ну, как тебе сказать? Я гиперболизирую
2: твою
1: суть проблемы.
2: Понятно.
1: То есть даже то, что невозможно есть, и оно очень сильно как бы, ну... Ну, вы знаете, да, этот прикол? Консервы, которые там 1000 раз уже стухли. Вот. Но я бы рискнул. То есть на один раз.
2: Ну, короче, поедем с тобой в Китай. Мы же с Тимуром решили вот в августе начать китайский учить.
1: Да.
2: Уже нашли преподавателя. Вот. Выучим китайский, поедем туристами в Китай. Ты будешь пробовать все, а я везде буду цезарь заказывать.
1: Да.
2: Чисто по классике.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Если мне в личку пишут, пожалуйста, скажите номер телефона, куда все пишут вам в эфир.
2: Да.
1: Это как будто бы значит, что надо чуть-чуть чаще его
2: чаще,
1: повторять.
2: Потому что, оказывается, тебе в личку написать проще, чем найти наш номер телефона
1: что,
2: где-то в интернете,
1: как
2: да?
1: Бы странно, да, ну, потому что у меня нет в интернете объявления, пишите мне в личку,
2: да.
1: Если вы не можете найти номер телефона.
2: Тимур обязательно сейчас его назовет. Кстати, вот те, кто давно пытается записать и никак не получается, пока тяну время, можете взять телефон в руки или листочек, там, ручку записать, кому как удобно. И как раз сообщу, что если вдруг захотите
1: да,
2: в будущем...
1: Телефон же, можно типа не записывать. У Макса есть вот эта фишка, которую мы с Мариной прям сильно любили в запрещенном ныне Вайбере,
2: да.
1: Когда можно было в поисковой там строке добавить типа пользователя и по номеру телефона вбить эти цифры и найти всю информацию. С одной стороны, это очень классно. С другой стороны, любой желающий как бы теперь может набрать любой номер телефона, и если этот пользователь зарегистрирован в мессенджере Макс, сразу попадает на него с фамилией. Ну, то есть, как вы себя подписали, когда создавали мессенджер? Ну, проверьте, это... Знаете, любой номер телефона сейчас бейте, если он есть в мессенджере Макс, вам сразу там такой, например,
2: найти.
1: Василий Петров,
2: да-да-да.
1: Допустим.
2: Поэтому можно сразу либо ВКонтакте вбить себе наш номер, либо через Макс, кому как удобно. Но еще он всегда имеется у нас в группе «Радио Югра» ВКонтакте, прям в шапке профиля, прям на самом верху он написан, там можно найти. Ну, да, ну в общем, давай, говори.
1: +7 950 510 66 66. В конце 4 шестерки, а в начале 510.
2: Короче, запоминать 4 шестерки даже не надо, усилия, да, прилагать никакие. 4 шестерки на конце, а в начале 950-510. Все. 950-510. Легкий номер, так-то, если разобраться. Если по частям его разложить. Очень много сообщений пришло от вас, связанных с кухнями, так, с вкусняшками.
1: Ну, оно и понятно, уже вечер, кушать хочется всем.
2: Мне кажется, вообще, тема еды, она актуальна даже когда ты сытый, и не вечер, вообще в любое время суток. Это тема, к которой максимально всегда много слушателей подключается. Ну, что поделать, если у нас еда, это как бы, как ни крути, это одна из радостей, да, в жизни.
1: А, написал Сергей, Марина, а как же дождевые черви, а как же мыши полевые? Без этого и Китай не Китай.
2: Я согласна с вами, Сергей, они там и мышей, и червей, и кого только не едят. Я, кстати, на днях смотрела документальную программу про вирусы. Дело в том, что вот у Ростелекома, короче, есть такая платформа, как Винк, и она, по идее, должна работать с перемоткой. Но что-то у нас заглючило, а я на кухне готовила и включила себе этот Винк на телефоне. Думаю, сейчас посмотрю, как, ну, там что-нибудь, что мне нравится. В итоге функция перемотки отсутствовала. Все, что шло в прямом эфире, мне не понравилось, и я включила канал «Доктор», он так и называется. Я просто 2 часа смотрела всякие документалки, связанные с болезнями, с вирусами и так далее. Так вот, и, короче, оказывается, помните, коронавирус начался с летучих мышей же, и как раз в Китае. А вообще летучие мыши, вот если взять все вирусы, известные на планете Земля, больше половины из них, они как раз пришли к нам благодаря летучим этим мышам. Почему? Потому что у них образ жизни такой, они же живут там в пещерах, в таких не очень санитарных условиях, и их организм вот у этих животных, он приспособился настолько ко всему, что то, что мышь спокойно с этим может жить, с этим вирусом, а человек или другие животные не могут, вот они просто являются переносчиками этих вирусов. При этом они, по сути, такие, знаете...
1: Короче, китайцы опять во всем виноваты, не надо их
2: не
1: есть,
2: только китайцы,
1: бесконтрольно причем.
2: Не только китайцы, летучие мыши во всем виноваты. Они ведь могут...
1: Смотри, подожди.
2: Дай договорим.
1: Да ладно, давай.
2: Вот эти летучие мыши, как объясняли врачи наши, это российские, кстати, ученые, врачи, которые эту программу создавали, они говорят, что летучая мышь, условно, с каким-нибудь вирусом пошла, полетела, укусила свинью, например, домашнюю. А мыши живут на всех континентах летучие. Они в любом регионе, условно, могут это сделать. Свинья заразилась, от свиньи заразился человек, все. И человечество обречено этот вирус уже как
1: ну,
2: бы
1: правильно.
2: Жить с ним, понимаете?
1: Правильно ты говоришь. А, плюс еще крысы, они же примерно то же самое, что летучие мыши, переносчики вообще всего, чего только можно.
2: Но
1: да?
2: Летучие мыши
1: и они точно так же там лазят по, извините меня, по мойкам всевозможным. Но дело в том, что мы их не едим.
2: Да.
1: Да? А летучие мыши...
2: Как не...
1: Червяки и крыс едят.
2: Смотрите, если смотрели на ТНТ проект «Сокровище императора»...
1: Я можно расскажу? Подожди. Марина так ругалась на китайцев. Говорит, эти китайцы, они такие... Вообще, как так можно вообще поступать? А там был сюжет в «Сокровище императора». Это на телеканал ТНТ. Это проект, где звездные пары приезжают туда и выполняют какие-то задания. Там, кто быстрее прибежит к финишу. Одно из таких заданий было работа на ферме лягушачьей. Им дали лопату, чтобы выкапывать этих лягушек из земли и собирать полную корзину этих лягушек. А суть в чем, как вот объясняет этот фермер, мы личинок лягушек закапываем на глубине там 20 сантиметров.
2: Ну, не личинки, они там, как их называют? Вот эти головастики, маленькие.
1: Они там, ну, я, ладно, да. Спасибо, Мария. Они всю зиму там растут, а весной мы их выкапываем.
2: Они как, там 3 месяца как под землей.
1: Как картошку.
2: Да. Так даже звезды, которые вот этих лягушек доставали, они говорят, господи, мы в России картошку так собираем из-под земли, а они лягушек руками.
1: И Марина так ругалась. Она говорит, вы что вообще творите? Эти бедные животные, вы их просто... Они у вас в земле 3 месяца сидели, не видели света белого, вы их выкопали и съели. Как так можно поступать с природой?
2: То есть они реально выращивают животных исключительно для того, чтобы сразу их съесть.
1: Ну, вот такие вот.
2: Вы представляете просто жизнь лягушки? 3 месяца сидеть под землей и потом быть поджаренной на сковородке. И у них в Китае таких лягушачьих ферм много. И эти фермеры, а они еще показывают кадры, как эти фермеры, вот китайский мужик приходит, уже опытный, он просто знает уже, куда примерно руку засунуть под эту глиняную вот эту землю такую мокрую. И он ее, получается, сует, чувствует лягушку, достает ее, сжимает ей весь живот, там она бедная вся искорежена.
1: Можно не без подробностей?
2: Мне прям жалко этих лягушек.
1: Иначе я тебе сейчас тоже начну рассказывать подробности.
2: А теперь про крыс. Можно?
1: Был вот последний цикл таких вот передач, лет 20, наверное, ему. Называется он «Шокирующая Азия». На всякий случай скажу, что он запрещен в России. Скорее всего, он может быть запрещен. Потому что те кадры, которые там показаны о жизни, вот, например, в том же Китае, в той же Корее, как они относятся к животным, как они там живем и
2: это
1: едят.
2: Это очень жесткие кадры, жестокие.
1: Это очень жестокие кадры. Какое у них отношение... Ой, я фу,
2: не
1: короче.
2: Надо, не,
1: не
2: говори.
1: Смотрите.
2: Не говори.
1: А зачем тогда я прорекламировал?
2: Про крыс можно скажу? Вот последняя серия, которая была пару недель назад, когда финал уже, вот вся, в самом финале им дали самую жесть. И одно из заданий надо было прийти и съесть копченых крыс. Короче, там им прямо на тарелке, там 3 или 4 крысы этих лежали. Вот вы представляете, они просто берут крысу вместе с зубами, с хвостами.
1: Все, я не хочу учить китайский, я буду учить белорусский.
2: Вот это,
1: наверное,
2: на тарелке язык. Лежат эти, и там одна пара отказалась в итоге их есть, и сидели просто штрафное время. А вторая, в которой, кстати, в этой паре была Екатерина Моргунова, которая однажды в России, помните, пародистка гениальная, она со своей сестрой сидела и ела этих. Просто это я к тому, ты говоришь, мы не едим крыс. Еще как китайцы их едят на самом-то деле.
1: Ну вот, и спасибо им за коронавирус. Так, значит...
2: В кавычках, естественно.
1: Евгений нам написал, говорит, вот в грузинском лимонаде вроде как видел в составе пальмовое масло. Зачем оно? Мы начали дискутировать на эту тему, и человек не поленился. Поехал в магазин, нашел этот лимонад, прочитал. И говорит, слушайте, специально заехал в магазин, посмотрел, прошу прощения, состав нормальный.
2: Ну, это, скорее всего, про другой просто лимонад читали, Евгений.
1: И меня так удивило, что, во-первых, у человека есть свободное время. Во-вторых, он настолько вот легкий на подъем, да, что
2: Тимур
1: сорвался с места,
2: плане.
1: Поехал в магазин. Я бы в жизни не поехал, честно. Ну, типа, даже если бы сейчас суббота была, я бы не поехал. Я завидую вот людям, которые могут прям вот так вот резко.
2: Да, да, вы правда. Я таких людей обожаю. У меня, кстати, в семье все легкие на подъем, кроме меня тоже. Но по сравнению с Тимуром, даже я легкая на подъем. Вот Тимура, чтобы, знаете, если, например, я хочу в воскресенье съездить в храм, например, условно, да, я Тимуру в понедельник начинаю говорить, Тимур, в воскресенье мы поедем в храм. Он морально готовится целую неделю, что придется в выходные из дома выходить и ездить по каким-то там делам.
1: Да.
2: Так что вот.
1: А еще написал, спасибо вам за работу, смех Марины мотивирует и заряжает. Ну, ну-ка, посмейся, я хочу понять. Да.
2: Простите, правда. Пожалуйста. Я попыталась очень изобразить.
1: Очень.
2: Спасибо большое. Я никогда не думала, что мой дурацкий смех может
1: очень
2: кого-то...
1: Очень мотивирует никогда не слушать шоу это.
2: Заряжать. Спасибо, Евгений, искренний комплимент. Правда, каждый раз, ну, периодически там действительно приходят такие комплименты. Я каждый раз после этого вообще стесняюсь смеяться, потому что думаю, так, подожди, я же когда смеюсь, я же не задумываюсь над тем, как я это делаю, да? А когда акцент на этом кто-то делает, я такая, так, стоп, надо это нормально смеяться. Не по-дурацки.
1: Вот написал
2: спасибо большое.
1: Игорь, хорошая тема, на самом деле, то, что вы поднимаете. Работаю в такси. Угу. Привез пассажиров в аэропорт, высадил.
2: Где? Город?
1: непонятно, но как будто бы, может быть, и Ханты-Мансийская, Сургут, и все что угодно. У нас в Ханты-Мансии, кстати, заработали вот эта система оплаты.
2: Платная, с 10 июля. 4 дня уже работает.
1: Да. И говорит, суть какая? Высадил, да, Ханты-Мансийск, высадил пассажиров.
2: Так.
1: Выехал со стоянки, съездил на заправку, снова попался заказ, снова в аэропорт.
2: Так.
1: Заезжаю туда, и с меня уже списывают 300 рублей за то, что я повторно заехал. И в чем справедливость, и в чем вообще дурость этой системы? Ну, для такси, например. А там реально система так устроена, что если ты, например, заезжаешь там раз в какое-то количество времени, я не знаю в Ханты-Мансийске сколько это, может быть час, может быть два, ты можешь провести бесплатно какое-то количество времени, 15-20 минут, ты должен выехать, для тебя это бесплатно, то есть для того, чтобы высадить пассажиров и уехать бесплатно. Но в случае, если ты за это количество времени заезжаешь повторно туда, для посадки, высадки пассажиров, ты не собираешься там стоять, с тебя уже снимают деньги, как будто бы это платная как бы стоянка. Я не знаю, почему так.
2: Вот, с 10 июля читаю правила. Первые 20 минут бесплатно, а с 21 минуты 300 рублей в час. С 5 часа и до конца суток 1200.
1: Это понятно, повторный заезд. Есть там графа, которая вот именно регламентирует?
2: Бесплатное пользование предусмотрено при повторном въезде через 30 минут с момента выезда с парковки. То есть, если прошло менее 30 минут, я так понимаю, могут снимать уже деньги. Значит, у вас была совершенно небольшая разница между первым и вторым пассажиром.
1: Ну а что делать, если, допустим, человек работает в такси, он работает в агрегаторе, он не выбирает, какой заказ ему падает. В случае, если он отказывается от выполнения этого заказа, ему снижается рейтинг, например, он какое-то время, может быть, не сможет брать заказы. И получается, что человек как бы в этой ситуации как заложник обстоятельств. То есть мне надо в аэропорт, но я же не буду парковать машину там и типа идите пешком, я вот здесь вас стою, жду. За шлагбаум.
2: Да, это странно. Действительно странно. И сколько вы в итоге заплатили?
1: 300 рублей.
2: Обалдеть. То есть вы, по сути, могли... Вы зарабатывая 300 рублей от клиента, тут же тратите, да?
1: Тут вот человек, Игорь, он возмущается не тем, что он заплатил 300 рублей, а тем, что он не в курсе был, что система устроена именно так.
2: Теперь, когда где-то... Игорь в курсе, что с этим делать-то?
1: Нет, теперь-то ладно, теперь-то он это может учитывать при планировании своей работы. Ну, к примеру, отвез человека в аэропорт, вышел из приложения, не пользуешься полчаса, чтобы тебе вдруг случайно не упал заказ в этот же аэропорт.
2: Ну, я поняла, да.
1: Да, но вот в данном обстоятельстве он говорит, почему я должен где-то мелким шрифтом что-то на сайт заходить, вдруг случайно не упал заказ в этот же аэропорт.
2: Ну, я поняла, да.
1: Да, но вот в данном обстоятельстве он говорит, почему я должен где-то мелким шрифтом что-то на сайт заходить, читать...

0: туалетов на, в общественном транспорте тоже столько возмущений. Я давно не читала в интернете. Ну, условно, был маршрут, например, там 21-й стал 9-й. И вот так вот таких маршрутов 5 или 6 сменилось, и люди как бы тоже говорили, а можно как-то уведомить? Ну, условно, пришел человек 1 июля на остановку, на табло ничего не поменялось, по крайней мере, в первый день такое было, сейчас, понятно, уже все поменяли. То есть номер маршрута остался тот же в табло, ну, видимо, не успели, да?
1: А подъезжает вообще другой.
0: А таблички-то уже в автобусах поменяли, и человек даже не знает, что его автобус приехал. Вот была такая...
1: Переходный период нужен, да? Ну, типа, допустим, да. Ставить табличку, к примеру, был... 77-й маршрут, да?
0: Да.
1: Сейчас 7-й, да,
0: да,
1: или какой-то?
0: Все правильно.
1: Вот поставьте 77.
0: 21-й стал 9-й.
1: 77 в скобках 7 напишите, чтобы людям понятно было, да?
0: Ну, сейчас тоже за 14 дней разобрались.
1: Потом так... привыкнем.
0: Да.
1: Но ты отметила, что написано в новости об этом, когда вот переименование ля-ля-ля, это призвано, чтобы упростить понимание, там, облегчить и вообще для удобства. Какое здесь удобство? Ну, ладно. Вот Сергей пишет, пришла идея, чтобы заправлять легковую в Сургуте, где очень большие очереди.
0: Угу.
1: И я, говорит, сейчас, пока я вот на грузовичке на своем, на газели, на грузовой, колесю по родному региону, буду заправлять там, где это можно сделать без очереди,
0: угу.
1: А когда домой приеду в Сургут,
0: угу.
1: Высосу из бензобака бензин и заправлю свою легковушку. Но есть же вообще такие, знаете, лайфхаки в интернете. Люди вот, ну, на вашем же примере, например, нельзя в канистру заправлять. Они берут, вырезают лючок прямо в кузове.
0: Да.
1: Ставят внутрь канистру и просто через этот лючок шлангом заправляют
0: эту
1: канистру.
0: Это в Саратове такие находчивые люди. Да у нас, в принципе... Из любых, конечно, проблем выход найдем. Но это когда есть бензин, есть куда заправлять. Вот если бензина нет, как в некоторых регионах, там уже ничего не поделаешь. А вообще, действительно, в Сургуте, если очереди приличные, мы это сами видим, вы нам кидаете фотки, и видео, да и СМИ про это, собственно, говорят. В Ханты-Мансийске такого не наблюдается, пользуйтесь,
1: добрый
0: заправляйтесь.
1: Добрый вечер, пишет Олег. Подтверждаю, у Марины заразительный смех. Олег,
0: да ну что вы!
1: Олег, урай!
0: Меня сегодня мужчины все смущать решили, вздумали. Ну, почему?
1: А ну еще посмейся.
0: Да не могу я теперь смеяться. Ну, это же все. Я теперь автоматически начинаю задумываться над тем, как я это делаю. Красиво же надо теперь это все как-нибудь оформить. Ну, спасибо большое. Безумно приятно. Сижу вся... У нас в студии прохладно, кондиционер работает, а щеки у меня горят от ваших комплиментов. Смущаете. Спасибо.
1: Надежда пишет, что дочь отдыхала в Китае, ели блюда, разное количество в ассортименте по рекомендации местных. Вкусно, причем готовят прямо при тебе на твоем же собственном столе.
0: Да,
1: это,
0: да.
1: Видишь, фишка
0: это
1: есть такая, открытый типа кухни.
0: Угу.
1: Мышей всяческих не употребляли, ели пищу нормальную. Нашим собратьям, русским в частности, очень рады, охотно помогают во всем.
0: Угу.
1: Ну, у нас же это мир, дружба, жвачки и так далее.
0: Ой, и, кстати, про экзотический Китай еще одной строкой скажу. Опять же, вот из этого проекта на ТНТ знаю, что у них там, если даже ассортимент мороженого сильно отличается. Для нас мороженое — это что-то сладкое априори, правда? Независимо от того, какой наполнитель, начинка, вкус, все равно это сладость для нас.
1: А у них
0: десерт.
1: Типа
0: а у них
1: томатное
0: есть...
1: соленое.
0: Да ладно, да? Томатное соленое. У них есть супер острое мороженое, которое вот в рамках этого проекта на ТНТ давали участникам. Они даже, ну, они потом не могли никакой водой заглушить эту просто... огненную историю. Вот такое даже мороженое из Китая.
1: Есть еще одно сообщение от Аллы. Я вчера такой шикарный плов кушала в Альметьевске.
0: Это, Тимур, тебе информация, мне кажется.
1: Да
0: у тебя же любимое блюдо плов. Завидуй, сиди теперь.
1: Ладно.
0: Вот мы, женщины, знаем, как мужчин задеть. Вот одно сообщение от Аллы, и Тимур сидит уже, думает, где бы ему плов сегодня вечером раздобыть. Ладно, у нас реклама. Сейчас мы в конце часа вернемся.
2: Свои люди. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия.

0: И выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, последние минутки нашего сегодняшнего эфира. Так не хочется ничего плохого говорить. Всегда в конце пытаемся что-нибудь хорошее. Вот, если честно, всю эту неделю, ну и даже в конце прошлой началась эта история, наблюдаю, как у нас люди разного уровня, начиная там от Совета Федерации, Госдумы, заканчивая общественниками, решают, что же делать с молодежью.
2: О, хорошую ты сейчас тему открыла. Ты хочешь про запрет соцсетей?
1: Нет.
2: А я вот хочу.
1: Во-первых...
2: Правительство Объединенных Арабских Эмиратов запретило детям до 15 лет пользоваться соцсетями.
1: Все страны Евросоюза.
2: Все страны Евросоюза запретили детям заводить себе аккаунт и пользоваться соцсетями.
1: У нас в России такого не будет.
2: У нас такого, возможно, будет и, возможно, прям скоро.
1: Ну, в следующем году.
2: Три новости подряд они идут, прочитаю. ФСБ предотвратили теракт на стратегическом предприятии в Московской области, который пытались организовать силы Украины. И далее. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении, а груз со средствами поражения, там что-то почти 4 десятка FPV-дронов и боезаряды, они доставлялись через Беларусь, но это не важно. Я вот третью новость читаю. ФСБ сообщает, что спецслужбы Украины привлекли к выполнению отдельных поручений для организации теракта детей в возрасте от 13 до 16 лет. Их использовали для активации незаконно приобретенных в России сим-карт, необходимых для дронов.
1: Я говорю, хотела позитивную информацию.
2: Еще раз. Вербуют детей.
1: Да, я понимаю. О чем ты говоришь?
2: Ты же можешь срастить, да?
1: Одно с пятым, с десятым. Все правильно.
2: А вербуют где? Не по улице же ходят? Здрасте, вам случайно...
1: В соцсетях.
2: Нет, 13. Все, мы вас хотим завербуть. Нет такого.
1: Больше я тебе скажу. Дело в том, что сегодня уже была информация в федеральных СМИ, что якобы в следующем году в России хотят ограничить доступ к соцсетям детям. Но мы общались на эту тему и с...
2: Да мало ли, что мы общались на эту тему.
1: Цифровым омбудсменом молодежным.
2: Марин, ну какая разница? Ну общались, ну цифровым. Омбудсмен не будет бросаться грудью на решение Роскомнадзора, правда? Он может просто сказать...
1: Он отстаивает интересы детей,
2: конечно,
1: в цифровом пространстве. Он сказал, что он
2: Марина,
1: будет до последнего...
2: Марина, смотри, на одной чаше весов интересы детей в цифровом пространстве, а на другом чаше весов безопасность государства.
1: Ну хорошо, на самом деле, ты думаешь, я против? Единственное, я не понимаю механизм. Как можно запретить ребенку выходить в соцсети? Как? Если у него есть дома взрослые родители, которые под своим доступом спокойно могут дать все, что он захочет. Это неосуществимая, как мне кажется, история. Поэтому, если придумают власти, как это сделать реально, чтобы дети не заходили, пусть нам расскажут. Я не понимаю, как это можно сделать физически. Ну, правда, не понимаю. Я хотела другую тему обсудить. У нас вопрос возраста молодежи уже не первую неделю обсуждают. Сейчас к этой теме подключился даже депутат Госдумы Анатолий Вассерман, с которым мы с тобой имели счастье и удовольствие общаться лично. Короче, смотрите, есть три, скажем так, предложения, три версии. Начнем с того, что на прошлой неделе депутат Госдумы Нина Астанина предложила увеличить, точнее, повысить, да, верхнюю границу возраста молодежи в России до 37 лет. Сейчас 35, она хочет 37. Ну, как бы считаю, что эти два года дополнительно дадут молодым людям стимул как-то поучаствовать в каких-то программах, которые только молодежь может. Опять же, вопросы, связанные с демографией, с жилищными вопросами и так далее. Но она, в принципе, правильно аргументирует. Сейчас у нас возраст рождения детей и первенца, и второго, и третьего, и последующего сильно сдвинулся. Сильно. Даже у нас в Югре, вот мы в прошлом году общались с представителями Сургутского центра охраны материнства и детства, даже у нас в Югре возраст девушек, которые идут впервые становиться мамами, если условно лет 5 назад был там 21-22, то сейчас это уже старше 25. В целом по России этот показатель приближается к 30. Многие идут в 37-38 за первым ребенком. И вот эта граница, она реально стирается сейчас, и молодежь как будто бы даже в 40 себя люди считают молодыми. Это, с одной стороны, хорошо. С другой, все-таки природу ты не обманешь, да, и организм тоже. Но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала свое мнение на этот счет, сказала, мы не будем ничего повышать, 35 как было, так и будет. А сегодня к этой дискуссии подключился, кстати, а Геннадий Онищенко, Тимура любимый, можно сказать, спикер, в кавычках, академик Российской академии наук, а в прошлом он был главным санитарным врачом у нас в стране, он вообще предлагает до 40 лет поднять возраст молодежи. То есть уже, как минимум, видите, два разных предложения. Анатолий Вассерман, который сегодня включился в эту повестку, говорит, товарищи, вы все неправы. надо возраст молодежи в России снизить до 25.
2: Да, чтобы стимулировать рождение детей.
1: Потому что, говорит, до 25 организм действительно, вот, по сути, развивается. Даже с точки зрения физиологии. После 25 мы перестаем расти. Все, вот знаете, у меня... Я помню, когда была помоложе, ну, девчонками в коллективе мы там сидели, и мне еще не было 25, как и некоторым коллегам. Вот. И одна коллега, когда ей исполнилось 25, она на свой день рождения, там, в нашем круглом, ну, в этом...
2: В узком кругу,
1: да, говорит, ну все. Я так надеялась, что у меня еще как-то тут что-то вырастет в районе груди до 20. Все, с этого момента ничего больше не будет.
2: Вот ты говоришь о том, что надо понизить или повысить, а дело-то не в том, что что-то там растет у кого-то, а что-то не растет.
1: Да, я понимаю.
2: Дело в том, что у нас есть программы, да, и социальные в том числе программы. Вот поддержка молодых семей, да, это до 35 лет молодая семья.
1: Да.
2: Правильно? И... Опять-таки, все возможные форумы, тот же утро. Вот сегодня есть новость, что завтра последний день можно заявиться на наш регион, ну, УРФО, да?
1: О, да.
2: Форум утро, пожалуйста, там, успевайте, последний
1: молодежь
2: шанс.
1: Молодежь до 35.
2: Я думаю, можешь заявиться, у меня же еще 36-то нету, если честно. Я же еще молодежь. Не в этом суть. Вот идея повышения возраста молодежи, она косвенно, мне кажется, связана с идеей повышения пенсионного возраста. Все. А это уже четвертый вопрос, когда там кто будет рожать и кто физиологически...
1: Да ты мне просто не дал договорить. Это лишь одна из особенностей. То есть, ну, реально, даже с точки зрения медицины, после 25 организм начинает уже идти в обратную сторону.
2: Единственное, что обидно, это, ну, как бы не дожить до пенсии. Потому что если когда-нибудь повысят еще на 5 лет, то я уже там не рассчитываю до 70 дотянуть, это точно. Это до 65 так, ну, как бы, уже 50 на 50.
1: Ну, значит, будешь ходить на работу всю жизнь, получается.
2: Ну, да.
1: Но, тем не менее, смотрим на эту дискуссию со стороны, потому что, ну, уже не первый раз поднимается вопрос, что делать с возрастом молодежи. Как мне кажется, уже отстать от этого возраста.
2: Интересно, ты придумал ходить всю жизнь на работу?
1: Ну, так и будет же, если ты не доживешь до пенсии, ты всю жизнь ходишь на работу.
2: А человек прям рожден для того, чтобы на работу ходить?
1: Ну, наверное, нет. Человек рожден какие-то свои миссии выполнить, но
2: ты
1: для
2: нам
1: того,
2: про
1: лягушек чтобы,
2: рассказывала.
1: Для того, чтобы жить, надо кушать, понимаешь? А для этого деньги нужны.
2: Всю зиму в качестве головастиков сидят под землей, а потом их съели.
1: Да.
2: Так а вот мне не прельщает идея всю жизнь ходить на работу и умереть, не выйдя на пенсию, и не почувствовав вообще, что есть еще и, ну, какая-то жизнь.
1: Именно поэтому Конфуций
2: жизнь...
1: в свое время сказал, выбери работу по душе, и ты не будешь ни дня работать. Представляешь, есть люди, которые кайфуют каждый день от своей работы. Конечно, они в меньшинстве.
2: Ты прям как Терешкова говоришь. Вот реально, слово-слово, то, что она говорила перед предыдущим повышением.
1: Пора мне в Госдуму баллотироваться.
2: Да, не дай бог. Марин.
1: Не дай бог, действительно.
2: 7 вечера, а это значит, что ушки на макушке... Мы, ну,
1: и одной ногой
2: больше мучить мы не будем.
1: И одной ногой мы уже на улице, а не в студии у нас. Тимур Полонин, Марина Штейникова были с вами. И завтра традиционно с вами давайте встретимся в 3 часа. Пожалуйста. Ну, по крайней мере, мы будем здесь и будем вас ждать. А у вас как получится. В любом случае, даже если на 5 минут к нам завтра приснитесь, мы всегда будем этому рады. Все, вам хорошего вечера, вторника. Не скучайте, отдыхайте. И завтра с новыми силами как начнем все трудиться, да, Тимур?
2: До пенсии.
1: Кто до пенсии?
2: Пока.
1: Давайте, до завтра.
0: Свои люди. Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, студия, Елена Васильева. В Ханты-Мансийске открылся обновленный бизнес-отель «Югра». Югорскую молодежь вновь приглашают на Уральский форум «Утро». В Сургуте состоялась масштабная проверка соблюдения миграционных правил. Знаковое событие для делового туризма состоялось в Ханты-Мансийске. После капитального ремонта распахнул свои двери бизнес-отель «Югра». В торжестве по этому случаю приняли участие губернатор Руслан Кухарук, учредитель группы компаний «Крона» Виталий Гуренко и вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, управляющий партнер и гендиректор Альянса отель-менеджмент Вадим Прасов. Всего в гостиничном комплексе 115 комфортных номеров, тренажерный зал, коворкинг, конференц-зал и ресторан грузинской кухни, включающий югорское меню. Здание оснащено умными видеокамерами, которые распознают забытые вещи, а заселиться можно через национальный мессенджер «Макс». Обновили и прилегающую территорию, где появились малые архитектурные формы. Модернизация всех площадей прошла при поддержке Фонда развития Югры. Отмечу, в тестовом режиме отель уже принял 328 гостей. Среди них участники 17-го международного IT-форума, а также гости экспертного тура по следам Красного Дракона «Пять стихий Югры» из Китая, Таиланда, Индонезии и Индии. Осталось меньше 2 суток, чтобы успеть зарегистрироваться на молодежный форум Уральского федерального округа «Утро». Масштабное событие пройдет с 1 по 6 сентября в Курганской области. Участников ждут 6 тематических площадок от разных регионов. Молодежь сможет прокачать навыки в сферах туризма, госслужбы, истории, рабочих профессий, семейных ценностей. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал активную и целеустремленную молодежь не упускать свой шанс. И подчеркнул, что большие перемены всегда начинаются с идеи, а форум станет отличной площадкой, где можно предлагать свои инициативы и получать реальную поддержку. Отмечу, присоединиться к событию могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 июля включительно. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Очередной этап профилактических мероприятий, направленных на контроль за пребыванием иностранных граждан, завершился в Сургуте. В рейде приняли участие сотрудники городской и окружной полиции, бойцы Росгвардии, а также активисты народной дружины «Русские в Сибири». Правоохранители проверили законность нахождения и трудоустройства приезжих в различных точках города. В результате в отдел миграции доставили более 180 человек. Каждого из них пробили по базам данных, дактилоскопировали и сфотографировали. По итогам проверки трое нарушителей получили предписание о принудительном выдворении из России. Полиция напоминает, что соблюдение миграционного законодательства – обязательное условие для всех иностранных граждан. О любых подозрительных фактах или нарушениях югорчан просят сообщать по номерам 102 или 112. И последнее. Югорские ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить помощь юристов в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества». Специалисты подскажут, как правильно оформить льготы, выплаты или обжаловать решения ведомства. В Ханты-Мансийске очный прием ведется по адресу Мира, 122. В других городах округа также работают социальные координаторы, юристы Госбюро и коллеги адвокатов. Все доступные меры поддержки сейчас собраны в едином удобном разделе на портале госуслуг. Напомню, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина для персонального сопровождения ветеранов СВО и членов семей героев. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
4: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акции.

0: цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. I've been around the world.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Местное время 3 часа ночи. Главное окружное радио.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

Вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.